0: На радио «Шансон» реклама.
1: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь старика. Юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь старика.

И с тех пор болит мое сердечко, обливаясь грустью и тоской. И с тех пор болит мое

Летом мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал. Летом мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал.

позабуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь спою. Позабуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь спою.

Тазик убранность, пачка плиточного чая, ржаного корка и кубинский сахарок, чай-чиферок для зэка, как ворота рая.

ржали все к лишениям терпеливы. Все-таки лагерь это, братец, не курорт. Менты здесь нюхают носами даже ксивы. Здесь не кино, браток, здесь все наоборот. Бабы красивые приходят только ночью. Здесь каторжанин вольный только лишь во сне.

рот. Жаль, что слаб в теориях, бою наоборот. Ты прости меня, дорогая Аксинья, но твоя юбка синяя не удержит бойца.

Саблю наголо, эх, лихое время, а ты мне все одно. Прекрати истерики, я ж пока живой. Под кончим офицериков можно и домой. Ты прости меня, дорогая Ксения, но твоя юбка синяя не удержит бойца.

не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых я блондин. Увядание золотом охваченный. Я не буду больше молодым. Увядание золотом охваченный. Я не буду больше молодым. Ты теперь не так уж будешь биться. Сердце тронутое холодком.

сожалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увядание золотом охваченный. Я не буду

0: Реклама.
1: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
6: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
5: А само пройдет?
6: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
5: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
6: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простаты Денон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
5: Кстати, получить простата Денон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простата Денон.
6: Простата Денон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простаты Денона вошел запатентованный комплекс Венитрокс. Задача ее компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
5: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простата Денон. Получите бесплатную упаковку простата Денон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

меня улетели сны, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины. Горько тает любовь безответная,

0: Музыки много. Шансон один.
1: Это школа Соломона Фляра. Школа бальных танцев, вам говорят. Две шаги налево, две шаги направо. Шаг вперед и две назад. Кавалеры приглашают дамов.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
2: Радио «Шансон».

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Тетя Маша, через годы пронесу через контроль на следовую полосу. Ты ведь знаешь, по весне я людей люблю. Мышка бегает ко мне, я ее кормлю. Рассказал про домик наш, где

0: Радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. Висят года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге масс, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчи. Хоть бы кричал, аж зло берет, назад 500, 500 вперед, а он зубами танец саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот мост на стройках ждут. А наше дело сел, поехал, ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот масс огнем горит. Мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500, и к ночи точно занесет. Так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он загаечный за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня, а тут глядит в глаза, и холод на спине. И понял я, кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500, ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач, и масс попал куда положено ему. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму.
0: Радио Шансон.

отец мой сдает. И пришедшая старость уже начинает справлять торжество.

Когда-нибудь каждого старость догонит, и тут не изменишь уже ничего. Смотрю на тяжелые эти ладони, все больше влюбляюсь.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберриз». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
3: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 это риск.
4: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта. Поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер *125*125. Звонки анонимные.
3: Список задач большой. Как же с этим справиться?
4: В состав командора входят 3 двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
3: Это впечатляет. А как насчет либидо?
4: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе командора, как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
3: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
4: Совершенно верно. Командор благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер *125*125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
3: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-923-17.
6: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены.

алыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

тебе, братишка, помочь. Тебе нужен однозначный ответ. Уважаю я тебя или нет? Нет, нет, нет. Да ты наливай.

0: Реклама.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
2: Просто так.
1: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Wildberries». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо. Списывают все на возраст. Но проблема в другом.
3: А в чем?
4: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
3: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
4: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
3: И что же делать?
4: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
3: Впервые слышу.
4: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
3: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
4: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
3: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
4: Любой в такой момент может почувствовать счастье, когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
3: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф-Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где кричит

тебя на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать,

яркий свет я часто вижу по ночам, и силуэт в окне твой одинокий замечал. Наверное, ты, как я, весны дыхание ждешь давно, и тянется рука открыть окно. Ах, мне бы догадаться.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
4: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор экстра! Тройной удар! Жукобор экстра! Конец всем вредителям!
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

птицей в небо окунусь, дождем звенящим над землей прольюсь, я залечу.

встретились вновь. Здравствуй, первая гордая, неземная любовь.

замужем. Почему этот город построен здесь, в таежном краю? Сосны высятся.

0: Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ОРВБ, ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
4: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
5: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула «Секрета императора Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности о секрете императора Актив Плюс. Звонок бесплатный и анонимный. Звездочка 125. Усиленная формула секрета императора Актив Плюс способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора Актив Плюс полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звездочка 125. Состав секрета императора Актив Плюс – это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: 7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В экономике России сохраняются резервы для роста зарплат, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Нехватка работников заставляет компании повышать заработные платы для привлечения персонала. Министр подчеркнул, что увеличение зарплат фиксирует не только Росстат, но и крупные сервисы по поиску работы. Решетников отметил, что структура экономики меняется, из-за чего разные отрасли развиваются не одинаковыми темпами. В некоторых сферах спрос на сотрудников выше, что вызывает переход работников из одной отрасли в другую. Россиянам следует воздержаться от поездок в экзотические страны из-за распространения лихорадки Эбола. Об этом сообщил РИА Новости академик РАН Геннадий Онищенко. Он подчеркнул, что вирус очень опасен и заразен. Многое зависит не только от медицины, а прежде всего от бдительности человека и искренней заботы о своем здоровье. Ранее Всемирная организация здравоохранения определила вспышку лихорадки Эбола в Конго и Уганде как чрезвычайную ситуацию. Самым востребованным арендным жильем в России остаются студии и однокомнатные квартиры с новым ремонтом и в хорошей локации. Об этом агентству Prime рассказала эксперт Елена Фирсова. По ее словам, арендаторы стали более требовательными. Предложение аренды в первом квартале выросло на 34%, максимум за 6 лет. Более половины экспозиции – это студии и однушки. Спрос на семейные квартиры стабилен, но инвесторы реже их покупают из-за высокой стоимости. Сильная жара начнется в Москве сегодня и продлится минимум до конца рабочей недели. Температура будет близка к рекордной. Воздух прогреется выше 30 градусов. Это на 7-9 градусов выше нормы, сообщила Интерфаксу ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Небольшое ослабление жары предварительно ожидается в выходные. Ночная температура в субботу будет плюс 16-21. Днем столбики термометров будут показывать 22-27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 17. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с вашими любимыми ведущими Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Ваши дети будут радовать вас, и мы будем, как ваши дети, тоже будем вас радовать, желать вам доброго утра, помогать вам проснуться в хорошем настроении и великолепной всем рабочей недели. Тем более, что неделя будет жаркая. Причем она будет жаркая не потому, что будет много работы, а она будет жаркая, потому что синоптики нам пообещали, что все температурные рекорды конца мая будут побиты. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин, Марина Дымова, загоревшая, отдохнувшая, красивая, как всегда.
1: А ты почему без загара? Неужели ты еще не открыл купальный сезон?
0: А я вчера рыболовный сезон открывал.
1: Так, что ты не загорал?
0: Рыбачили немножко.
1: Ты под зонтиком сидел?
0: Нет. В тени деревьев.
1: Я реально вчера успела обгореть. Я не ожидала, что солнце такое жаркое, потому что я-то... В субботу я была в Калининградской области,
0: так, и там
1: было не так жарко, поэтому приятно, что Москва встречает жарищей.
0: Угу.
1: 18 мая, понедельник, день встречи с прекрасным, день рождения майского жука, международный день сирени, кстати, ломать ее во дворах запрещается, имейте в виду. А также сегодня международный день музеев, международный день Балтийского флота, ну не зря я тебе с Балтики привезла шпроты.
0: Да, буду пробовать
1: сегодня.
0: Сегодня
1: день увлечения растениями. Вы сильно не увлекайтесь, потому что впереди новости, которые вы пропустили.
0: Обязательно будет игра «Черный ящик».
1: И наш фирменный музыкальный гороскоп тоже будет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
5: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
6: Дымова и Демин.

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Итак, тревожные новости для дачников. Для дачников в возрасте. Оказывается, дачные работы увеличивают риск инфаркта. Подъем тяжести, длительная работа в наклоне. Все это статическое напряжение, которое резко повышает артериальное давление и нагрузку на сердечную мышцу, особенно в жару. Чтобы снизить риски, нужно делать разминки, перерывы, больше пить воды и не работать одному. В общем, такие вот предупреждения.
3: Приглашайте друзей, сам делайте чай, кофе, лимонады для друзей. Друзья просто работают, правильно?
2: Ну, да. Либо не друзья, либо специально обученные
3: нет,
2: люди.
3: Это дорого, там лимонадами да. И чаем с кофе не отделаешься.
2: Не обойдешься, согласен.
3: А пальмы могут вырасти в Москве из-за глобального потепления. В атмосфере, оказывается, происходит накопление углекислого и других парниковых газов, из-за чего усиливается парниковый эффект, количество тепла, которое...

0: Ничего себе мягче. Что, мягкая прям была зима?
1: А что, нет?
0: Не знаю. Какие-то тонны снега на квадратный метр.
1: Снег, это же никак не связано не с знаю, мягко.
0: Не знаю, потом снег. Твердый становится снег. Рано или поздно.
1: Ну ладно, ты споришь с климатологами.
0: Я поспорю с климатологами и говорю, что никаким глобальным потеплением ничего нам в ближайшие тысячелетия не грозит.
1: С вами у нас был специальный гость.
0: А теперь к другим новостям.
1: Половина россиян, Артем, готова бросить пить алкоголь ради партнера. 60% готовы помогать второй половинке, если та решит отказаться от спиртного, ну, выпивать вместо нее, я так понимаю. 4% считают, что выпивка обязательная часть идеального первого свидания. И 1% опрошенных вообще не придут на встречу, если там не будет алкоголя.
0: А, он, да?
1: Ну, только 1%.
0: А, 1%.
1: Ты входишь в это число?
0: Нет, конечно. Омега-3 может ухудшать работу мозга. Мы тут всячески пытаемся увеличить количество омеги-3 в организме. А вот видишь, что нам ученые говорят. В исследовании...
1: Омега-3 – это рыбий жир?
0: Да. В исследовании наблюдали за пожилыми, которые регулярно пьют рыбий жир, и выявили у них более выраженную деградацию мозга, чем у тех, кто не принимал добавку. Но здесь, видишь... Совсем отказываться от омеги-3 все-таки не рекомендую.
1: А ты прям вот часто употребляешь?
0: Вообще ни разу не... Нет, вот именно в капсулах ни разу не употреблял. А в целом люблю и рыбу, и люблю ее жир, который на ней прям вот очень вкусно.
1: Ну, понятно. Ну, как бы ты с этими новостями будешь спорить про омегу?
0: Про омегу нет, да, ради бога.
1: Или ты только с климатологами?
0: Только с климатологами.
1: Крепкий сон оказался важнее спорта и правильного питания в борьбе со стрессом. Ученые выяснили это за 10 лет исследований. 10 лет они спали и пришли к такому выводу. Ни тренировки, ни отказ от вредных привычек не компенсируют токсичную работу и перегрузки, и помочь может только полноценный сон и качественный отдых. Вот это, кстати, я тут соглашусь.
0: Ну ладно, дорогие друзья, впереди у нас полноценная игра и качественная игра «Черный ящик». Готовьтесь, готовьте свои мобильные телефоны, мы скоро поиграем.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь.

0: Там живут несчастные люди, дикари, а на лицо ужасные, добрые внутри, а на лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари, что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
2: Реклама.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: ничего. Что же в черном ящике?
1: Хочу спросить я у своей неприлично загоревшей коллеги. Что же в черном ящике, Марина? Расскажите нам, пожалуйста. Здравствуйте еще раз.
2: Так, это завезли в Европу во время крестовых походов арабские торговцы.
1: Все, давайте свои варианты отправляйте на номер +7 909 955 103 0. Нужно первым угадать, что завезли арабские торговцы во время первых крестовых походов. Подсказок больше не
2: вообще
1: будет.
2: Версий происхождения будут? Этого прям очень много. Есть персидская версия, есть арабская, я вам ее уже озвучила, есть немецкая, эстонская, а еще итальянская версия, то, что средние века
1: одного
2: в Италии
1: и того же, да?
2: Случился неурожай, и единственным доступным продуктом оказалось вот это, и из этого начали печь, ну, так называемый хлеб, который спас народ Италии от голода.
1: Кофе, специи, хна, шелк, кофе,
2: картофель, это продавали
1: перец
2: в аптеках. Считалось, что это лекарство, которое помогает при душевных и сердечных болезнях.
1: Финики! Рожь.
2: В 18 веке это стало обязательной частью рождественских подарков. В Австрии, Германии, Франции и на коронациях это подавали в форме скульптур.
1: Есть правильный ответ.
2: Так.
1: Гречка.
2: Ну нет. Цветы, замки, животные, все вот это вот.
1: Тыква.
2: Из этого можно, Артем, лепить фигурки. Это не хлеб.
1: Ну тогда это ячмень.
2: Фрукты, цветы, здания, даже всяких героев мультиков.
1: Глина.
2: Ну, близко, но это можно
1: пишет
2: есть, а глину-то
1: Денис
2: нельзя. Это добавляют в тортики.
1: Воск, пишет
2: пирожные,
1: Юрий.
2: В пироги. Мне кажется, не все
1: толокно,
2: это
1: предполагает
2: пока
1: Лев.
2: Дети, например, это не особо любят. А вот ты становишься взрослым, наливаешь себе чашечку кофе
1: ароматного.
2: И вот это вот.
1: Халва,
2: ну
1: предполагает Светлана. Рис,
2: в
1: думает
2: В Калининграде
1: Юрий
2: есть музей этого.
1: Круассан.
2: И также ведутся невероятные споры о пропорциях, потому что
1: мед,
2: если менее 50% миндаля, то это
1: нуга
2: уже не это. Ну там же есть уже правильный
1: нуга
2: вариант.
1: Нуга есть.
2: Да не нуга.
1: Но я просто могу почитать неправильные варианты. Мне нравятся варианты.
2: Ну вот давай.
1: Миндаль, анис. Ну класс. Анис.
2: Анис.
1: И слепи мне что-нибудь из аниса, пожалуйста, Марин.
2: Кстати, в этом тоже содержится жирная кислота, омега-3, представляешь?
1: Угу.
2: Так что вместо рыбы можно вот это уплетать.
1: Ну ладно, не будем долго мучить наших радиослушателей, потому что они продолжают присылать свои неправильные версии. Ну ладно, я шучу, больше уже правильно, конечно.
2: Ну слава богу. Ну я же про миндаль сказала, это самая жирнейшая подсказка.
1: Ну да, в общем, да, действительно, сегодня был у нас загадан марципан, и мы поздравляем. Во-первых, аплодисменты. А во-вторых, мы поздравляем...
2: Кого?
1: Диониса.
2: Вот
1: Дионис.
2: Он должен
1: это
2: был отгадать
1: бог
2: вино,
1: вина,
2: а отгадал марципан.
1: В общем, Дионис, присылайте номер своего телефона. Мы расскажем вам, как и где вы заберете свой приз. Да, марципан сегодня был в черном ящике. Почему? Да потому что Марина съела килограмм марципана в эти выходные, будучи в Калининграде. Ну а скоро новости, которые вы проспали.
0: Ночной

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: И снова новости, дорогие друзья, которые вы проспали. В России официально наступила эпоха кофе. Напиток впервые обошел чай по своей популярности. Вот почему это произошло? Потому что, Марина, в каждом жилом доме, в каждом каком-то здании, офисном центре, бизнес-центре находится кофейня. А вот если бы там была чайхана, тогда была бы у нас другая культура и обошли бы...
3: Слушай, я вот этого прикола с чайханами вообще не понимаю.
2: Ну а что, ты заходишь, и просто люди пьют чай, тебе приносят чай, разный чай.
3: Ну там же какие-то кальяны.
2: Чай на вынос. Зачем? Кальяны — это уже совсем другая история.
3: Слушай, почему чайхана? Чайхана — это что-то Узбекистан немножечко.
2: Ну, мы там где чай разливают?
3: А я тебе к тому, что
2: кофейня, чайхана?
3: На Руси нет? Всегда были чайные.
2: А хорошо, поэтому, чайная. Окей, чайная.
3: Вот чайная — другое дело.
2: Но у нас нет ни одной чайной.
3: На ВДНХ полным-полно, причем восстановленной
2: еще с того времени. Прямо так и написано, чайная. Но это только как музейный экземпляр на ВДНХ. Исключительно. Слушай, где-то по улице, гуляя, видела чайную. Чайхану я хоть какую-то видел.
3: На Павелецкой есть тоже чайная. Там прям тоже много чаев различных.
2: Да?
3: Ну просто чай — это целая культура. То есть кофе можно выпить на бегу, а чай там надо, понимаешь, три раза самовар завари, три воды, чтобы прошло.
2: Но...
3: То есть
2: смотри,
3: чай — это
2: хорошо,
3: долго.
2: Если вместо кофеин вот появляются чайные, и там действительно можно огромное количество чая сделать, да, включая там этот bubble tea какой-то там или еще что-то.
3: Вот. Bubble tea и самовар.
2: И зачем сразу самовар? Можно же как-то, ну, в Китае же как-то готовят чай, при этом, ну да, там правда никуда не торопится, согласен.
3: Так, смотри, ладно, вот честно говоря, мне чай и кофе не так волнуют, как вот эта вот новость. Дешевое вино может исчезнуть уже через 10 лет. Виноделы предупреждают, что мировая индустрия переживает тяжелый кризис, люди все чаще выбирают здоровый образ жизни, безалкогольные напитки, климат уничтожает виноградники.
2: Опять климат.
3: Засухи, жара уже 6-й год подряд бьют по
2: засухи.
3: Франции, Испании, Италии. И аналитики прогнозируют исчезновение до 70% виноградных плантаций. В итоге вино по 500-600 рублей — это будет редкость.
2: Можно я тебя успокою?
3: Да.
2: Через 10 лет тебя это вообще не будет беспокоить.
3: Почему?
2: Ты будешь очень богатой женщиной.
3: А с чего ты?
2: У тебя будет невероятно обеспеченный муж. И вот ты будешь пить только дорогое.
3: Я, может быть, что-то не знаю, Артем. Расскажи мне, с чего ты это взял.
2: Что я гадать умею. Я гадаю. На кофейной гуще. И не только.
3: Понятно.
2: Так что не переживай. 58...
3: Может быть, расскажешь мне...
2: Про биткоин, да.
3: Нет, про чистильщиков дачных
2: туалетов.
3: Нет,
2: я тебе расскажу про биткоин. 58% россиян жалеют, что вовремя не купили биткоин. Согласно опросу, это стало главной упущенной финансовой возможностью для жителей страны.
3: Серьезно? То есть пока я переживаю, что не будет вина по 500 рублей, люди переживают, что они биткоин не купили.
2: Но самое смешное, что есть люди, которые переживают, что не успели купить доллары по 30. А ведь я помню доллары даже по 6. Ты понимаешь, вот когда надо было брать доллары. Уже никогда они были по 30, а когда они были по 6. Ну и, конечно, замыкает этот хит-парад льготная ипотека под 6,5% годовых.
3: Конечно, это прям упущение. Безопасной нормой считается до 20 ягод клубники в день. Специалисты предупреждают, что переедание может привести к проблемам ЖКТ, зубной эмалью, и почками. И, в общем, больше 20 ягод есть уже опасно, да и дорого.
2: Честно говоря, да. Лучшее лекарство от депрессии — много денег. Это Массачусетский институт провел исследование такое. И говорят, что лучшее лекарство от депрессии — это много денег.
3: Спасибо, прекрасные исследования. Идем дальше.
2: Так, финансовая стабильность снижает стресс и чувство безопасности. Небезопасности, что помогает психике восстановиться и заметно улучшает эмоциональное состояние.
3: Так, а у кого сейчас много денег? Чистильщики дачных туалетов. В Подмосковье этим людям платят до 250 тысяч рублей в месяц, а в сезон вообще можно 500 заработать. Это даже выше, чем доход у многих айтишников. А для работы нужны права категории С, базовые технические навыки, а частникам машина для откачки септиков, которая стоит примерно 1,5 миллиона рублей. Вот вам подработка на лето, пожалуйста. Ни
2: подработка на лето, да. Учитесь откачивать... Учитесь, вы так поняли. Вы поняли, что надо учиться обкачивать.
4: Радио Шансон. Реклама. Джаккар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаккар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на jackcar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли. Эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
6: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
7: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
11: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
13: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
14: Ведется расследование.
15: Чем займусь я?
13: Меньше слов.
15: А что мне делать?
14: Действуйте.
13: Больше версий.
14: Как ты думаешь, что это?
13: Это «Вечерний детектив».
14: И это все о нем.
13: Абонемент на расследование.
16: Неограниченный круг подозреваемых.
15: Это очень круто.
13: Новые серии.
17: Ох, полетят клочки по заколочку.
15: Отлично.
13: В среду и четверг в 18:10.
15: Да.
13: На канале ТВ-центр.
18: Милейшее место.
13: Возрастное ограничение 16+.
19: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
20: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
21: Для лиц старше 18 лет.
22: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
23: Утреннее шоу в формате 2D. На «Радио «Шансон» с Деминым и Дымовым.

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Понедельник на календаре, 18 мая. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня. Звезды, овны, вы слишком строги к себе. Вы слишком строги к окружающим. Научитесь людей хвалить и будьте поласковее. Ваша песня «Ветер в голове», Сергей Трофимов.
2: Тельцы, а вот на ваши плечи упадет сегодня весь груз ответственности. Придется принимать важные решения. Ведь от ваших действий будет зависеть чья-то судьба. Ваша песня сегодня «Мадам» Михаила Круга.
1: Близнецы, звезды сулят вам скандал. И сплетни, не верьте ни скандалам, ни сплетням, и главное, не спешите с какими-то выводами. Музыкальный совет песни «Осторожно, женщины» Валерия Кураса.
2: Раки, вам стоит пересмотреть свой подход к жизни. Сегодня возможны конфликтные ситуации и беспричинная смена настроения. А ваша песня сегодня «Скалолазка» Владимира Высоцкого.
1: Львы, вы не верите в себя, и ничего хорошего с таким настроением не получится. Верьте в себя, и тогда все получится. Слушайте песню «Песня и вино» Евгения Григорьева.
2: Девы, рядом с вами надежные люди. Не ждите подвоха там, где его нет. Доверяйте близким, они точно вас не подведут. А советы этого понедельника ловите в песне «Болею» Михаила Бублика.
1: Весы, когда же вы уже научитесь разбираться в людях? Вас ждут разочарования. Не открывайте душу первым встречным. Настроение в песне «Рубашка на распашку» Александра Розенбаума.
2: Скорпионы, вам непременно захочется сегодня кого-то порадовать. Не сдерживайте в себе эти порывы, а для вдохновения послушайте песню «Я несу тебе цветы» Владимира Ждамирова.
1: Стрельцы, вы так боитесь за свою свободу, что ваши страхи отравляют вам жизнь. Расслабьтесь и насладитесь прекрасным моментом. Ваша песня «Окольцованная птица» Андрея Бандеры.
2: Козероги, вы решили начать новую жизнь. Главное, не сдавайтесь при первой же неудаче. А настроение ищите в песне «Я из дела ушел» Григория Лепса.
1: Водолеи, держите при себе ваши мысли. Даже у стен есть уши. Все об этом знают. Музыкальный совет в песне «Тихий океан» Ивана Кучина.
2: Рыбы, звезды ведут вас к вашей заветной цели. И на вашем пути будет много помощников. Так что не скупитесь на благодарности. А ваша песня в этот понедельник «Красивые слова» Виктора Королева.
1: Радио «Шансон» всем желает красивого, легкого, доброго и позитивного музыкального понедельника.
2: Ну а прямо сейчас в нашем эфире любимый ваш исполнитель Артем Демин. Песня «Прости, любимая», ну и каких-то пару недель, и новая песня Артема Демина
1: появится.
2: Да ладно,
1: пару недель, месяц, 16 июня, конечно.
2: Послушайте пока эту, раз новой нет.

0: 6 же. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные шторы, плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи, рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупки и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».

0: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
1: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Россияне могут без виз посетить более 80 стран мира. Среди безвизовых направлений значатся Бразилия, Вьетнам, Марокко, Турция, Таиланд, Эмираты, а также партнеры по СНГ и Евразийскому экономическому союзу, заявила первый зампред Международного комитета Совета Федерации Елена Перминова. Также доступен упрощенный въезд в 38 стран, включая Египет, Индию и Южную Корею. Сенатор напомнила, что Китай прошлой осенью ввел для россиян безвизовый режим с возможностью пребывания на срок до 30 дней. Росстандарт утвердил новый ГОСТ по безопасной перевозке детей. Он вступит в силу в сентябре, сообщает РИА Новости. Главная цель стандарта – создать единую систему управления рисками при организации поездок для несовершеннолетних. Оценивать риски планируется на каждом этапе – при подготовке рейса, во время посадки и высадки пассажиров, а также непосредственно в пути. В частности, в ГОСТе прописан порядок действий на случай нештатных ситуаций. Последний в этом учебном году урок «Разговоры о важном» пройдет сегодня для школьников и студентов. Он будет посвящен российским ценностям. Всего в завершающемся учебном году прошло 32 занятия «Разговоров о важном». На них студенты и школьники знакомились с работой атомщиков, космонавтов, спасателей, дипломатов, мультипликаторов, учились решать конфликты и быть внимательными в цифровом мире. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 20, днем без осадков до плюс 29. А далее в утреннем шоу в формате 2D изучаем ваш любимый напиток – чай или кофе. Что выбираете? Пишите в Макс и другие мессенджеры.
2: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг» – двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
3: Игорь Иванович, у вас новые очки?
4: Да, Людочка, доктор прописал.
3: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
4: Кого их, Людочка?
3: Утреннее шоу в формате 2D.
5: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
6: Пацанам был полубог, а взрослым пьяница. Стикси я под полубокс.

0: Откровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: 8:06 в столице. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин, Марина Дымова. Это мы. Всех приветствуем. Желаем вам доброго утра и настроения отличного и легкого понедельника.
3: Здравствуйте, здравствуйте, Артем, здравствуйте, наши
2: радиослушатели. Здравствуйте, Марина, давненько не виделись.
3: В России официально наступила эпоха кофе, напиток впервые обошел чай по популярности. В связи с этим мы хотим с вами поговорить, а вы на чьей стороне, чай или кофе? Или вообще цикорий?
2: Да, почему вот кофе на вынос, это нормально? А чай на вынос, как говорит Марина, это ненормально, потому что кофе пить на ходу, это уже вошло в норму жизни, а пить чай на ходу, это моветон. В общем, расскажите нам, дорогие друзья, что вы думаете по этому поводу, действительно ли эра чая заканчивается и вашим любимым напитком в последнее время стал кофе, например. Вы заметили на себе, что раньше в семье традиционно заваривали чай, а теперь уже это...
3: Ну да, что вы пьете,
2: поменялось.
3: Какой чай, если, например, вы любите чай, какой чай у вас любимый? Как часто вы его пьете? Потому что, например, вот эти иногда бывают пакетики, но там просто какой-то жмых. Ну то есть ты один раз его разбавил с водой, и как бы и ты думаешь, а что это за помои я пью? Ну то есть я имею в виду, просто мне кажется, что раньше какой-то был более качественный чай. Теперь нужно вот эти купажированные чаи покупать за какие-то бешеные деньги. Тебе там рассказывают, что тут сублимированная
2: Марина,
3: малина.
2: Вот эта лекция про пакетированный дешевый чай. Давай мы ее послушаем чуть позже. Пока все-таки призовем наших.
3: Чай или кофе? Что вы выбираете? Что любите? Делитесь своими любимыми напитками.
2: Ну а пока новинка от Чепик под названием «Женат». Ты слышал такую песню?
3: Нет, не слышал.
2: Давай послушаем вместе.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
3: Просто так.
2: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
11: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Ну что ж, давайте начнем эту битву. Устроим эту битву. Кофеманы против чаевников.
3: Я как человек, который купил себе антикварный неповский самовар с трубой. Мне теперь еще нужно найти специальную, как это называется, подставку, типа поднос под этот самовар. Там, причем, ну, из-за того, что в форме цыганская рюмка называется мой самовар, мне теперь задача летом научиться растапливать настоящий самовар. И я понимаю, что то, что раньше на Руси считалось чаем, то, что вот еще Екатерина Великая привила нашему народу, это вообще не сравнится вот с этими пакетиками, которые... Вот Артем меня на прошлой неделе, значит, угощал чаем.
2: Да, Марина ругает все эти пакетики. Марина, покупала ли ты когда-нибудь пакетированный чай за 1000 рублей, 20 пакетиков?
3: Да, покупал.
2: Ну
3: только
2: что?
3: Которые не пакетики, а такие стики, знаешь.
2: Нет, палочки. Стики, фигня все.
3: Да?
2: Я тебе говорю сейчас
3: просто
2: про пакетики.
3: Понимаешь, у
2: вот
3: меня
2: чай
3: раньше...
2: за 1000 рублей, это не то, что чай за 100 рублей, Марина, в пакетиках.
3: Эпоха, когда еще не было всяких маркетплейсов. У меня папа, часто его коллеги ездили в командировки в Китай, и они привозили настоящий китайский чай.
2: Конечно, я тоже был
3: честно
2: в Китае.
3: Честно говоря.
2: Я тоже привозил.
3: Это вообще не зашло, мне это невкусно.
2: А, невкусно?
3: Вообще я не понимаю прикол. Ну, то есть вообще...
2: А,
3: ну,
2: может быть, неудачные сорта. Там же
3: нет,
2: очень много сортов чая.
3: Нет, разные же были, понимаешь? И если, например, уже сейчас не про китайский мы говорим, а каркаде летом, вот это кайф. Причем не горячий, а уже который остыл.
2: Ну, это просто компот.
3: Ну, это вкусно, это мне нравится.
2: Тебе просто нравится вот эти... компот, Марин.
3: Ну,
2: и
3: допустим,
2: все, человек, который любит компот.
3: Молочный улун тебе нравится?
2: Молочный улун, конечно, нравится. А что,
3: вот
2: кому-то не нравится?
3: А вот есть еще чаи, которые раскрываются цветами, знаешь,
2: да,
3: такие вот
2: конечно,
3: шарики.
2: Шикарные. Там внутри какие-то
3: знаю,
2: там
3: мне кажется,
2: пионы какие-то там, еще что-то.
3: Какая-то жидкость от лопуха. Ну, не знаю, что-то я вот это... Я не понимаю.
2: Марина,
3: чаев?
2: Смотри,
3: а
2: если человек что-то...
3: А пуэры, не... вот это вот все, ну, я...
2: Ты тоже пуэры не любишь?
3: Вообще нет.
2: Серьезно?
3: Ну, то есть, как бы, мне единственный чай, который мне нравится, травяные чаи, типа иван-чай, чебрец, вот это
2: и
3: вот...
2: И каркаде.
3: Насыпали всякое вот это
2: молодец.
3: Вот, то, что насобирали в поле, дикоросы вот эти...
2: Сметью заели и пошли дальше косить
3: сено. Просто у меня есть ощущение, что русский человек, да, это действительно ароматы вот этих вот, как это называется?
2: Луговых трав.
3: Ну, не, да, травяные чаи, вот это я могу понять. Это и успокаивает мятку, туда добавить мелиссу, но это что же не чай, это заваренная трава.
2: Марин, а почему мы сейчас от кофе перешли к заваренной траве? Вот просто в какой момент ты перекинула этот мостик?
3: Нет, я тебе просто говорю.
2: Мы сейчас не зверобой пытаемся и не иван-чай обсуждать.
3: Химические пакеты, где действительно типа там манго, какая-то что это
2: дыня,
3: вообще?
2: Дыня, маракуйя.
3: Да, вот это я
2: но
3: считаю,
2: это
3: что это прям вообще...
2: Нет, это да, это не очень.
3: Да, хорошо, давай, ты расскажи про свой путь, как ты понял, что ты любишь чай.
2: Как
3: просто,
2: я
3: понимаете,
2: понял, что
3: он
2: я
3: раньше
2: люблю
3: ходил
2: чай?
3: На работу, у него было ведро кофе, то ли потому, что кофе это дорого, то ли потому, что Артем уже не молодой, он решил, что чай полезней. Что там у тебя?
2: Кофе.
3: Кофе?
2: Ну, конечно, ведро вернулось.
3: Ведро
2: вернулось домой.
3: Ведь после 9 у тебя будет чай.
2: Да.
3: Последнее вторая... время вот такие
2: да,
3: привычки
2: да,
3: у нашего.
2: Да, да, да. Нет, я первую пью кофе, да, вторая у меня уже кружечка идет с чаем. Что я тебе должен рассказать про чай? Повторите вопрос. Господин ведущий, повторите вопрос, пожалуйста.
3: Ну вот ты сейчас меня запозорил, что я ничего не смыслю в чаях.
2: Ну да, в дорогих чаях ты ничего не смыслишь. Но это и неплохо. Тебе есть куда двигаться, куда расти.
3: Я хочу двигаться в сторону чая.
2: Человек, который разбирается в вине, должен рано или поздно начать разбираться и в чае тоже. Ладно, друзья, пишите, что вам нравится больше, чай или кофе, плюс 7-909-955-103-0.
4: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама. В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
5: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в

0: Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
1: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Вы мне повстречались новым летом, задержались миг из глаз долой. Двинул в челюсть мне амур кастетом и пырнул под сердцем мне стрелой.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Продолжается битва кофеманов с любителями чая.
2: Хорошо, что не экстрасенсов. Это очень радует. Дорогие друзья, мы вас спрашиваем, что вы выбираете, чай или кофе, почему, есть ли у вас любимый какой-нибудь чай. И мне безумно понравилось сообщение от Ольги. Артем, я его не могу не зачитать.
1: Давай, конечно.
2: Доброе утро, любимый радио Шансон. Ну, конечно, утром кофе. Утром перемолотое и в турке сваренное. А чай днем. Марина, а в самоваре на дровах, он у меня 1930 года производства, мы зимой варим глинтвейн, потому что 7 литров чая выпить сложно. А вот глинтвейн легко, пишет
1: на двоих?
2: Ольга.
1: Сколько вас человек, Ольга, собирается у самовара? Так, доброе утро. Доброе утро, любимый ведущий. Я выбираю кофе, варю в турке, растворимый не пью. А чай, ну, очень редко. Алена из Ростова-на-Дону.
2: Светлана пишет: доброе утро, любимые ведущие радио Шансон. По утрам только свежемолотый, свежесваренный кофе. Чай по желанию. В последнее время пью зеленый, а еще люблю какао.
1: Это от Светланы, да? Mm-hmm. Так, Илья нам пишет: я полностью отказался от кофе и перешел на сторону китайского чая. По утрам вместо кофе отлично заходит хороший шенпуэр. Бодрит, проясняет мысли и настраивает на продуктивную работу. Соглашусь я с вами, Илья, действительно, то, что вы пишете, это вкусно.
2: Да, ты пробовал такое?
1: Конечно.
2: А помнишь, ты раньше пил какое-то...
1: Что я пил?
2: Это у тебя было?
1: Что я пил? Давай, ну, я много чего пил раньше.
2: Трубочка и какая-то что? Колбаса?
1: Маты, да.
2: А это что, тоже чай?
1: Ну, это нет, это как раз вот ближе к твоему зверобою, но, тем не менее, якобы он тоже бодрит.
2: К моему зверобою, кстати, зверобой, он, по мне кажется, его раньше женщины заваривали, чтобы мужчина налево не ходил.
1: Маты — это аргентинский иван-чай, назовем его так, но, тем не менее, он обладает, безусловно, определенными качествами и бодрит, он тоже и настраивает на позитивный лад, и день с ним проходит легче и беззаботнее. Все аргентинцы, они вот Лионель Месси. Представляешь, Лионель Месси.
2: Ну, он же даже на футбол ходит.
1: Да, ты представляешь, он даже на матч приезжает с этим колебасом, внутри бомбилья, вот эта трубочка называется бомбилья. Трубочка бомбилья, а сам это называется колобас.
2: Слушай,
1: колебас, везде по-разному.
2: Весело даже звучат эти все слова.
1: Потому что колебас из тыквы делается настоящий. Понимаешь, тыква, срезается крышечка, и высушивается тыква, и внутрь наливается вот этот напиток маты. Раньше, да, я его очень любил, пока не выяснилось
2: вот
1: одно побочное действие.
2: Слушай, я вот из тыквы ела только кашу рисовую из тыквы. Понимаешь, какие мы с тобой разные, Артем?
1: Да, мы разные, но мы вместе. Видишь, как здорово. Любимый ведущий, лично я люблю и чай, и кофе. Сейчас утром пью чай зеленый с жасмином. Да, это вкусно. Когда он захочется, я перейду на кофе и так чередую постоянно. Всем приятного чаепития. Ну и, конечно же, кофе пейте. С любовью, ваша Наташа.
2: Валентина пишет: понятно, что у всех вкусы разные. Для меня только чай. Зеленый, насыщенный, можно с жасмином, с лимоном, можно и черный, свежезаваренный, тоже насыщенный. Как же это приятно и вкусно, пишет Валентина.
1: А ты вот, если выбирая между чаем зеленый или черный, какому чаю отдаешь предпочтение? Или ты в нем не разбираешься?
2: Травяной
1: все-таки.
2: Ну, хорошо, если черный, то с бергамотом.
1: С бергамотом.
2: Либо Earl Grey.
1: Earl Grey. Хорошо. Так, какой ужас, сказал бы индус, заварив наш чай в пакетиках? Пыль грузинских дорог. Просто хороший чай подорожал, а кофе из каких-то непонятных там, да, ингредиентов дешевый, пишет нам Валера из Новокуйбышевска.
2: Вот дело, говорит Валера, ведь правда нас травят какой-то химией в этих в картонных коробочках, то, что продается. Вот
1: под видом чая?
2: Под видом чая. Да даже то, что насыпают где-то, как будто бы в элитных чайных салонах, просто я знаю людей, которые прям чайные фанатики, понимаешь? У меня есть знакомый, который разбирает чай, как бы, он в нем разбирает, он ездил на всякие экскурсии, на плантации чайные. Он действительно в этом разбирается.
1: Я в Шри-Ланке был на чайной плантации, чтобы ты понимал.
2: Так,
1: я
2: так,
1: видел, как
2: это
1: добывается
2: было?
1: Чай. Да, чай, это когда хороший чай, то он хороший. Ну, разговоров нет. В Китае я был тоже на как раз вот этой
2: вот
1: чайной церемонии, на дегустации чая. 8 видов чая мы
2: продукт, который
1: дегустировали.
2: Приезжает к нам на полки наших супермаркетов.
1: Он очень разный. Он очень разный. Да, есть прям вот реально пыль,
2: просто,
1: сметают
2: например,
1: и в пакетике.
2: Например, бывает,
1: да,
2: появляется какая-то новая фирма, и ты думаешь, да, вот это классный. Проходит время, и опять это какой-то шмурдяк. Ну, то есть опять какие-то... Извините, конечно.
1: Ну, да, сразу видно, человек с красным дипломом закончил культуролога. Шмурдяк это ваши, а не напитки. Ладно, друзья, продолжаем писать. +7 909 955 103 0.
0: автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. С момента начала применения новых правил расчета утилизационного сбора прошло уже почти полгода. Сейчас можно подвести промежуточные итоги того, как изменился наш авторынок. Основным нововведением с 1 декабря прошлого года стала отмена льготного утилизбора для автомобилей мощностью свыше 160 лошадиных сил. И как несложно догадаться, импорт таких машин резко упал. А если быть более точным, то в 8 раз. С января по апрель к нам заехало всего 5400 мощных автомобилей. А за аналогичный период прошлого года их было поставлено на учет 44100 штук. Скорее всего, тенденция на снижение спроса будет сохраняться. И надеяться остается только на то, что президент Владимир Путин как-то заметил, что заградительные меры не навсегда. И в будущем возможно послабление. Это самая грустная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
2: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Подробности на tixfly.rf.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
7: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ «Управляй будущим».
8: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
11: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
12: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
14: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
15: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предпринимателей, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
16: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
17: Откровенно, сокровенно.
18: Откровенно о сокровенном.
19: Эксперты РЭО имени Плеханова сообщают, что в России официально наступила эпоха кофе. Напиток впервые обошел чай по популярности. Что это означает? Что россияне отказываются от чая. Так ли это или нет? Мы хотели бы сегодня выяснить, какой ваш любимый напиток. Вы остаетесь адептом чая или вы уже перешли на кофе полностью и целиком? Плюс 7-909-955-103-0.
20: Сергей из Тольятти на связи. Доброе утро, любимое радио «Шансон». Чай, только чай, так как я рожден в Советском Союзе, в Казахстане. И с детства мы пили только чай. Традиции, куда бы в гости мы ни пошли, только чай с лимоном. Ну а если гости казахам, то чай с молоком. Мне уже за 50, чаю я не изменяю. Ну если только с каркаде. В чае вся сила, пишет Сергей.
19: Так, здравствуйте. Насчет чая и кофе. У нас в семье и то приветствуется. Но иногда у меня бывает такое, что я беру банку 1,5-2 литра и начинается. Туда заварку чая, немного яблок накрошу, душицы, зверобоя, лимончика, пару долек и завариваю. В общем, вкуснотища, пишет Давлет. Но это уже такой компот Давлет, да, скорее, чем чай.
20: Ну, например,
19: в чистом виде.
20: Вот я, это, кажется, не чай, это какой-то напиток.
19: Я говорю компот, ближе к компоту туда уже.
20: Но мне очень нравится, знаешь, какая история? Я каждое лето собираю всякие цветущие травы, ну, типа там чабрец, иван-чай, зверобой.
19: То есть ты разбираешься, ты травница у нас такая, да?
20: Мята, мелисса, и мне очень нравится делать себе на зиму такую подушку, поэтому, потому что я очень люблю деревню, лето, и вот эта подушечка такая, я с ароматными.
19: Ты на ней спишь.
20: Я на ней, липу туда еще тоже.
19: Ты на ней спишь?
20: Я на ней сплю.
19: Или ты ее завариваешь?
20: Но в какой-то момент я понимаю, что,
19: многоразовая подушка.
20: Это же можно заваривать. И иногда как бы это идет, ну, то есть, ну, это же не совсем чай. Это какой-то, ну, просто травы.
19: То есть ты спишь на сене?
20: Ну, типа, собака на
19: сене. Но не на сеновале.
20: Ни себе, ни людям. Александр пишет, я считаю, что кофе популярно сейчас из-за того, что это просто модно. А чай – это классика, которая никуда не денется. Поэтому я выбираю чай не в пакетиках, а хороший, крупнолистовой, черный, зеленый или даже травяной.
19: Так, ну вот, опять же, мода на кофе. Неужели действительно мы стали жертвой моды?
20: Ну, не мы, а ты.
19: Ну, почему нет? Я просто люблю этот напиток. Слушайте, я не считаю, что там пить кофе – это модно. Что
20: мне даже вот взять и японские чайные традиции, и китайские по нескольку раз заваривают. Несколько раз там должно...
19: Да. Прогоны.
20: С кофе все намного проще. Ты бахнул эту чашечку кофе и беги по своим делам. То есть чай все-таки это собраться всей семьей, какие-то там пирожные, тортики, вы что-то... То есть чай на бегу это не чай. Например, я просто не могу пить кипяток горячее.
19: Кофе-то тоже кипяток. Ну, ты подожди, когда он остынет.
20: Быстрее остывает, что ли? Я не знаю, чай,
19: ну как,
20: чай
19: он быстрее остывает?
20: Не такой.
19: Да, одинаково
20: для кофе
19: остывает.
20: Нужна другая температура, ты понимаешь? Поэтому мне кажется, что чай – это в первую очередь пообщаться, поговорить за большим столом. Все вот
19: не
20: это
19: знаю,
20: вот.
19: На заправку приезжаешь, иногда просто берешь чай.
20: И что, на заправке бывает хороший чай?
19: Ну,
20: нет.
19: Бывает.
20: Нет, обычно бывает. Жмых из пакета.
19: Ну,
20: Мурдяк,
19: из пакета, но необычно.
20: Нет, на заправке не... Ну, то есть кофе найти да, хороший на заправке реально. С чаем все сложнее. Я думаю, что знатоки чая и тебе скажут.
19: Ну, в принципе, ты где-то рядом с истиной, безусловно. Так, доброе утро, Марина, Артем. Свое предпочтение я даю кофе, потому что очень люблю кофе с молоком или даже с мороженым в прикуску. Вам удачного дня. Это от Лены. Ну, почему вот люди любят кофе с мороженым? Потому что...
20: Они
19: это
20: думают,
19: такое...
20: что они в Италии.
19: Да, это глиссе.
20: Так, ну, Сашка нормально. Газарес на связи. Доброе утро, ДДшечки. А я и то, и другое пью, и можно без хлеба. Чай беру только чемпион, завариваю в керамическом чайнике. Вкус, как раньше был у индийского в Советском Союзе. А кофе, это у меня особый ритуал. В основном беру у обжарщика из Мурманска, еще в Казани. Не указываю, потому что будет реклама. Из Казани кофе я пью дрипы каждый день на работе. Растворимый – это не кофе, это какая-то Лада Приора в мире кофе. Что не так с Ладой Приорой? А у меня есть рецепт чудного кофе в 2 самарских кофейнях, сказали. Мы так не умеем. Угощал на пробу. Пью только очень хороший кофе. Пишешь. Ну, это все как-то много информации от Сашки Газареза.
19: Ну, что, информации много, но человек вроде как рассказал, что...
20: А растворимый, это имеется в виду 3 в 1? Или это любой?
19: Любой растворимый. Ну, любой растворимый, там просто нет кофеина. А так, ради
20: сублимированный,
19: бога.
20: Сублимированный, в смысле, это не кофе.
19: Сублимированный, да.
17: Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини, просто...

0: Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал.
1: Дымова и Демин на радио «Шансон».
2: Я не умею писать стихи.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: Ставки по автокредитам упали до минимума за 2 года. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Автовладельцы смогут вернуть деньги за полис ОСАГО, если купили его ошибочно или передумали до начала действия договора. Новые правила, разработанные Центробанком, сейчас проходят обсуждение. При оформлении страховки покупатель может ошибиться при заполнении данных или уже после покупки найти более выгодное предложение от другой компании. Раньше в подобных случаях людям часто отказывали в возврате. Теперь Центробанк предлагает сделать право отказаться от купленной страховки обязательным. Ставки по автокредитам упали до минимума за 2 года. По данным консалтингового агентства Frank Argym, в апреле кредиты на новые автомобили выдавали в среднем под 9,7%. Для сравнения, в октябре 2024 показатель был на уровне 17%. По подержанным машинам ставки выше. Сейчас около 21%. На пике средние цифры достигали 27%. А по рисковым категориям населения без официальной работы с высокой зарплатой еще больше. Таможня усилила контроль за автомобилями, которые ввозят с регистрации на физлица. Во Владивостокском отделении рассказали, что сейчас внимательно сверяют паспортные и другие данные покупателей в документах. Если покупаете машину из Японии, Кореи или Китая самостоятельно и ввозите для себя, проблем быть не должно. Если же сделку ведет фирма, а документы для экономии на растаможке оформляются на подставное лицо, могут быть проблемы. Вплоть до уголовного наказания, если следствие посчитает покупателя участником преступной схемы. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 9 утра в Костомукше.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. В России увеличили годовой лимит сверхурочной работы. Госдума поддержала инициативу, позволяющую перерабатывать вместо 120 часов 240 часов в год. Нововведения начнут действовать с 1 сентября. Согласно закону, привлекать сотрудника к переработкам сверх текущей нормы можно будет только с его письменного согласия, при условии, что такая возможность прописана в коллективном договоре или соглашении. Также закон меняет правила оплаты. Все часы сверхурочной работы, начиная со 121 часа в год, должны оплачиваться не менее чем в двойном размере. Для работников предпенсионного и пенсионного возраста, а также для тех, кто трудится во вредных условиях, повышенный лимит в 240 часов возможен только при отсутствии медицинских противопоказаний. Летом россияне смогут получать новую налоговую выплату. На нее смогут рассчитывать семьи с двумя и более детьми при доходе ниже 1,5 прожиточного минимума на человека. Выплата представляет собой перерасчет НДФЛ за прошлый год по сниженной ставке 6%. С 1 июня после завершения декларационной кампании родители двоих и более детей смогут обратиться за этой выплатой. Государство пересчитает уплаченный НДФЛ по ставке 6% вместо фактической и единовременно вернет сумму, уплаченную сверху. Министр уточнил, что выплата коснется примерно 4 миллионов семей, в них воспитываются почти 11 миллионов детей. В Костомукше участились засоры канализации. Горводоканал предупреждает, нельзя выбрасывать в канализацию посторонние предметы. При устранении засоров специалисты регулярно извлекают влажные салфетки, памперсы, предметы гигиены, полотенца, тряпки и даже строительный мусор. Специалисты подчеркивают, что влажные вискозные салфетки становятся основной причиной засоров. Они не растворяются в воде, а скапливаются в трубах. Так, 26 апреля сброс строительного мусора и палок привел к остановке оборудования на одной из главных канализационных насосных станций города. Кроме того, в праздничный дни 1 и 2 мая произошло подтопление канализационных колодцев в районе улиц Беломорская и Вербная. Из-за засора здесь была парализована работа КНС-15. Жители Костомукши просят бережно относиться к городским системам водоотведения. Это поможет избежать аварий, подтоплений и преждевременного износа канализационных сетей. Далее прогноз погоды. Спонсор Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукши переменную облачность. Во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер сегодня будет южный, 2-3 метра в секунду. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 16 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

там есть у нас? Мозгами пораскинь. Сегодня к нам пожалуют из города друзья, и мы должны их встретить по-людски. И я счастлив, очень важно мне, что к себе на собственные дачи наши рядовые граждане не на наших едут тачка. Баньку я проветрю и стоплю.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Артем.
3: 9:06, да, Марина.
2: Представь, Александр Розенбаум дает тебе задание встретить по-людски кого-нибудь. Чем ты будешь встречать? Чаем или кофе?
3: Ну, нормальный человек поинтересуется у прибывающей стороны,
2: ну, вот
3: что они предпочитают. Ну, потому что, ну,
2: взять,
3: просто...
2: например, да. Турция. Там жара. Там, ну, принято пить кофе.
3: Турция нет.
2: Ну почему? Кофе турки. На песке
3: нет,
2: кто
3: нет.
2: придумал? Не турки?
3: Нет, ну, я вот не знаю. Слушай, я вот правда, я замечал очень, ну я часто, не знаю, больше 10-20 раз, наверное, был в Турции. И на самом деле турки очень много пьют чая.
2: Да,
3: у них
2: даже
3: чай
2: вот
3: прям культ. Да, у них даже вот форма
2: называют.
3: Такая
2: да,
3: специальная,
2: да,
3: да. такая, как колбочка такая.
2: Понравился вот этот, ли тебе турецкий чай?
3: Слушай, ну, не могу сказать, что прям вот я был как-то в каком-то диком восторге. Чай как чай. Обычный
2: но
3: чай. Кофе в турках у них там интереснее.
2: Бархатный
3: да.
2: шансон, и я помню, что кофе действительно невероятно вкусный. И это то, например, вот скажи мне турецкий чай, у меня не будет никакого такого, знаешь, инстинкта собаки Павлова, что ой, хочу. А вот кофе, ну, как бы...
3: По-турецки.
2: Кофе по-турецки. Это другое
3: да.
2: дело, понимаешь?
3: На песочке.
2: Интересно, с чем это связано.
3: Ох,
2: был ли ты в Лондоне?
3: Нет, в Лондоне не был, кстати. Вот. И, ну, есть несколько стран в Европе, куда я не добрался.
2: Всего пару штук осталось.
3: Вот, да, до Лондона не добрался.
2: Мы с вами
3: по поводу Five O'Clock ничего не могу сказать.
2: Обсуждаем новость о том, что в России началась эпоха кофе. Впервые продажи кофе обогнали продажи чая, и мы хотим узнать, действительно ли вы тоже стали чаще пить кофе, и чай в вас уже
3: Наталья пишет,
2: интересует.
3: Я уже несколько лет больше кофеман, полюбила кофе, когда появились быстрые кофейни. Вот, как раз, видишь, кофейни появились, и Наталья туда переметнулась. И, правда, люблю кофе только с молоком, латте или капучино. Год покупала кофе, решила, что это невыгодно, да и кофе потом стал менее вкусным, поэтому приобрели домой кофемашину. Утром муж варит мне кофе, я с термокружкой бегу на работу. Чай тоже пьем, но дома чаще завариваем обычный черный. А туда добавляем уже мяту, чебрец, листики смородины, малины, вишни. Очень вкусно и, естественно, полезно. Вот, да, видишь, люди купили домой кофемашину. Есть ли у тебя дома?
2: Да.
3: Хорошая?
2: Есть.
3: Большая?
2: Ну, она небольшая, но хорошая.
3: Хорошая.
2: Да. Галина нам пишет интересную историю. Меняются времена и привычки. Если раньше был в почете один чай со слоном, то теперь такое разнообразие. Мы жили с бабушкой, и я просыпалась под запах калмыцкого чая, сваренного ею. Это крепкий зеленый чай с молоком. Пили его в прикуску с кусочком сахара. Такая ностальгия. Теперь дочь, забегая на кухню, заваривает в бокале пакетик зеленого чая. Хлебнет пару раз и помчалась на работу. И стоит потом весь день немым укором этот чай. Какая уж тут вкуснота. Но я теперь люблю вообще кофе, пишет Галина. Но тут еще про то, что правда поменялись ритмы наши жизненные. Действительно, все куда-то бегут.
3: Ритмы меняются. И вкусовые пристрастия, видишь, получается, что тоже меняются. Навязана ли нам эта мода кофейная? Или все-таки действительно вы полюбили этот напиток? Напишите нам об этом. +7 909 955 103 0. Работает национальный мессенджер Макс. Ну и работают и другие доступные мессенджеры тоже.
4: На радио «Шансон» реклама.
5: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрикс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрикс» по совету друга.
7: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правила его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
9: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
10: Будет утро добрым, будет добрый день.
11: Утреннее шоу в формате 2D.
12: С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Я его люблю, пела Тамара Кутидзе. Мы так и не поняли, про чай или про кофе она пела. Так, вот и хотим с вами выяснить, что вы больше любите, чай или кофе. Пишите нам. Доброе утро. Кофе только натурали с молоком утром на завтрак. Чай травяной в баньку можно с супругой выпить даже до 3 литров. В основном привозим с юга, друзья приносят, когда приезжают попариться. Супруга сама иногда сушит листья смородины, малину. Намешивает. Получается вкусно, пишет Дмитрий. Главное, сахарку побольше и метку еще, да?
3: Ой, нормально. Нет, сахар. Я вообще не понимаю чай.
2: Чай с сахаром не понимаешь, а чай в прикуску с чем-нибудь, понимаешь? Там,
3: ты понимаешь, в чем история? Конфетка, на самом деле все проблемы печенька с лишним весом у многих,
2: это
3: потому
2: вот
3: что они такие, ну сейчас чай попьем. Mm. И у них на работе начинаются печенье,
2: слушай, да,
3: конфеты,
2: ну, да,
3: шоколадки,
2: да.
3: рулетики. Ну то есть это все вообще не
2: это
3: надо.
2: Же, это наш, это русское.
3: Нет,
2: это в
3: одно
2: генах
3: дело,
2: у нас.
3: Смотри, например, у меня...
2: Раньше сахарная голова, купец покупал там.
3: Ну раньше
2: привозил.
3: Ничего не было, Артем. И вот раньше ты шоколад, это
2: самовар,
3: кофе не
2: каждый... сахарной головой, понимаешь? И нормально.
3: Но это не каждый себе мог позволить. Это в праздники, так что это
2: ну,
3: и,
2: да.
3: и то.
2: Крепостным было сложно, я согласен.
3: В общем, я к чему? Я к тому, что, например, вот самовар и какие-нибудь 3 вида меда и сушечки. Вот это прикольно.
2: Баранки.
3: Ну да, баранки.
2: Но баранки это уже не сушечки.
3: Или баранки там какие-нибудь уже... необычные варенья, там, знаешь. Но я имею в виду то, что сейчас происходит, вот это изобилие. Печенюшки какие-то там,
2: а
3: конфетки,
2: тортики. А пироженки.
3: Это, и ты
2: а
3: уже...
2: какое разнообразие
3: а
2: сейчас
3: еще при
2: кондитерских.
3: Этом
2: да.
3: В чай или в кофе кладут себе сахар. И еще плюс вот это вот все. И это, конечно, а потом мы удивляемся, почему у нас вообще и во всем мире стремительно растет сахарный диабет. Вот из-за этого. Маруся нам пишет, мой супруг не пьет уже лет 20, поэтому мы купили дорогую кофемашину. И теперь
2: что
3: он пьет,
2: пьет
3: вкусный
2: лет 20?
3: Кофе, алкоголь.
2: А, алкоголь.
3: Вместо вискарика он пьет вкусный кофе. Это он так говорит. Чай он не очень любит. А у меня кофе раз в день, через час после завтрака. А я вот больше по чаю, пишет нам Маруся. Причем я люблю травяной. В термосе каждый день у меня миксы. Сегодня ромашка зверобой. Ну и, конечно же, в пакетиках, но только из аптеки. А супруг, конечно, от этого воротит нос, говорит, ногами в тазике с ромашкой пахнет из детства. Ну, зачем же вы пьете из тазика ромашку?
2: Так, Виктория пишет нам, уже много лет я не пью кофе, предпочитаю чай зеленый, черный, травяной и все виды ягодной и имбирной вкуснятины. А сравнение цен чай и кофе находится приблизительно в одном ценовом сегменте. Ну, я бы не согласился все-таки. Чай, кофе, наверное, подороже. Как ну, ни крути. Как
3: дорогие
2: ни крути,
3: друзья,
2: подороже.
3: Вы пишите, вы что больше любите, чай или кофе? Есть ли у вас какие-то семейные традиции, как вы пьете чай? Либо это все бегом, на ходу? И, в общем, это все очень интересно и важно.
2: Скоро пишите. Почитаем сообщение.

лучах заката. Бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет. Бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких —

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, хотели бы мы сегодня выяснить у вас, уважаемые радиослушатели, считаете ли вы, что эпоха кофе официально наступила в России, и мы переключились полностью на этот напиток.
2: Есть огромное количество людей,
1: изменив
2: которые...
1: нашему дорогому и родному чаю.
2: Покупают вот этот кофе 3-в-1 и считают, что это и есть самый настоящий кофе. А вот эти твои разговоры, что это не кофе вообще, это напиток кофейный, это все людям... Да, лампочки. Пишет нам Йонг Цой. Здравствуйте, ведущие. Ну как вы так? Вам шашечки или ехать? Сравнивать кофе и чай – это как автобус и речной трамвай. И те задача одна. Исполнена просто по-разному. Чай – это ритуал, кофе – это наслаждение. Был в Китае. Там и то пьют по разным местам и по-разному. Но однозначно одно – сахар – это вред и для кофе, и для чая. Купите жвачку и жуйте, если хотите другие вкусы, пишет нам Йонг Цой.
1: То есть... Какой интересный подход. Ни разу я такого не слышал, что жвачка может заменить
2: вам... Ну, не во время, когда ты пьешь чай и кофе, а просто, в смысле, если ты хочешь как-то. Ну, по идее, на самом деле, неужели нет какой-то мировой тенденции отказа от сахара? Как ты думаешь?
1: Нет, наоборот, сейчас мировая тенденция добавлять сахар во все, даже в то, что соленое изначально.
2: Да ладно, ну конечно. Вот это зло. Вот это,
1: так,
2: считаю,
1: доброе утро.
2: Запрещать.
1: Самый вкусный рецепт кофе. Записывайте на турку 2 чайные ложки свежемолотого кофе. Молотой корицы 1/2 чайной ложки. Кипятить до пузырьков, оставить на несколько минут настояться, добавить ломтика лимона без сахара, естественно. Получается очень вкусно. Это с утра. Ну, а вечером у меня зеленый чай. Завариваю с ромашкой, чабрецом и мятой. И сон хороший, и чай вкусный. Это от Татьяны.
2: Валентина пишет. Не знаю насчет моды на кофе. У меня совсем другая причина была, чтобы его полюбить. По жизни пила всегда только чай. И после работы обязательно таблетку от головной боли. Однажды меня угостили вкусным кофе. Причем обжарили зеленые семена и тут же сварили в турке. С тех пор кофе и только кофе. Хотите верьте, хотите нет, а головные боли прошли безвозвратно.
1: Да, это мигрень
2: была
1: просто.
2: Но только
1: в
2: зернах и сваренной в турке. Угу. Даже на работу я себе купила электрическую турку. Вот тебе история.
1: Ну, здорово, хорошо. Митя пишет, а мне нравятся китайские чаи, пуэры разные, молочные улуны. Покупаю чай с казахстанской куркумой еще. Вот. Ни разу такое не пробовал.
2: Вот, кстати, хочется узнать поподробнее про Казахстан. Про Казахстан.
1: Съезди, узнаешь поподробнее. В Калининград мотанулась на выходные. Также можешь
2: ездить. Если бы на выходные, на сутки. Сергей пишет нам. Здравствуйте, радио Шансон. Я работаю дальнобойщиком. Мотаюсь по всей стране. И даже в Европе. Жена у меня очень любит чай и кофе. Если я куда-то еду, то в новый город или в новую страну, то обязательно жена просит привезти оттуда чай или кофе. Если не привожу, то она ругается, пишет нам Сергей.
1: Так везде же одинаковые магазины, супермаркеты. В каждых городах одно и то же. Но если только искать местный чай какой-то, аутентичный, например.
2: Приедешь в Нижний Новгород, там одно. Приедешь, например, в Звенигород.
1: Мы сейчас про что?
2: Про чай?
1: Про супермаркеты?
2: Не про супермаркеты, Артем. Какие-то продукция, которая делается в каком-то городе. Алтайский чай. На
1: если
2: Алтае он
1: в городе
2: один.
1: Есть своя чайоразвесочная фабрика, то, конечно, там, да, можно приобрести. А если ее нет...
2: Ну, хорошо. По поводу кофе. В разных городах разные обжарщики. И которые закупают где-то... Ну, вот, например, я знаю, ребята, они под Звенигородом делают какую-то суперобжарку.
1: Ну, да.
2: И люди только у них заказывают, потому что они сначала где-то заказывают правильные зерна, потом правильно это все обжаривают, и получается не похоже ни на что вкус.
1: Не буду спорить, есть грамотные обжарщики, вот, есть не очень грамотные, есть те, которые действительно выбирают правильные зерна и делают вкусный кофе, а есть те, которые халтурят, покупают что-то дешевое. И, ну, это так всегда было, Марин, ну, в каждом городе. В каждом городе есть хорошие кофейни, есть плохие.
2: Помнишь, нам рассказывали, что раньше были какие-то брикеты чая? Они вкусные были в советское время?
1: Брикеты чая?
2: Да.
1: Не застал, Марин. Я уже после...
2: кофе в брикетах
1: я после 30-х годов родился, Марин, уже, понимаешь? Поэтому не застал я чай в брикетах.
2: Сразу и не скажешь, Артем.
1: Я согласен.
2: Пишите, что вы думаете про чай и про кофе.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, говорим про чай, про кофе. Какой же у вас любимый напиток? И есть ли у вас какие-то секреты приготовления вкусного напитка из этих ингредиентов? Так, Николай Шунков нам из Читы пишет. Я чаще всего пью черный чай с молоком, но помимо этого люблю чай с бергамотом, зеленый, мятный, бирюзовый, молочный улун. О-о-о! Последнее я пью натощак перед завтраком в качестве альтернативы кипятка с лимоном. А кофе пью только зерновой. У меня есть рожковый, кофемашина, все остальное это лишь имитация этого напитка. Кстати, кофе пью из фирменной кружки «Радио Шансон». Это правда. Гораздо вкуснее, если из фирменной кружки «Радио Шансон» пить. У тебя есть фирменная кружка «Радио Шансон», видишь? Поэтому ты и не понимаешь этот напиток.
3: Да. Марта нам пишет. Однажды мне начальник угостил кофе. Сказал, что очень хорошие зерна привез из-за границы. Я кофе вообще равнодушна. После того случая откажусь даже от очень хорошего кофе, потому что у меня поднялось давление. Я не могла потом уснуть полночи, хотя кофе меня угостили в обед. А вот от кофейного напитка типа раф на кокосовом я не откажусь. Наверное, статистика учитывает все напитки, где так или иначе употребляется слово кофе. Лично я ни разу не видела очередь за чашкой настоящего кофе. Слушайте, ну я, например, люблю американо. Я вот эти не понимаю ни капучино, ни латте. Ну, то есть это как бы... Ну,
2: не
3: это,
2: рафы.
3: Это уже молоко. Это, то есть как бы это уже не настоящий кофе. Это как бы раз. А два... Вот я была в Калининграде, и девушка, с которой я познакомилась на бархатном шансоне в прошлом году, говорит, сейчас я вас завезу в такой замок.
2: Она едет с нами, кстати, на этот бархатный
3: пока
2: шансон
3: в Турции. Пока не знает, думает. Я ей говорю, думай быстрей. Ведь уже 24 октября...
2: Разлетаются, как горячие пирожки, билетики.
3: Если тоже хотите присоединиться, заходите на сайт radioshanson.ru, там все подробности, возрастное ограничение 12+. А что сейчас, не успеем глазом моргнуть, уже 20 сентября,
2: да.
3: А потом октябрь.
2: Да.
3: Так вот, про кофе. Она говорит, сейчас в этом замке, вообще в калининградском, такой кофе, значит, ну такой, знаешь, ну практически ваза. Угу. И там, ну типа кофе с молоком, но туда еще и какого-то натерли сыра. Ну, короче, это полноценный прием пищи. То есть, туда, если
2: похлебка
3: еще,
2: какая-то.
3: Туда, если еще сухарики
2: кофейня
3: бросить, то это сырный суп уже, знаешь. И ты понимаешь. И я потом...
2: Я надеюсь, ты же бросила туда сухарики?
3: Ну, нет,
2: ты же
3: не
2: рационально подходишь к еде всегда.
3: Ну, только были только марципановые конфеты, понимаешь? И, в общем, это было так сытно. Я потом еще в самолете еду принесли. И я думаю, ну, вот это не кофе был. Это было какое-то гастрономическое безобразие. Mm-hmm. Действительно, что это полное...
2: А ты хотела просто кофейку
3: так
2: вобить.
3: Я до этого рыбу ела, десятая компот.
2: Ну да, вот этими рыбными руками ты полезла вот в эту кастрюлю с кофе. Ну что это такое?
3: Ну, короче, и я понимаю, что очень многое нам выдаются под видом, что это напиток. Но на самом деле самый лучший напиток, вот, маленькая чашечка эспрессо, и это как бы
2: эспрессо или американо?
3: Или американо.
2: Ты никак не определишься.
3: Но американо там воды побольше, понимаешь? А эспрессо он более концентрированный.
2: Эспрессо, если у тебя желудок хороший, молодой еще, без язв, без гастритов и прочего. Потому что...
3: А ты думаешь, это с молодостью?
2: Эспрессо, конечно. Если ты еще
3: нет,
2: молодой,
3: если ты по молодости водку
2: и у тебя
3: не пил,
2: нет хронических болезней, то эспрессо ты можешь себе позволить. А вот если ты уже все-таки с гастритом, эспрессо это прям...
3: Но в Италии все пьют эспрессо.
2: В Италии есть здоровые, есть больные люди, как и в каждой стране, Марин. Не говори глупости, пожалуйста. Так, Елена пишет. Доброе утро. Самый лучший чай, который ты сам собрал из разных трав. Ириса, мята. И добавить обычный крупнолистовой черный чай. Это гораздо лучше, чем так называемый кофе. Так называемый кофе.
3: Вот так называемый кофе, это правильное уточнение. Наталья пишет, я без кофе не могу, утро начинается только с кружки кофе, у меня хорошие кофемашины и дома, и на даче. Загружаю зерна, и они мои хорошие не оставят меня без кружечки ароматного кофе. А вот к чаю я вообще равнодушна, могу выпить, но удовольствия от чая не получаю.
2: А Аня пишет нам, ну Аня, видимо, еще совсем молодая девушка, она пишет, ни чай не люблю, ни кофе, просто наливаю кипяченой воды горячей, добавляю дольку лимона, это мне заменяет и чай, и кофе, потому что от кофе слишком много бодрости, а мне это не нравится.
3: Ну, да.
2: И от чая также. Анна, интересно, что, как, кто вы, что слишком много бодрости.
3: Тонкую грань соблюдать, а я еще видела рецепт, как готовить шампресса.
2: И это ты обязательно нам расскажешь уже в следующем часе.
4: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
0: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
6: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
10: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
13: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
16: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
17: Ведется расследование.
18: Чем займусь я?
19: Меньше слов.
18: А что мне делать?
17: Действуйте.
19: Больше версий.
17: Как ты думаешь, что это?
19: Это «Вечерний детектив».
17: И это все о нем.
19: Абонемент на расследование.
20: Неограниченный круг подозреваемых.
18: Это очень круто.
19: Новые серии.
21: Ох, полетят клочки по заколочку.
18: Отлично.
19: В среду и четверг. 18.10.
18: Да.
19: На канале ТВ-центр.
22: Милейшее место.
19: Возрастное ограничение 16+.
23: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Понедельник на календаре, 18 мая. Давайте же смотреть, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, вы слишком строги и к себе, и к окружающим. Но научитесь же хвалить людей и говорить им что-то приятное. Ваша песня «Ветер в голове», Сергей Трофимова.
2: Тельцы, а вот на ваши плечи упадет сегодня весь груз ответственности. Придется принимать важные решения, ведь от ваших действий будет зависеть чья-то судьба. Ваша песня сегодня «Мадам» Михаила Круга.
1: Близнецы, звезды сулят скандалы и сплетни, но не стоит верить слухам и не спешите с выводами. Музыкальный совет песни «Осторожно, женщины» Валерия Кураса.
2: Раки, а вам стоит пересмотреть свой подход к жизни. Сегодня возможны конфликтные ситуации и беспричинная смена настроения. А ваша песня сегодня «Скалолазка» Владимира Высоцкого.
1: Львы, вы не верите в себя и ничего хорошего с таким настроем у вас не выйдет. Начинаете уже верить в себя. И слушайте песню «Песня и вино» Евгения Григорьева.
2: Девы, рядом с вами надежные люди, так что не ждите подвоха там, где его нет. Доверяйте близким, и они не подведут. А совет этого понедельника ловите в песне «Болею» Михаила Бублика.
1: Весы, когда же вы уже наконец-то научитесь разбираться в людях? Вас ждут разочарования. Не открывайте душу первым встречным. А настроение в песне «Рубашка нараспашку» Александра Розенбаума.
2: Скорпионы, вам непременно захочется сегодня кого-то порадовать. Не сдерживайте в себе эти порывы, а для вдохновения послушайте песню Владимира Ждамирова «Я несу тебе цветы».
1: Стрельцы, вы так боитесь за свою свободу, что ваши страхи отравляют вам жизнь. Расслабьтесь и насладитесь моментом, а песня дня – «Окольцованная птица» Андрея Бандеры.
2: Козероги, вы решили начать новую жизнь. Главное, не сдавайтесь при первой же неудаче, а настроение этого дня ищите в песне «Я из дела ушел» Григория Лепса.
1: Водолеи, держите при себе ваши мысли. Даже у стен есть уши. А музыкальный совет в песне «Тихий океан» Ивана Кучина.
2: Рыбы, звезды ведут вас к ваши заветные цели, и на вашем пути будет много помощников, так что не скупитесь на благодарности. А ваша песня сегодня «Красивые слова» Виктора Королева.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого музыкального понедельника, ну а в следующем часе мы разыграем 2 билета на кольцевые гонки.
2: Не пропустите.
1: Оставайтесь с нами.

0: радио «Шансон».
1: 10 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Строительство новой скоростной платной автодороги Джубга-Сочи отложили на 1-2 года. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, решение связано с недостатком финансирования. Как отметил политик, подготовка необходимой документации продолжится. Сам проект будет разделен на 8 этапов, каждому из которых власти рассчитают экономические и транспортные эффекты. В зависимости от наличия средств будут реализованы те или иные этапы. Ранее сообщалось, что на трассе появится несколько тоннелей, мостов, технологических площадок и стоянок для отдыха. Сама магистраль станет четырехполосной, а прокладывать ее планируют в горах. Новая транспортная артерия должна сократить время в пути на загруженном участке в несколько раз. Студенты при сдаче госэкзамена имеют право на полную информацию о порядке его проведения, уважительное отношение со стороны экзаменационной комиссии, а также на апелляцию и пересдачу. Об этом рассказал РИА Новости юрист Иван Курбаков. Он пояснил, что ВУЗ обязан заранее ознакомить студентов с программой, вопросами, критериями оценки и правилами подачи апелляции. Также комиссия должна оценивать только уровень знаний, личные симпатии, конфликты или политические взгляды недопустимы. Особые условия предусмотрены для студентов с ограниченными возможностями и могут увеличить время экзамена, предоставить ассистента или специальные технические средства. ГОСТ на русскую кухню могут утвердить к концу года. В работе над документом важно качество, а не скорость, заявил замглавы Минпромторга Роман Чекушев. По его словам, проект размещен на портале для публичного обсуждения. Замечания принимаются до конца мая. Сейчас опубликована первая часть проекта, содержащая 133 блюда. В ближайшее время к этому перечню добавится еще не менее 130 блюд традиционной русской кухни. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 22, днем без осадков и до плюс 29. А далее в утреннем шоу в формате 2D «Утренний прогрев». Отвечайте на вопросы ведущих и получайте подарки. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
2: Игорь Иванович, а вам кто больше нравится, Дёмин или Дымова?
3: Ну, конечно, Дымова. Умная, красивая.
2: А вашей жене?
3: А вот тут, Людочка, давай без подробностей. Не понимаю, чего она в нем нашла. Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: нахально на проводах. Как дела? Нормально?
1: Да, как всегда. Дом, семья, работа.
0: Деньги куем. Сегодня что?
1: Суббота.

0: что ты молчишь?
1: Два не очень молчаливых создания приветствуют всех. Желают вам доброго утра, отличного настроения. 10:06, время московское. Артем Демин и Марина Дымова, это мы. И, конечно же, это утреннее шоу в формате 2D.
2: А любимые наши слушатели,
1: Марина,
2: это вы. Здравствуй, Артем.
1: Здравствуйте,
2: приятно познакомиться.
1: Слушатели.
2: Мы сегодня с вами 2 часа уже обсуждаем чай или кофе, и пока еще не пришли ни к какому единому мнению.
1: Мы даже половину сообщений не прочитали.
2: Да, мы отвлекаемся все время на что-то, и в этом часе тоже будем отвлекаться, потому что у нас есть, ну, роскошные 2 подарка уже в эти выходные. Наши слушатели присылали фотографии, как классно они сходили на серию кольцевых гонок, фотографировались с Виталием Петровым, присылали фотографии, какие там гоночные болиды. Наш слушатель Эдуард, знаешь такого?
1: Да, а не пора ли нам позвать Виталия Петрова в гости?
2: Ну, вообще, мы собираем, мы работаем над этим. И я, и Дмитрий Малыгин делаем все, чтобы Виталий Петров к нам пришел и вообще рассказал поподробнее про эти гонки. Потому что
1: он уже был у нас в эфире несколько лет назад, я с ним общался,
2: да?
1: Очень приятный в общении молодой человек.
2: Ну,
1: совершенно.
2: Сейчас не такой молодой, как был тогда.
1: Да, но в любом случае, как бы он совершенно был без каких-то там, знаешь, звездных замашек.
2: Он не делал так врум-врум.
1: Нет, так будешь делать ты, когда он придет. Я прям.
2: В общем,
1: попрошу,
2: дорогие друзья,
1: тебя.
2: Мы на этой неделе тоже разыгрываем билеты на кольцевые гонки. Уже в эти выходные опять они пройдут. Угу. В этом году в эти выходные был какой-то заезд на 12-часовой, на выносливость. А что будет в следующие выходные, можно посмотреть на сайте. Ну, в общем, в любом случае будет классно, если вы из Москвы, из Подмосковья, а может быть, из другого города, но мечтаете попасть на гонки, то звоните нам в эфир 495-223-5550, и, может быть, именно вы правильно ответите на наши вопросы, и тогда 2 билета достанутся вам.
1: Ну,
2: а пока
1: почитаем.
2: Мы будем делать?
1: Что? И будем
2: просто
1: читать сообщение, да, про чай, кофе, конечно же. Так, здравствуйте, Марина, Артем. Еще 3 года назад кофе пил от случая к случаю. А мог месяцами не пить, предпочтение отдавая чаю. Но теперь что-то внутри щелкнуло. Вот что-то поменялось, и кофе стал я пить чаще, чем чай. Заметил за собой Владислав из Рязани и написал об этом нам. За что? Ему огромное спасибо.
2: А что же, интересно, произошло?
1: Что-то щелкнуло. Вот, Владислав, надо разобраться. Что произошло? Может быть, потому что в вашем доме открылось 6 кофеен? Это как-то с этим связано.
2: Лилия пишет: здравствуйте, Марина и Артем. Мои бабушка и дедушка по национальности удмурты. И с детства, когда мы приезжали к ним, они постоянно пили чай с молоком. В то время о кофе в деревне и не знали, или трудно было купить, поэтому чай с молоком, а еще из блюдечка, да, с вареньем из земляники. И до сих пор предпочтение я отдаю чаю. А чай в брикетах, помню, был еще со вкусом лимона. Мы всегда в детстве грызли его вместо конфет.
1: Так, грызли чай вместо конфет?
2: Ну, ты, люди, которые...
1: Нет, я только кисель грыз вместо киселя. Вот, вместо конфет.
2: А что ты его не заваривал, кисель?
1: А, ну, тогда все грызли прям в магазине. Брали
2: вы
1: из магазина,
2: грызли, выходили. Раз вы все,
1: да,
2: грызли.
1: Вячеслав пишет: каркадешечка — это топ. Чай, кофе, и то вообще, я думаю, в целом острые проблемы выбора между ними у людей не стоит. А было бы интересно... Что думает по этому поводу наш корреспондент Андреас из славного города Миндуна, интересуется Вячеслав. Сообщение от Андреаса мы обязательно прочитаем, тем более, что Андреас нам написал, но уже совсем скоро. А вы пока звоните, звоните, если хотите 2 билета.
3: Реклама. От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
4: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

меня улетели сны, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бузины. Горько тает любовь безответная,

0: «Утренний прогрев» на радио «Шансон».
1: Итак, дорогие друзья, это «Утренний прогрев», наша утренняя забава на радио «Шансон» с очень ценными призами. Два билета на кольцевые гонки. Если вы любите гонки, то, конечно, вам нужно было дозвониться по телефону 223-5550, как это сделала Елизавета.
2: Таинственная и прекрасная незнакомка.
1: Почему таинственная?
2: Ну, нам до этого одни мужчины звонили.
1: А, Елизавета, точно, нам звонили одни мужчины. А вы у нас...
2: Вы хотите познакомиться с гонщиком? Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Елизавета. Или у вас, или вы прям увлекаетесь гонками и сами частенько нарываетесь на штраф, на превышение скорости?
3: Я такая же фанатка вашего радио, как и фанатка Формулы-1.
1: А.
3: Поэтому я уже несколько лет болею за них.
1: Ничего себе. Так.
2: Значит, кто... российская серия кольцевых гонок – это то, что вам необходимо в ближайшие выходные. Громкое автоспортивное событие проводится в статусе чемпионата России. Вам нужно будет правильно ответить на вопрос, который вам задаст Артем Демин.
1: Знаете ли вы, кто такой Виталий Петров?
3: Конечно, знаю.
1: Виталий Петров – это гонщик, который принимал участие в «Формуле-1». Это был первый гонщик в «Формуле-1». И, конечно, мы хотели бы сегодня у вас поинтересоваться, насколько вам близки гонки «Формулы-1». В общем, гонка «Формулы-1», там соревнуются болиды. И некоторые болиды ездят очень быстро, разгоняясь аж до 300 км в час. Представляете? Как вам кажется, Елизавета, сколько времени нужно гонщику и его болиду, чтобы достичь вот этой вот отметки 300 километров в час? У нас есть три варианта. У нас есть три варианта, чтобы вам как-то облегчить участь.
2: Когда за эфиром Артем у меня спрашивает,

0: Действительно, но если уж быть совсем точным, то рекорд это 8,5 секунды. 8,5 секунды.
1: Это очень круто.
0: Да, это очень круто и очень большая скорость, 300 км в час. Ну что ж, Елизавета, вы молодец, вы доказали, что вы достойны этого приза и достойны отправиться в эти выходные на кольцевые гонки.
1: С кем пойдете? Билеты-то два.
2: Пойду с молодым человеком, который тоже увлекается гонками.
0: Можете передать ему привет, у нас есть несколько секунд буквально.
2: Передаю привет Евгению. Надеюсь, ему понравится сюрприз, который я ему подготовлю.
0: Спасибо огромное, Елизавета. Надеемся, что и вы, и Евгений будете довольны. Ну, а мы совсем скоро продолжим читать ваши сообщения про чай и кофе.

0: откровенно. Откровенно о сокровенном.
1: Тема чая и кофе нас не отпускает. Во всяком случае, Марину.
2: Я тут нашла всякие интересные факты про чай. Артем, оказывается, знаешь, как появился чай в пакетике?
1: Чай
2: кто
1: в пакетике?
2: Это придумал и в каком году?
1: Ну, расскажи, конечно.
2: 1908 год. Американский бизнесмен Томас Салливан отправил образцы чая в шелковых мешочках. А клиенты не придумали ничего лучше, как заварить
1: просто
2: сразу в этих мешочках. И так и появился черный пакетированный чай.
1: Ну, забавно,
2: чай.
1: Забавно.
2: И убил культуру чаепития, потому что, помните, раньше на заварочном чайнике на носике было такое ситечко. Теперь, когда у вас чай в пакете, не нужно никакое ситечко.
1: Так, ну что, Вячеслав интересовался, как там в Германии, что пьет Андрес Мюллер из Миндена. Вот Андрес нам пишет: пью утром кофе, а вечером пью чай. И в основном, Вячеслав, я пью чай зеленый, а иногда даже и иван-чай с чабрецом и ромашкой. Вот сообщение от Андреса.
2: А вот это от Романа интересное пришло сообщение. Доброе Ну-ка. Утро, любимый ведущий. Я по тесту Ахматовой чай собака Пастернак. Это что за тест Ахматовой? Но однажды заказчица угостила кофе, который был приготовлен на турке в жаровне с песком на чугунном камине. Вкуснее ничего не пил. Итог: бессонная ночь, давление 170. Еще раз убедился, кофе это не мое. Роман, поясните, пожалуйста, вот этот тест Ахматовой, что это такое чай собака Пастернак? Это какой-то как будто ночью фонарь аптека.
1: Так, Светлана из Екатеринбурга нам пишет: на мой взгляд, никогда не нужно сравнивать эти два напитка, чай и кофе. Утром только свежесваренный кофе в турке, а в течение дня чай тоже свежий, но в чайничке. Мне очень нравится черный, без каких-либо добавок и с лимончиком. Всем хорошего дня, вкусного чая или кофе. Главное, чтобы в душу. Из души, душевно в душу, да.
2: Сергей
1: это
2: нам
1: правда.
2: Пишет: утром стакан черного заварного чая с лимоном, туда 3 чайные ложки сахара, вдогонку пару ложечек варенья и в поддержку к этому хороший пацанячий бутерброд. В течение дня чай пью без сахара, а вечерком хорошенький заварной зеленый чай. А что такое хорошенький пацанячий бутерброд?
1: Ну, какой-нибудь с докторской колбаской, чтобы сантиметра полтора-два толщина была колбаски.
2: А, это называется подсонячий бутерброд.
1: И потоньше хлебушек, да. Так, Юля пишет: доброе утро, огромная любительница всяческих видов жидкости. Марина тоже. Люблю пить любую жидкость, кроме воды, в том числе чай и в том числе чай. Люблю чай в пакетиках, черный или зеленый, главное, чтобы он был с какими-то фруктовыми вкусами. Не люблю только чай с бергамотом, так как, по моему мнению, он пахнет каким-то лекарством. Что касается кофе, без него тоже не представляю жизнь. Очень люблю, хоть и растворимый. Пью обычно 2 раза в день, утром и вечером. Юля все ошибки, которые можно соблюсти, соблюдает.
2: Молодец.
1: И кофе растворимый, и чай у нее пакетированный.
2: А почему ты думаешь, что это ошибки? Это вкус?
1: Это не вкус. Ошибки.
2: Игорь нам пишет: здравствуйте, уважаемые ведущие. Я с детства люблю хороший черный чай. Пили не спеша всей семьей, обсуждая семейные вопросы. Это у нас церемония. Сейчас по субботам с детьми и внуками мы пьем чай в бане. Черный, зеленый, травяной. И без этого уже просто невозможно. Кофе, конечно, тоже пьем, только натуральный. И то небольшую кружечку.
1: Олеся из Иркутска нам пишет, что я не считаю себя гурманом каких-либо напитков, но все же мои предпочтения — это цикорий с молоком по утрам и различные чаи в течение дня, все, кроме черного. Пакетированный не пью, дома завариваю в чайнике крупный, зеленый, крупнолистовой, молочный, улун, травяной или фруктовый. Если заварить чай нет возможности, то просто пью горячую воду с лимоном или лаймом. Днем часто беру чай в кафе на вынос, особенно если приходится подолгу бывать в разъездах. Выпиваю его по дороге уже, когда он теплый или даже холодный. Кофе пью крайне редко и на вынос никогда не беру.
2: Здравствуйте, пишет нам Светлана из Екатеринбурга. На мой взгляд, не нужно сравнивать чай и кофе.
1: Светлану из Екатеринбурга я читал. Или это была Оксана из Екатеринбурга? Подожди. Кого-то я из Екатеринбурга. Ну ладно, читай.
2: Не, ну ладно, хорошо. Тогда я зачитаю
1: читай,
2: что-нибудь
1: вдруг,
2: другое. Анатолий нам пишет: привет из Магнитогорска. По утрам я пью кофе, а в течение дня выпиваю чай. На работе чай или компот, а в выходные хожу с девушкой в кафе выпить по чашечке кофе. Я выпиваю горячий капучино, а девушка горячий шоколад. Слушайте, у вас такие прям традиции очень милые, да? Это здорово,
1: да,
2: всегда.
1: Татьяна из Сочи нам пишет: кофе обожаю, особенно флейт вайт. Если на песке, он вкусный, ароматный, дает энергию и активность. Но пью в основном по утрам, так как кофе выгоняет из организма калий. Поэтому днем пью зеленый чай, выращенный в Сочи. и вечером тоже. И вечером черный. Все очень вкусно. Ну что же, продолжаем писать. Плюс 7-909-955-1030. У нас еще будет время немножечко, чтобы почитать ваши сообщения.

0: второй ДС. Дали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать.
1: Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFlea. Вкусные таблетки TixFlea профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
13: Откровенно, сокровенно.
14: Откровенно о сокровенном.
15: Ну и финальная порция ваших сообщений, посвященных чаю и кофе. Кому вы ставите лайк, какому напитку? Давайте посмотрим. Виктория из Калуги нам пишет. Я большой любитель чая. Люблю чай с чабрецом или липой. А еще вкусный чай с земляникой и сливками. А сестра любит китайский. И мама большой любитель зеленого. Так что чая у нас в доме всегда много. Беру только качественный, не пакетированный. В основном закупаюсь на ярмарках, которые проводятся периодически в нашем городе. Либо в фирменных магазинах. Вот там точно подделок не бывает. Что касается кофе, к нему я равнодушно. Могу себе позволить где-нибудь в поездках стаканчик латте, но не более. Я не кофеман.
16: Мария нам пишет: привет, Шансон, я из Кемерово. У нас очень холодно и согревает только черный чай. Да и вообще кофе я пила всего 2 раза в жизни. Услышала как-то на радио Шансон песню «Черный чай» Александра Никитина. И вот под нее всегда согреваюсь. Так вот, представляешь?
15: Так, Анатолий нам пишет: привет из Магнитогорска. По утрам пью кофе, в течение дня выпиваю чай на работе или компот. А в выходные хожу с девушкой в кафе выпить по чашечке кофе. Выпиваю горячий капучино. Так, читали же ведь уже это.
16: Я же еще тебе сказала, какие молодцы у людей.
15: А что не удаляешь-то
16: тогда? Я удалила.
15: У кого?
16: Это ты, видимо, не удаляешь. Дорогие друзья, я, знаете что, Артем, хотела бы рассказать, чем заняться в ближайшие выходные, потому что 3 дня полного погружения в конную индустрию ждут москвичей и гостей столицы. С 22 по 24 мая в конно-спортивном комплексе «Битца» пройдет международная конная выставка «Эквирос». Это уникальная площадка для обмена опытом и демонстрации достижений российских производителей и спортсменов.
15: Зрители увидят свыше 100 лучших лошадей страны. Кроме того, состоятся семинары, лекции, мастер-классы по верховой езде, парад пород. Как красиво, да? Парад пород. Конное шоу и многое другое. Для детей до 3 лет вход на выставку вообще бесплатный.
16: Какая прелесть.
15: Воспользуйтесь такой возможностью. Покажите детишкам красивых лошадок.
16: Парад пород. Да. Елена нам пишет, я вот не любила кофе, относилась к нему всегда равнодушно, но от такого количества кофеин повсюду подсел на него. Кстати, знаете, экономисты даже подсчитали, что если бы люди каждый день, идя на работу, не покупали бы этот стаканчик кофе в этих многочисленных кофейнях, то была бы не очень даже неплохая экономия. Поэтому, например, у меня тоже раньше одно дело был такой, знаешь, бзик, что мне надо кофе. И я понимаю, что, 200 рублей каждый день,
15: Это прям вот если бюджетненько, 200
16: это
15: рублей.
16: Это бюджетненько, да. Но я к тому, что, по факту, мне же и не надо кофе. Я вполне могу без него обходиться, и я это поняла. Но
15: кофе — это ритуал, Марин.
16: Когда купила себе кофемашину, и вот когда у меня мой деревенский отпуск на веранде, мне нравится самой себе сварить кофе. Супер маленькую чашечку, просто чтобы почувствовать, что
15: эспрессо.
16: Ты никуда не бежишь, вот. Птички поют, ты смотришь с веранды
15: эспрессо
16: на...
15: Эспрессо водичкой запиваешь или нет?
16: Запиваю, конечно.
15: Молодец. Зачем?
16: Чтобы поддерживать водный баланс.
15: Чтобы не было для почечных канальцев шока.
16: Именно так я себе это объясняю. Там почечные канальцы в шоке. Скорее надо выпить воды.
15: Какие чтобы капсула Шумлянского Боумана, которая находится в почках, тоже реагировала нормально.
16: Что, лекции, что ли, повторял свои? Нет. Перечитывал заметки?
15: Ладно, дорогие друзья, лекции лекциями. А что мы выяснили по ходу вот этих 3 часов? Но все-таки, наверное, наши радиослушатели больше отдают предпочтение чаю. И никто не писал нам о том, что действительно эра кофе захлестнула.
16: Потому что мы же не вот эти бабули и дедули из Италии, у которых не начинается день, если чашечка кофе не выпита. Да?
15: Да, в общем, спасибо вам.
16: А канальцы мы твои завтра в черный ящик положим, запомни.
15: Капсулу Шумлянского Боумана, Марин.
16: Как будто это какой-то кофе. Капсульный.
15: Да, сейчас медицинские работники, которые слушают радио Шансон,
16: улыбнулись. Дымова полная дура.
15: Ладно, это нормально.
16: Завтра мы вернемся.
15: Это нормально. Все, дорогие друзья, спасибо огромное за внимание. Не забывайте, что завтра в 7 утра в этом же составе мы действительно
16: продолжим. А еще у нас Алена Петровская будет в «Звездном завтраке». Не пропустите. Всем пока.

0: утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 утра на радио Шансон.
1: Да вы сегодня, да лично, моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

зла. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: Радио «Шансон».
1: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Исполком Международной федерации гимнастики допустил российских спортсменов до соревнований под своей эгидой с флагом и гимном. Об этом сообщается на сайте Федерации гимнастики России. Решение распространяется на спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Кроме того, снято ограничение на использование государственной символики в отношении спортсменов из Белоруссии. Штраф за безбилетный проезд на общественном транспорте в Подмосковье с сегодняшнего дня увеличился до 5000 рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта. Аналогичный штраф грозит пассажирам за неправомерное использование документов, подтверждающих право на льготный или бесплатный проезд. Ранее штрафы составляли 2 и 4 тысячи соответственно. В Москве на этой неделе могут обновиться сразу 3 температурных рекорда. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Первый рекорд ожидается завтра. Дневные значения могут достичь 28-31 градуса, побив таким образом рекорд 79 года, когда температура поднялась до плюс 30. Кроме того, рекорды возможны 20 и 21 мая. Со среды и до конца рабочей недели местами могут пройти кратковременные дожди с грозами. В ближайшие дни температура воздуха будет на 7-9 градусов выше нормы. В связи с жарой столичное управление МЧС рекомендует горожанам носить головные уборы, пить больше воды и по возможности оставаться в тени. Особенно важно соблюдать требования пожарной безопасности. Евгения Меркушева, Радио «Шансон».
0: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Помнишь, девочка? Гуляли мы в саду. Я бессовестно нарвал букет из роз.

Бежал я, и собак перехитрил, завершая полуночный марафон. А потом опять бежал, что было сил, за тобой по темной улице вдогон. Хохотали до упаду фонари,

0: дай бог памяти, в каком это году...
1: Без малого 4 минуты ностальгии от Александра Новикова. Но это светлые воспоминания, приятные и душевные. Всем желаю здравствовать. Денис Денисов у микрофона. Прекрасный день сегодня начался. Почему? Ну, вы в компании «Радио Шансон» как минимум. У вас все получится, и все будет замечательно.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану.

Расскажу я вам увлекательнейшая забава – получать настоящие рукописные письма. Совсем недавно одна из слушательниц написала такие: «Ой, как было приятно читать настоящее живое письмо, каким-то настоящим вот теплом веет от этого, и почерк, и ручка где-то дрогнет рука». В общем, здорово. Пишите письма друг другу, это правда доставляет непередаваемые ощущения.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Уже совсем скоро наступит календарное и, я надеюсь, климатическое лето. На улицах городов появится большое количество велосипедистов, и это снова будет вызывать извечные споры на тему, является ли велосипед транспортным средством и где он вообще должен ехать. Если коротко, то да, велосипед – это транспортное средство. Велосипедисты отнесены к категории водителей, если они едут на велосипеде, но приравниваются к пешеходам, если спешиваются. А теперь вопрос, в котором многие плавают. Может ли велосипед ехать по проезжей части? Да, может по ее крайней правой стороне. Но только при условии, если отсутствует велосипедная, велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов, либо отсутствует возможность двигаться по ним. Все это справедливо для водителей велосипедов старше 14 лет. До этого возраста юные велосипедисты должны двигаться либо по тротуарам, либо по специально оборудованным дорожкам. Несмотря на то, что велосипедисты часто ведут себя безрассудно, призываю водителей не забывать, что они гораздо уязвимее нас с вами. И даже если такой двухколесный чудит, не стоит идти на принцип. Это самая летняя автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

ножик медный зажав в кулаке, на удачу, чтоб быть ей узнанным, я всю жизнь свою плыву.

На потопленных музыкой берегах цапли серые лихо играют джаз. Коротка наша жизнь.

0: все не так. Держите такт в любой из тем. Держите темп, коль все не так. Держите такт в любой из тем.
1: Держите темп.
2: Жизнь постоянно ускоряется, и сбиваться со своего персонального ритма и темпа бывает очень-очень непродуктивно. Для того, чтобы ни в коем случае не потерять динамику, которую уже набрали, но тогда радио Шансон вам в помощь. Ведь песни, которые нам жить и строить помогают, они всегда на нашей волне найдутся. Александр Розенбаум, например, или Алла Рид, Алексей Петрухин, которых мы услышали немногим ранее, или группа «Сентябрь». Выбирайте.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки «Тикс-фри» – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С «Тикс-фри» ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
2: «Тикс-фри» – 90 дней без блох и клещей.
3: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
7: Просто так.
6: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
9: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Сегодня и всегда мы близки. Да, бывают моменты, как никогда это происходит, вот вовремя. Потому что знаки, они повсюду, они везде. Особенно, когда вы начинаете напевать мотив или слова, а вам начинают вторить, и даже, возможно, совсем незнакомые люди. Значит, мы объединены ради шансона.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупки и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».

0: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
1: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукши полдень.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. В Карелии в этом году заменят 150 лифтов. 126 из них находятся в домах, которые собирают взносы на счете фонда капремонта. По информации карельских властей, сейчас 66 лифтов в работе. Объявлять аукционы по замене оставшихся 47 будут поэтапно во втором и третьем кварталах. Еще 21 лифт находится в домах, которые собирают средства на капремонт на специальных счетах. На сегодня 9 лифтов заменены, по 10 продолжается работа. Меняется не только кабина лифта, но и все оборудование, которое обеспечивает его работу. Полностью закрыть вопрос отработавшими свой срок лифтами планируется до конца 2030 года. Сейчас в Карелии остается заменить 476 лифтов. В Костомукше ищут вандалов. На новой набережной вдоль озера зафиксированы случаи вандализма. Как сообщают местные власти, неизвестные повредили прожекторы, установленные для подсветки деревьев, а также сломали качели. К понедельнику подрядчик их уже восстановил. Добавлю, что в этом году работы по благоустройству набережной будут продолжены. Проектом предусмотрена установка камер видеонаблюдения. Это необходимо для предотвращения новых случаев вандализма. В администрации подчеркивают, что обновление набережной делается для всех жителей и гостей округа. Это место для прогулок, отдыха и семейного досуга. Жители просят относиться к новому объекту бережно. В республике поймали наркодилеров. Управление по контролю за оборотом наркотиков подвели итоги акции «Сообщи, где торгуют смертью». За время акции полицейские получили более 120 сообщений от граждан. Удалось выявить 18 преступлений, а также 25 административных правонарушений. Из незаконного оборота изъяли более 266 граммов наркотиков. Например, удалось задержать петрозаводчанку, которая сбывала синтетические наркотики через тайники. В полиции возбудили уголовные дела о незаконном сбытии наркотиков в крупном размере. Кроме того, стражи порядка провели мониторинг интернета для удаления сайтов о наркотиках. Они выявили 14 таких ресурсов. Информацию направили в Роскомнадзор для блокировки сайтов, торгующих запрещенными веществами. Моторный отсек загорелся у автомобиля на трассе. Сообщение поступило в МЧС 15 мая утром. Загорелся автомобиль на 14-м километре автодороги в окрестностях Костомукши. Огонь повредил моторный отсек на площади 2 квадратных метра. Пожар потушили очевидцы до прибытия спасателей. Личный состав проводил работы по нейтрализации разлива топлива. На месте работали 5 специалистов и 2 единицы техники. Далее прогноз погоды. Спонсор Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники. Товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше ясную погоду, осадков не ожидается. Ветер сегодня будет южный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 19 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
3: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.

Наступает в жизни каждого человека этот момент, когда без тебя человек обожаемый, любимый, которым мы восхищаемся, который вдохновляет, окрыляет, можно перечислять эпитетов очень много. Ну все, жизнь становится, ну, не такой неинтересной, не веселой, пресной. А когда познали это все, еще и взаимно, ну, я вас поздравляю. Счастье, радость, вот оно наступило. Всем этого ощущения я желаю перманентного. Денис Денисов у микрофона. Давайте теперь поговорим об этом. Михаил Круг и Светлана Тернова.

0: давай поговорим. Хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой
1: глаза в глаза глядели.

0: свою. Я помню слово в слово, как будто ты мне снова сказала.
1: Я

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
2: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Ведется расследование.
5: Чем займусь я?
0: Меньше слов.
5: А что мне делать?
4: Действуйте.
0: Больше версий.
4: Как ты думаешь, что это?
0: Это «Вечерний детектив».
4: И это все о нем.
0: Абонемент на расследование.
6: Неограниченный круг подозреваемых.
5: Это очень круто.
0: Новые серии.
6: Ох, полетят клочки по заколочку.
5: Отлично.
0: В среду и четверг. 18.10.
5: Да.
0: На канале ТВ-центр.
7: Милейшее место.
0: Возрастное ограничение 16+.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

А что же это за духовая секция? Какие инструменты сами за себя поют? Елена Ваенга, Гуцулочка, только что. Бузуки, а? Или как называется этот инструмент? Вот и я тоже сижу и думаю. Господа хорошие, давайте теперь немного о чувствах. Григорий Лепс обеспечит нам погружение в эти размышления. Музыки много. Шансон один.

0: радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
0: Москва, 103.0 FM.

А вот это серьезная, серьезная заявка на успех. Все, знаю уже, куда свою ненаглядную приведу. Вот тут на горе будет дом построен, там серебряные родники, вид, усадьба и так далее, и так далее. Ну, слушайте, на первое свидание, значит, нужно прийти с саженцем дерева, кирпичом, чтобы показать серьезность своих намерений. Ну и Стас Ярушин напевать песню «Я не могу тебя ждать», а? Нормальный план.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Только в «Санлайт». Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт». Символ ваших чувств. 16+.
2: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Хорошую мысль подкинул Валерий Курас в этой песне. Вот представьте, есть специальная служба такси, которая способна вас на некоторое время переместить в то самое время, когда вы себя ощущали наилучшим образом. Куда бы вы отправились? Вот и подумайте, сейчас у многих обеденный перерыв, а смена вида деятельности очень помогает нам восстановиться. Почему бы не помечтать? А если еще и напишите? Ну, я подведу тогда статистику.

0: Радио Шансон.
1: Когда любви окажется, что нет, и это станет ясно с полувзгляда, уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

груди, не помня зла, во имя той любви, которая была. Легко ли мне сказать тебе: уйди,

0: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Безвизовый режим между Россией и Китаем должен быть продлен. Такую рекомендацию представят Владимиру Путину и правительству, заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями Борис Титов. По его словам, продление безвизового режима будет способствовать дальнейшему развитию отношений. Кроме того, Титов предложил подумать о пилотном проекте по взаимному признанию с Китаем платежных решений и создании туристической сим-карты «Россия-Китай». Безвизовый режим для граждан КНР действует с 1 декабря прошлого года. Китай ввел для россиян безвизовый режим раньше, с 15 сентября. Сейчас для поездки в страну нужен только загранпаспорт. Учебник по обществознанию под редакцией зампреда Совбеза Дмитрия Медведева введут для учеников 11 классов со следующего года. Об этом сообщил референт Управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере Владислав Кононов. По его словам, школьники 9-10 классов уже с 1 сентября этого года начнут учиться по новому учебнику обществознания. Ранее Медведев заявил, что новые издания расширят кругозор и научат школьников аргументированно отстаивать свою позицию. Стоимость самого дорогого номера на период проведения Петербургского международного экономического форума составляет почти 900 тысяч рублей за ночь. Речь идет об одноместном размещении. При этом забронировать номер можно только пакетом на 4 ночи со 2 по 6 июня, выяснила РИА Новости. Самый бюджетный номер обойдется в 10 тысяч рублей. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

0: Вначале мечта становится целью, а потом цель воплощается в жизнь, и все. Вот они, мы счастливые обладатели искомого. Денис Майданов, Денисов, это я у микрофона, вы на волнах душевного радио. Что, стремимся к тому, о чем мы никому не рассказывали, но очень нам хочется, чтобы это было исполнено. Не всегда, конечно, это получается, но, быть может, провидение нас уберегает именно от этого. Так что не стучитесь в дверь закрытую, а в форточку забирайтесь.
1: У меня есть друган, он веселый пацан, кое-кто его знает из вас. Мы всегда с ним вдвоем, вместе песни поем, и о нем мой печальный рассказ.

меня есть друган, он большой хулиган, кое-кто его знает из вас. Мы всегда с ним вдвоем вместе.

я. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне, вдох глубокий до изне, мажения. Прочь влияние извне, привыкайте.

А вот эта фраза про бегущих на месте у Владимира Высоцкого меня прям-таки всегда забавляет, потому что сразу на ум приходит воспоминание о гвинейском друге, который обошел на круг того самого спортсмена-бегуна. Вообще, зарядка – вещь полезная. Уверен, если вы ее делаете, то делайте в компании «Радио Шансон», а если вдруг у вас такие потягушечки приятные, это тоже зарядка, только ленивая.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио
1: «Шансон». Москва, 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург, 104.4 FM.
3: От неонового света глазу холодно и

0: Остается без ответа.
1: Две мечты имею: космос и 101 километр. В космос точно не забраться, для него не вышел рожей. Так что двину-ка я, братцы, к светлым далям

Что-то давненько Эдуард Хуснутдинов к нам в гости в студию «Радио Шансон» не приходил. Есть у меня такое ощущение, что мы это исправим. Следите за нашими анонсами. Мы ведь всегда держим вас в курсе максимально вовремя, чтобы не пропустили важные события.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
7: Ведется расследование.
8: Чем займусь я?
9: Меньше слов.
8: А что мне делать?
7: Действуйте.
9: Больше версий.
7: Как ты думаешь, что это?
9: Это «Вечерний детектив».
7: И это все о нем.
9: Абонемент на расследование.
10: Неограниченный круг подозреваемых.
11: Это очень круто.
9: Новые серии.
12: Ох, полетят клочки по заколочку.
11: Отлично.
9: В среду и четверг. 18:10.
11: Да.
9: На канале ТВ-центр.
13: Милейшее место.
9: Возрастное ограничение 16+.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
14: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
15: Для лиц старше 18 лет.
14: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

кажется, будто сказочная какая-то песня Михаила Бублика. Сталь плавится, словно сыр на солнышке, а время бежит где-то за облаками. Вот та самая река, неосязаемая, неощутимая. И кажется, что октябрь месяц очень далек, в особенности промежуток с 24 по 30 октября. Но я скажу вам, нет, потому что эта неделя нам продлит лето и подарит незабываемые воспоминания, которые мы сами и будем себе создавать. Потому что мы будем проводить именно в этот период бархатный шансон, наш морской фестиваль. Средиземное море, отель «Титаник Делюкс Гольф Белек». И Михаил Бублик там будет, и Евгений Кемеровский, и Сергей Куренков, и Михаил Задорин, Анатолий Платнов, Федя Карманов и другие. Подробности на сайте radioshanson.ru. Информация для лиц старше 12 лет.

0: Шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи, рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупки и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».

0: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
1: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

14 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Из-за временной остановки движения по Крымскому мосту задерживаются 18 поездов Таврия. Максимальное опоздание составляет до 10 часов. Среди задержанных составов поезда из Симферополя, Евпатории, Севастополя в Москву и Санкт-Петербург. Также из графика выбились составы, идущие в Крым из Адлера, Минеральных вод и обеих столиц. Время задержек до 7,5 часов. Начальники поездов оповещают пассажиров об ожидаемом времени прибытия по мере поступления информации. Всех, кто ожидает более 4 часов, обеспечивают питанием и водой. Железнодорожники делают все возможное, чтобы сократить отставание от графика. Пассажирам советуют следить за объявлениями и сохранять спокойствие. Движение по мосту уже возобновлено, составы постепенно входят в расписание. Международная федерация гимнастики сняла ограничения с атлетов из России. Они допущены до турниров с флагом и гимном. Как сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России, решение было принято исполкомом международной организации. Оно касается всех 5 гимнастических видов спорта: художественной и спортивной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и аэробики. Молодыми сегодня можно считать людей до 39 лет, считают специалисты Минздрава. По их мнению, люди стали жить дольше, поэтому и стареют медленнее. Современный человек позже теряет активность и дольше выглядит привлекательно, а значит, успевает больше. Выучиться новой профессии, построить карьеру или начать дело, о котором давно мечтал. Сейчас по закону молодежью считаются те, кому от 14 до 35 лет. Но врачи говорят, что эти рамки давно пора раздвинуть. Организм 40-летнего сегодня работает примерно так же, как организм 30-летнего несколько десятилетий назад. Специалисты советуют смотреть не в паспорт, а на самочувствие. Заключение: официальный курс валют на понедельник: доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером в Москве от плюс 26 до 22, без осадков, ночью 17 градусов, завтра солнечно, плюс 30. Такая погода продержится до пятницы. Мария Деева, радио «Шансон».

0: Сверим часы, господа хорошие. На территории нашей необъятной у нас целое смещение идет. Плюс-минус час. Поэтому после того, как пробили куранты в вашем часовом поясе, 6 с небольшим минут уже минуло. А вот если вы в Непале нас смотрите, ну или будете планировать, то смещение будет несколько иным. 15 минут, представляете? Вот, век живи, век учись. У микрофона Денис Денисов. Всем привет.
1: Отцвела белым цветом черемуха, отцвела цветом первой любви. С неба светит звезда, бьет без промаха,

Не припомню, где был я, что делал я. Только косы, как небо, склоня. Под черемухой

ветвями черемухи той. Распалю, растреплю себе нервы я, истреблю пред грядущим страх. Как живешь ты, любовь моя первая, в обетованных небесах? Как живешь ты?

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где кричит тишина.

рисую тебя на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать,

Чтобы помнить какое-то событие, нужно заякорить его ароматом. Сейчас не шучу и ничего не выдумываю. Доказано, именно запах является сильнейшим триггером, который способен вернуть нас в любое время. Подумайте над этим и разумно подходите к парфюму или каким-то еще сильным таким стимулятором. А вот музыку используйте всегда.

0: крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
1: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
3: У меня полнеба позади. Спрячь, судьба, свою тугую плеть. Не спасет чужая колея. Золотом не станет завтра медь. Никогда другим.

Хорошее желание у лирического героя в этой песне Сергея Любавина. «Хочу ласкать твой шелк волос». А ведь в этой фразе как много скрыто. Согласитесь, это действительно будет очень приятно услышать вашей избраннице. А вы, кстати, говорили что-нибудь подобное? Ну, тогда и звезды с небес доставать для наших ненаглядных можно и нужно. В компании «Радио Шансон», естественно, и Виктора Королева в частности.

0: Реклама.
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предприниматели, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

как никто другой, я понимаю, Сергея Трофимова, который привык улыбаться людям. Ну или лирический герой, от лица которого он исполняет эту песню. Я тоже улыбаюсь людям и транслирую свое прекрасное настроение в мир. Но как же порой недоуменные взгляды людей встречных могут попытаться выбить из колеи. Но я держусь и не поддаюсь. Пойду, собственно, этим и заниматься. Откланиваюсь. Всем прекрасного завершения этого понедельника желаю. С вами был Денис Денисов. А Ольга Шатрова в скором времени вас также поприветствует. Всем пока!

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Всем бодрости духа на волнах хорошего настроения. Приветствую вас, дорогие друзья, в студии Дима Казанцев. Оставайтесь с нами.

России набирает популярность тихий туризм. Это когда путешественники отказываются от насыщенных маршрутов в пользу спокойного отдыха. Тихий туризм подразумевает неспешные поездки туда, где не толпятся туристы. Тихие путешественники минимизируют посещение достопримечательностей и практически не делают фото. А если и фотографируются, то не для социальных сетей. Эти люди предпочитают наслаждаться процессом, гулять без строгого плана, останавливаться там, где понравилось, и отдыхать без суеты.

Сегодня не просто рабочий день, а самая настоящая буря в стакане. Все бегают, суетятся, рабочий будний день, ничего с этим не поделаешь. Главное, чтобы все складывалось, как это требует ваша ситуация, под хиты на любимой волне.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От музыки к мыслям вслух. Человек состоит из прошлого, настоящего и надежд на будущее. Без прошлого – это уже не мы. Поэтому не будем отмахиваться от того, что уже произошло. Во вчерашнем дне – фундамент нашего богатого опыта.

нашего двора. Существует этакий треугольник Карпмана. Это модель взаимоотношений между людьми, где присутствуют преследователь, жертва и спасатель. Так вот, в предложенной модели Карпмана каждый так или иначе занимает свою роль. Но побеждает тот, кто сможет выйти из такого треугольника.

Как вытравить внутреннего критика и ворчуна? Как перестать ругать все и вся? То есть ловить себя за процессом осуждения и замечать не только соринки в чужих глазах, но и бревна в своих. Но тут вопросов больше, чем ответов.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105,5 FM.
1: Засыпаешь на ходу, теряешь энергию, все надоело, день сурка. А никто не говорил, что будет легко. Опытным путем мы приходим к выводам, которые настаивают на изменениях. Есть мнение, что все улучшения в жизни происходят через страдания. Вот как-то так.

С одной стороны, стакан наполовину пуст, с другой наполовину полон. Сначала тебе нравится то, чем ты занимаешься, а потом нет. В начале отношений ты полон сил, любви и уверенности в своей партнерше, а потом кое-что начинает раздражать. К сожалению или к счастью, меняется все. Поэтому пусть отношения развиваются в лучшую сторону.

Количество песен о несчастной любви и непонимании зашкаливает. Когда вы серьезный и задумчивый, то выглядите настоящим. Но погрустить иногда полезно, чтобы в полной мере понимать, что такое счастье и радость.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Почему возникают конфликты на работе? Оказывается, конфликт обычно это рост, который пытается осуществиться. Мы все разные, бессознательно настроены на то, чтобы все были такими же, как мы. Но получается, что нам необходимо уметь взаимодействовать друг с другом, признавая разницу во взглядах. Предлагаю уважать всех и вся, и тогда люди к нам потянутся.

От любимых мелодий к мыслям вслух. Если честно, то ошибаются все. Вот только не всем дано признавать свои ошибки. А в этом вся сила, брат. В умении делать работу над ошибками.

Социальные сети выдают любопытную статистику о тех, кто совпадает с тобой в музыкальных предпочтениях. Так вот, мой музыкальный вкус на 96% совпадает со вкусом девушки по имени Виктория.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Вспоминается фраза из песни «Все могут короли». Жениться по любви не может ни один король. Хотя времена вроде бы поменялись. И короли, и принцы выбирают себе избранниц из простых людей. Ну а вот что, наверное, не поменялось, так это каждая свободная девушка ждет своего принца.

так говорила любовь моей прошлой жизни. Может, тебе куда-нибудь съездить? Я всегда спрашивал, куда? А она отвечала, по лицу. Наглость всегда оставалась моим вторым счастьем. Но тут лучше не перебарщивать, чтобы потом никуда не ехать.

0: Бостон.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: 16 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Из-за жары в Москве бесплатно раздают воду. С 15 часов можно взять бутылку с водой на 5 станциях Филевской линии. Также воду дают на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах. На МЦД площадь 3 вокзалов и Тушинской. По данным синоптиков, неделя аномальной жары ожидает европейскую часть России. В Москве во вторник температура превысит плюс 30 градусов и может обновить суточный рекорд. Жара сохранится до конца недели, после чего в регион придут грозы и небольшое похолодание до плюс 20. Россиянин может взять ежегодный оплачиваемый отпуск, когда его жена находится в отпуске по беременности и родам, и работодатель не имеет права отказать, сообщил Минтруд в своем канале на платформе МАКС. Уточняется, что оформить отпуск можно либо до, либо после рождения ребенка. При этом график отпусков и стаж работы не имеют значения. Для оформления нужно написать заявление работодателю. В аэропорту Внуково встретили наших самбистов, триумфаторов чемпионата Европы, который прошел в Грузии. Россияне привезли на родину 13 золотых медалей. Заняли первое место в общем медальном зачете с большим отрывом. На соревнованиях наши спортсмены выступали с национальным флагом. На церемонии награждения звучал российский гимн. В заключение, официальный курс валют: доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. Сегодня вечером в Москве от плюс 26 до 22 без осадков, ночью 17 градусов. Завтра солнечно, плюс 30, плюс 32. Мария Деева, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг» – двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

Школа дает нам не только знания, но и уроки жизни, дружбы, умения преодолевать трудности и, конечно же, верить в себя. Надо сказать, что радио «Шансон» — это тоже место встречи и долгой дружбы. Многие судьбоносные события произошли за минувшие 25 лет, а сколько предложений руки и сердца произошло в студии прямого эфира, и не сосчитать. Здравствуйте, с вами Ольга Шатрова. И этот рабочий часок для вас украшу песнями в исполнении Стаса Михайлова, Анатолия Полотно, Федика Арманова, Афины, Ирины Круг, Сергея Наговицына. Отличного вам настроения и легкости в работе.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предпринимателей, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Анатолий Полотной, физик Арманов на радио «Шансон» с песней «Ни к чему нам беды и печали». Вот порой мне кажется, что по дуэтам этих замечательных исполнителей можно написать энциклопедию счастливой жизни. Вот столько мудрости. Вот говорят, что если ты не можешь что-либо изменить, измени к этому отношение. И вот мне кажется, что все уже смирились с новыми правилами утилизбора автомобильного. А вот Дмитрий Малыгин уже готов подвести промежуточные итоги. Так что не пропустите программу «Дави на газ» в середине этого часа.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. С момента начала применения новых правил расчета утилизационного сбора прошло уже почти полгода. Сейчас можно подвести промежуточные итоги того, как изменился наш авторынок. Основным нововведением с 1 декабря прошлого года стала отмена льготного утилизбора для автомобилей мощностью свыше 160 лошадиных сил. И как несложно догадаться, импорт таких машин резко упал. А если быть более точным, то в 8 раз. С января по апрель к нам заехало всего 5400 мощных автомобилей. А за аналогичный период прошлого года их было поставлено на учет 44100 штук. Скорее всего, тенденция на снижение спроса будет сохраняться. И надеяться остается только на то, что президент Владимир Путин как-то заметил, что заградительные меры не навсегда. И в будущем возможно послабление. Это самая грустная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Да будет вам известно, что у этой песни есть альтернативная версия. В 1997 году песня «Девочка-проказница» вошла в альбом Анатолия «Полотно» под названием «Морские песни». При этом, по настоянию Анатолия и после согласования с Наговицем, строчка «Капля утра раннего» была изменена на «Свежесть утра раннего». Ну а продолжим мы эфир прозой жизни от Чепик. Песня «Женат» уже на волнах радио «Шансон».

0: Радио «Шансон» реклама.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
6: Вы замечали, как усталость в ногах перерастает в тяжесть, а потом в некрасивые синие узлы под кожей? Причина может быть в нарушении работы венозных клапанов. Если они плохо закрываются, кровь застаивается и давит на вены. Это и может быть причиной отеков, судорог и синих узлов. Подарите легкость ногам. Попробуйте флибазол – комплексную поддержку вен. Попробуйте флибазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного «1-2-5». И узнаете, как это сделать. «1-2-5». Звонки по России бесплатные. «1-2-5». Флибазол – комплекс 2 в 1. Капсулы и гель для поддержания гибкости и эластичности вен. Капсулы способствуют поддержанию упругости стенок вен и их клапанов изнутри. А гель, нанесенный на кожу, помогает подтягивать и поддерживать каркас вен снаружи. Они действуют навстречу друг другу, создавая двойную поддержку вашим ногам, клапанам и венам. Подарите легкость ногам. Получите флибазол в подарок. Позвоните прямо сейчас. «1-2-5». И узнаете, как это сделать. «1-2-5». Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

не разлей вода. А потом и разошлись. Каждый, кто куда. Кто в артисты, кто в менты. Ну а кто, братва? Все труднее находить нам общие

солнце без боя. Три мальчишки с московских дворов. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов. Разметало, развело кунцевских ребят. Друг на друга мы глядим с разных баррикад. До друзей всего-то час лету и ходьбы. Они сходятся в одну, три линии судьбы. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов. Но людей счастливых я лично не встречал. Каждый думает, что он масть не угадал. Было трое нас дружков, не разлей вода. А потом мы разошлись, каждый кто куда. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов.

прощаемся, трое. Будь здоров, Мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов.

0: Да, у некоторых любовь — это прям поле боя, где приходится выяснять, кто кого больше любит. Следующий час у нас с вами традиционно будет принадлежать вниманию сослуживцев, тем, для кого слова «мужество растет с опасностью», чем сложнее испытание, тем больше сил, не просто слова. Алексей Филатов уже в студии «Радио Шансон», а это значит, что программа «Катюша» приглашает армейских друзей к участию. Да. А я хочу напомнить вам, что музыки много, а шансон один.
1: Я знаю, поздно

0: радио «Шансон».
1: 17 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. В старших классах появятся новые единые учебники по обществознанию. Как сообщает РИА Новости, для 11 классов их ведут с 1 сентября следующего года. 9 и 10 классы перейдут на новые пособия уже этой осенью. Главным редактором линейки стал зампред совбеза Дмитрий Медведев. В авторский коллектив также вошли юристы, экономисты, социологи, историки, университетские преподаватели, кандидаты и доктора наук. Новые учебники должны будут частью единой линейки по истории и обществознанию. В России лыжные виды спорта объединили в одну федерацию. Принято решение о создании Федерации лыжных видов спорта и сноуборда. Большинством голосов делегатов конференции главой новой организации избран заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. В состав объединенной федерации вошли Федерация лыжных гонок, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, Федерация сноуборда, Федерация фристайла и Российская Федерация горнолыжного спорта. Биологи предупредили о вреде обрывания сирени. Это может привести к заболеванию растения. В грубый слом может попасть какая-нибудь инфекция. Любителям сирени советуют осторожно отрезать ветки секатором с разных сторон куста и следует избегать удаления молодых побегов. В Москве предусмотрены штрафы до 4000 рублей за повреждение зеленых насаждений, в том числе кустов. Если ветки или цветы сорваны тайно с целью присвоения и ущерб оценивается более чем в 2500 рублей, речь может идти о краже. В этом случае возможен назначение штрафа до 80 тысяч рублей, обязательных работ до 360 часов или лишение свободы на срок до 2 лет. В заключении выпуска официальный курс валют: доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек, юань стоит 10 рублей 73 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером в Москве от плюс 26 до 22 без осадков, ночью 17 градусов, завтра солнечно, плюс 32. Такая погода продержится до пятницы. Мария Деева, радио «Шансон».
2: «Катюша». Полевая почта и заявки служивых.
3: Позвонил мне друг армейский, мол, буду я в твоих краях.

Много тягот и тревог у службы, нелегко в бою и нелегко в учении, но такой мужской особой дружбы я не видел, не встречал. Друг армейский, лишних слов не нужно, не имеют все слова значения. Нас давно с тобой связала служба, каждый жил, как обещал.

0: поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
1: Катюша и ее ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа-5», как обычно по понедельникам, если это, конечно, не выходной, с вами. И мне сегодня помогает моя постоянная соведущая, несравненная Ольга Шатрова.
2: Здравствуйте.
1: Мы так друг по друг другу соскучились. Ну, наверное, точно так же, дорогие друзья, как и мы с вами соскучились. Потому что на прошлой неделе, к сожалению, из-за того, что был праздничный день, с одной стороны, к сожалению, а с другой стороны, ну, практически это был День Победы. День Победы. Мы с вами не встретились. Но надеюсь, что сегодня с двойной силой мы с вами поработаем. И как вы поняли из-за песни заставки, наша программа посвящена встрече боевых друзей. Людей, которые отдали кто 2, кто 3 года, кто, может быть, год отдал службе воинской, а кто-то, может быть, и 21, и 22, а то и больше. Нам же ребята звонят, которые дослужились до полковников, а было даже пару раз, насколько я помню, даже, в общем-то, генералы. Вот. Почему, говорю, звонят? Потому что мы не просто в этот час слушаем и наслаждаемся хорошей музыкой, а мы можем и мы должны в нашей программе обязательно поучаствовать. Для этого можно в наш любимый Макс, или просто смс-очкой, ну, или еще в какой-нибудь мессенджер написать по телефону плюс 7-909-955-1030. Плюс 7-909-955-1030. Пишем сообщения, поздравляем друзей, вспоминаем какие-то даты, передаем приветы. Может быть, можно написать какую-нибудь коротенькую, а можно и длинную историю из своей воинской службы. Мы ее обязательно между песнями в промежутках обязательно зачитаем и всем об этом расскажем. Ну, а если вы хотите вообще поактивничать в этот час, вам надо набрать телефончик 8-495-223-5550. 8-495-223-5550. Мы с вами набирать надо обязательно, когда звучит в программе музыка или реклама. В этот момент я с вами пообщаюсь, подвешу вас на трубочке, и уже между песенками вы выйдете в эфир и расскажете, где, когда служили, с кем познакомились, расскажете о каком-нибудь интересном и поучительном случае из своей воинской жизни, передадите приветы. В принципе, можно даже поискать будет своих сослуживцев, но для этого надо обязательно будет продиктовать свой адрес электронной почты. К сожалению, последнее время мы телефончики ваши в прямой эфир не даем, потому что, к сожалению, очень активную работу ведут мошенники. Кстати, сегодня вот меня, откровенно сказать, по запрещенному телеграмму просто задолбали, честно сказать. Пытаются постоянно код получить от госуслуг. Вот, там собирают каких-то жильцов, еще чего-то. Я, например, вот делаю очень просто. Я возмущаюсь, почему они собираются и делают чаты в телеграмме, а не в нашем любимом Максе. И, как правило, в общем-то, сразу прекращает сообщение. Мой совет просто людям, которых замучили эти мошенники. Итак, дорогие друзья, те, кто поактивнее, я вас очень прошу, звоните по телефону 8-495-223-5550. Что мы еще? Мы еще в программе вспоминаем различные годовщины воинских дат. Ну, так как у нас практически 2 недели не было передачи, я должен сказать, что у нас 7 мая был день создания Вооруженных сил Российской Федерации. Также 7 мая у нас был день связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ. Такая редкая достаточно служба, связисты и специалисты именно службы ВМФ. Ну, 9 мая мы все знаем, что день был Великой Победы. И, кстати, было бы интересно услышать рассказы от служивых, как очередной этот праздник вы, друзья, встретили. Ну и, в принципе, сейчас мы практически находимся в триедином празднике. Это Черноморского, Балтийского и Тихоокеанского флота. Кстати, хочу вас спросить, дорогие слушатели, а вы знаете года образования этих флотов? Они, кстати, так рядышком друг с другом, но у каждого свой год. Так что еще раз напомню вам телефон для звонков 8-495-223-5550. И мы сейчас уходим на рекламную паузу. А вы берите трубки в руки и набирайте.
0: Катюша на радио «Шансон».
3: Реклама.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
3: Просто так.
2: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: «Катюша» поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.

Я обязательно вернусь. Вернусь зеленою листвой. Дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой. Вернусь рождественской звездой. Быть может, снегом на окне.

0: «Катюша» на радио «Шансон».
1: И ее ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа». Ну вот я вижу, ну вы заскучали. Во-первых, разрывается телефон. И это приятно. У нас два человечка висят, причем разнополые, а это радует, когда не только полковники звонят, но и женщина, да еще не просто женщина, которые служили в армии. А вот Галина просто здоровается с «Катюшей» и говорит, как же вас давно не было в эфире, ну как же я рада вас слышать. Так, дорогие друзья, у нас на второй линии Сергей Мясин, настоящий полковник. Сергей, добрый день.
2: Добрый день, уважаемая передача. Слушаю вас все время. Ну, решил позвонить первый раз. Что-то такого смешного, необычного,
1: просто расскажите свой боевой путь. Где учились, как учились, где служили.
2: Дальневосточная, Уссурийская СВУ, Дальневосточная ВОКУ, Академия Фрунзе. Там же диссертацию через несколько лет защитил. Но 30 лет прослужил в армии, 30. Даже если льготы, то там
1: под 40.
2: Далеко за 30.
1: Уссурийского тигра видели?
2: Нет, не видел. Зато в комсомол меня принимали на могиле Виталия Бонневура.
1: Вау! Родом оттуда, да, с Дальнего Востока?
2: Нет, родом из Петербурга.
1: О, как у вас? Ну, нормально поносило.
2: Поносило, да, и Омск, и Чита, и весь Союз слева направо, и сверху вниз, и Тбилиси, и опять Петербург, и за границей несколько командировок было, то есть...
1: Жизнь, а? Все. И родину посмотрели вдоль и поперек, объездили. И за границей побывали. Вот.
2: Ну, раз пять, наверное, командировок. Причем командировки тоже были такие. И запад, и юг, и восток. Нормально.
3: А спутница-то с вами очень... была?
1: Да, вот у нас вопрос. А спутница с вами была? Женились когда? Сразу после училища или еще в училище?
2: Женился в училище, Женился в училище на последнем курсе, но последние командировки были, туда не ездят с женами.
1: Ну, это, ничего, да.
2: Там туда ездят за орденами, либо за медалями. Там с женами не ездят. Вот.
1: Кому привет передавать будем?
2: Вот знаете, за всю службу, вот самое яркое пятно, это 20-й отдельный мотострелковый батальон 7-й отдельной мотострелковой бригады. Их нет сейчас, не существует. Это 12-й учебный центр, который располагался раньше. Это населенный пункт назывался Торинс. Сейчас называется Лурдес. Вы в курсе, наверное?
1: Нет, первый раз слышу. Это где-то в Прибалтике?
2: Это Куба. Это Куба!
1: Это Куба! Понятно.
2: Самые лучшие годы моей жизни, поэтому...
1: Вы знаете,
2: я командир роты был.
1: Я был
2: там... Поэтому комбат Николай Николаевич Овчарук, Сергей Михайлович Ушаков, это потрясающий начальник штаба. Это Коля Быков, командир третьей роты. Это Саша Иванов, командир второй роты. Это Костя Приходько, замполит второй роты, который мастер спорта был по боксу и ринг построил, и воспитывал солдат... В ринге? Иди сюда, перчатки возьми, все, начнем. Это мой замполит Дудник, это Коля Брык, старшина роты, это Равиль Урманцев, командир взвода, Невмержинский, еще один командир взвода. Это мой замкозвод Бабаян, это находка была, это Ника Гостян тоже был.
1: Сергей, у меня дядька прапорщик был, друг моего отца. Он на Кубе три года в командировке был. И я вот сколько помню, в гостях у них были, они постоянно только Кубу вспоминали. Я на Кубе был недели полторы с друзьями. Но вот сейчас в перерыве Ольге обязательно расскажу, как мой очень близкий товарищ чуть оттуда себе невесту не привез. Поэтому я вас очень хорошо понимаю, как же на Кубе хорошо... И служить, и жить, и вообще. Ну, и дай бог им здоровья. К сожалению, мы сейчас должны уйти опять в музыку. Сергей, большое вам спасибо за звонок. А я напоминаю нашим слушателям телефон, по которому нужно звонить. 8-495-223-5550.
0: «Катюша» на радио «Шансон».

калыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

0: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
1: И ее ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа». Сложное письмо из Москвы от Елены. Добрый вечер. Очень редко попадаю на вашу передачу. Старайтесь, Лена, старайтесь. И прошу передать привет Илье, сыну моей хорошей подруги, его мамы Анны. Он сейчас служит в Росгвардии, и мама, видимо, сильно переживает за него. Надеюсь, Лена тоже за него переживает. Так что для Ильи из Росгвардии большой привет. Не переживайте, все у вас будет хорошо. А у нас на первой линии Теона. Теона, здравствуйте. Надеюсь, вы дождались своей очереди.
2: Здравия желаю, господин полковник.
1: Здравствуйте. Ну, напомните нашим слушателям, где, когда вы служили?
2: 113-е ДШБ, отдельное отделение, специальный разведывательный роты, гвардии сержант.
1: Вот.
2: ВДВ. Никто, кроме нас.
1: Какие года?
2: 2002-2004. А теперь я повторно прохожу, можно сказать, срочную службу.
1: Вау. Как вас...
2: Да. Я вам обещала отзвониться и отчитаться.
1: Да-да-да, помню. Значит,
2: да, значит, у нас у старшего сына осталось месяц до дембеля, так. А у младшего сына вчера было 200 дней.
1: Так, чем им служба там запомнилась? Что у них происходит на службе?
2: Ну, у них, они воспитывают собак, старший воспитывает собак, а младший на границе. Так что служба у нас проходит весело.
1: Ясно. Ну,
2: Алексей, да. Я хотела у вас мнение спросить. Мне очень важно мнение такого авторитета, как вы.
1: Конечно, с удовольствием помогу.
2: Хотела вопрос такой задать. Как вы считаете, форма – это призвание или это в крови?
1: Форма?
2: Да.
1: Форма или служба?
2: Ну, форма, служба. Это как вы, по-вашему, не, ну, это я в крови или призвание?
1: Нет, я вообще считаю, что к службе обязательно должны быть, ну, некоторые физические, психические данные. То есть, ну, как у художника, как у человека, ну, у композитора, например. То есть к этому, ну, должна быть тяга, должны быть какие-то свойства физические и психологические у человека. Ну, можно сказать, что это в крови, что да, в характере это... Я вот, в принципе, всегда в своих интервью много рассказываю, то есть людям, которые хотят, например, там, служить. Вот я хочу служить, там, вот сын мне говорит, я хочу служить, там, вот. Я говорю, слушай, ну, у тебя нет в характере тех черт, которые помогут тебе хорошо проходить службу. Есть вещи, которые тебе мешают. Там, ты ленив, там, ты очень долго встаешь по команде подъема, а это не приветствуется в нашей армии. Ну, вот... Таким образом, это умение работать в коллективе, умение подчиняться. Там очень много различных качеств, которые свойственны, должны быть свойственны будущему военному. Ну, если об этом.
2: Ну, собственно, я так и думала, наше мнение с вами совпали. Я просто еще с одной новостью, я решила вернуться на службу.
1: Я уже думал, кто-то, я хотел спросить, может, кто-то из сыновей хочет остаться, продолжить путь мамы.
2: Нет, мама тут выжила.
1: Вы уже нашли место службы уже нашли где?
2: Да, конечно.
1: А что вас так потянуло? Именно служба или, может быть, какой-то человеческий фактор?
2: Ну, может, встретили,
1: может быть,
2: взяты.
1: Кого-то, может быть, встретили случайно?
2: Нет, все вместе. Плюс ностальгия вот сейчас вот. Поездки в армию. Мой мамбат, я хочу передать привет огромный мамбату Княжева. Девчонки, спасибо большое, что вы были со мной за этот зеленый год. Вы поддерживали, и мы с вами вместе будем поддерживать, так же, как и вы меня поддерживали, и нас всех остальных поддерживали. Также будем новые призывы поддерживать.
1: Спасибо, Теон, спасибо.
2: И, да, да, Алексей, я хотела бы очень попросить у звукорежиссера... Очень-очень, вот прям слезно попросить, если есть возможность, вашу новую песню. Я послушала отрывок ВКонтакте. Мне очень понравилось. Я хочу, чтобы эту песню послушали мои девочки.
1: А что за песня?
2: О, ой, там... Ой, вот да. Сейчас не найду. Просто я сейчас за рулем, я сейчас не найду, ну, Алексей.
1: Давайте я сейчас тогда на свой вкус, прям буквально вот после этой паузы, на свой вкус поставлю новую свою песню. Она буквально только один раз, по-моему, в эфире была. И, может быть, вы ее именно и слышали. Ну, а если нет, вы нам пишите, звоните. В следующий раз поставим. Теона, большое вам спасибо за звонок. Ждем вас опять в эфире. И не покидайте нас, держите нас в курсе своей военной карьеры. А на второй линии у нас Павел Дмитриевич. Павел Дмитриевич, здравствуйте. У нас с вами буквально минуточка есть. Даже чуть поменьше.
3: Добрый день.
1: Здравствуйте. Рассказывайте, где, когда служили, кому будем привет передавать?
3: Славный город-герой Тула, 1982-1984, весенний призыв. Приветы будем передавать, как сложилось у меня сегодня у старшего сына 40-летие. У младшего сына день Балтийского флота, он служил в городе Калининграде. Ну, а я хотел бы передать привет и поздравления с наступающим днем военного водителя, своих сослуживцев.
1: А ваш сын Иван, он сейчас служит на Балтийском флоте, как вы говорите?
3: Нет, он
1: служил
3: на гражданке.
1: Служил, срочную служил, понятно. Так.
3: Срочную, да. Угу. Хотя форму хранит и каждый год ходит на встречу со своими сослуживцами, трепетно относится к этому.
1: Ну, он еще младший, я так понимаю, молодой еще, в принципе, вот у нас вот предыдущая Теона сейчас звонила, решила вернуться тоже через несколько лет на службу. Вдруг его как-то пробьет ностальгия вернуться.
3: Не совсем молодой, ему уже 29-й год идет.
1: Ну, еще ребенок по нынешним временам. Ну, перестаньте.
3: Понятно.
1: Вы же видели планы нашего правительства. До 150 скоро все будем жить. Дожить бы только чуть-чуть.
3: Не то слово. Мне много за мою длинную жизнь обещали. Я все...
1: Ну, мы с вами почти одногодки, я смотрю, по году. На пару лет вы, наверное, старше меня. Вот.
3: Ну, вот мне на днях 26 мая исполнится 62 года.
1: Вот, ну, я же говорю, погодки практически. Спасибо, Павел Дмитриевич, спасибо вам за звонок. Спасибо
4: там
1: за звонок.
4: Приветы еще хотели передать. Приветы хотели передать, Павел Дмитриевич.
1: Павел Дмитриевич, вы кому приветы будете передавать, говорите?
3: Своим сослуживцам, те, кто проходил со мной службу. Служили мы 2 года во времена Советского Союза. Коновалов Николай Николаевич, 22 мая день рождения ему будет. Крепкого здоровья. Фролов Олег, Махов Андрей, Хотимцов Андрей, Лукьяненко Петр.
1: Так.
3: Кабанихин и братья-близнецы, Владимир и Вячеслав. Это те, кто вот сейчас сразу возникли в голове. Земляк, Зеленин, Иван, из Суджи родом был. Не знаю его судьбу. Ну, а так, призыв был большой, всех сразу и не вспомнишь.
1: Я понял. Ну, я думаю, достаточно, что хотя бы до этих долетит ваш привет, и уже будет очень здорово. Павел Дмитриевич, спасибо большое за звонок, слушайте нашу передачу, а я хочу вам зачитать еще пару смс-ок, которые нам пришли. Привет, служил в Чечне, хочу передать привет боевому брату Жорику и командиру своему Гаязову, который погиб героически на СВО от... Позывной тоже. Березы. Вот от Березы привет Жорику. И еще у меня одно сообщение. Салют, Катюша. 18 мая 1971 года был призван на флот. Служил на ПЛС-170. Ну, видимо, подводная лодка в Кронштадте. Прошу исполнить... Ну, строевую песню нам исполнить вряд ли в этой передаче мы сможем. Но все равно привет всем дембелям 1974 года. Александр Полянский, Питер. Всем подводникам привет. Дорогие друзья, а вы берите трубочку, набирайте номер 8-495-223-5550 и слушайте мою новую песню «Побратимые».

0: хотим.
1: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
2: Реклама на радио «Шансон».
3: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
4: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки «Тикс-фли». Вкусный и эффективный. «Тикс-фли» – ваша собака в безопасности.
5: «Тикс-фли» – 90 дней без блох и клещей.
6: Подробности на tixfli.rf.
7: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
8: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
11: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
14: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
17: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
18: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
19: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
20: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
1: Катюша на радио «Шансон».
21: И мы опять с вами, дорогие друзья, рядышком. А на второй линии у нас Паша Шелковский. Паша, добрый вечер.
22: Здравствуйте.
21: Рассказывайте, где, когда служили, чем служба запомнилась?
22: Служил в станции удельная под Москвой, ВПС КГБ. 83-758 часть авторота. Ну, а чем служба запомнилась? Не знаю, так сказать.
21: Ну, что такое?
22: Хулиганили,
21: может быть.
22: Сержант был такой, да, на учебке.
21: Угу.
22: Вот. Он нас мучил, есть не давал. Ну, так он совсем был такой плохой сержант. Он был сам с Украины, с Полтавской области. Ходос такой фамилия. Вот. И он тогда нас, конечно, сам-то он не служил, он с этого с военного училища был уволен и пришел сержантом к нам на 1 год всего службы. Вот. И Потом он уволился, а потом он уже под наш дембель где-то пришел. Какие-то ему документы нужны были. Приехал к нам опять в часть.
21: Уже как, уже как гражданский, да?
22: Да, да, да. Но тут его
21: встретили. А вы тут как, уже как дембеля, я так понимаю, взяли, ножку от стула открутили. И вспомнили все.
22: Он потом по полю бежал, а сзади ехал ЗИЛ, ММЗ. Был такой у нас царь, ну, Царев была фамилия, такой крановщик. Он прутиком его гнал до самой остановки, чтобы он бежал и больше не думал, что туда возвращаться.
21: Ну вот так вот, не рой другому могилу, сам в нее попадешь. Есть у русских на каждый случай есть пословица.
22: Я сам потом был младшим сержантом, командиром отделения, но я никогда ни молодых не трогал. Ни... И я через год даже после службы приехал, и меня встретили как родного.
21: Ну, это хорошо, что вот люди, которые попали такой под беспредел, не ожесточаются с вами, а остается в них много человеческого. И даже, может быть, наоборот, вспоминается всегда и думаешь, вот я таким никогда не буду, потому что таким быть нельзя.
22: Я просто сегодня к вам очень хотел дозвониться. Сегодня у моего друга армейского, Алакина Димы, Свердловска, день рождения. Вот, и я хотел этим звонком его поздравить.
21: Ну, отлично. Вместе служили или порознь служили, но просто друзья?
22: Не, мы служили вместе и друзья до сих пор. Просто, что он в Свердловске, я в Питере. Ну, мы встречаемся редко, конечно. А так, конечно, кто меня помнит, пусть я могу оставить электронную почту.
21: Ну, давайте говорите свою электронную почту.
22: ПН, нижнее подчеркивание, S как доллар, H...
21: Собака Mail.ru. ПН, нижнее подчеркивание, S как доллар, H, собака, mail.ru. Паша Шелковский.
22: Да?
21: Года службы 86-88, удельная. Павел, большое вам спасибо за звонок. Слушайте нашу передачу и ждем вас в будущем эфире. А на первой линии у нас Сергей Анатольевич. Сергей Анатольевич из Волгограда. Сергей Анатольевич, добрый вечер.
0: Да, я слушаю.
21: Мы вас слушаем, рассказывайте.
0: Мне хотелось сказать это про День Победы.
21: Так.
0: Мне очень запомнилось во время службы три Дня Победы, которые пришлось встречать. Первый это было в 77 году. Город Потсдам, школа младших авиационных специалистов. Мы принимали присягу 9 мая.
21: Угу.
0: Вот. Второй день, это День Победы, это 78 год. Я уже служил в части в городе Бесфальдо-Финов. И вот мы ходили к памятнику павших бойцов отдать почести.
21: Mm-hmm.
0: И что самое интересное, там был постамент, что я очень удивился, что там фамилии выбиты и очень близкие даты, не военные. Оказалось, что это как раз те два летчика, которые увели самолет от Западного Берлина. Ну, а 3-9 мая, это 80-й год, город Балашов, школа прапорщиков. Мы, наша школа участвовала в параде в честь Дня Победы.
21: А где? В Балашове или в Москве?
0: В Балашове, в Балашове.
21: Я уже думал, в Москве, по Красной площади.
0: Да ну! Хотя, знаете, когда я учился в школе младших авиационных специалистов в Потсдаме, у нас строевая подготовка была на самом высшем уровне. Можно было сравнить как с московскими курсантами.
21: Ну, сейчас так иногда, когда с соседом немножечко выпьете, не показываете ему, как надо мысочек оттягивать, нет?
0: Ну, сейчас я просто инвалид.
21: Понял, ладно.
0: Ну, я могу и по рельсе пройтись строевым шагом.
21: Отлично.
0: Ну, по рельсе нет, спасибо. Но по одной доске мог.
21: Спасибо, Сергей Анатольевич, спасибо большое вам за звонок. Наша передача, к сожалению, дорогие друзья, подходит к концу, но мы с нетерпением с Ольгой будем вас ждать в следующий понедельник. Всех благ вам, удачи, добра, хорошего настроения. Погода вроде на этой неделе классная. До следующего понедельника.
2: Катюша на радио «Шансон».

0: Тетка пулемет.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день. Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
3: Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупки и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».

0: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
1: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукша, 18 часов.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. В Карелии в этом году заменят 150 лифтов. 126 из них находятся в домах, которые собирают взносы на счете фонда капремонта. По информации карельских властей, сейчас 66 лифтов в работе. Объявлять аукционы по замене оставшихся 47 будут поэтапно во втором и третьем кварталах. Еще 21 лифт находится в домах, которые собирают средства на капремонт на специальных счетах. На сегодня 9 лифтов заменены, по 10 продолжается работа. Меняется не только кабина лифта, но и все оборудование, которое обеспечивает его работу. Полностью закрыть вопрос отработавшими свой срок лифтами планируется до конца 2030 года. Сейчас в Карелии остается заменить 476 лифтов. В Костомукше ищут вандалов. На новой набережной вдоль озера зафиксированы случаи вандализма. Как сообщают местные власти, неизвестные повредили прожекторы, установленные для подсветки деревьев, а также сломали качели. К понедельнику подрядчик их уже восстановил. Добавлю, что в этом году работы по благоустройству набережной будут продолжены. Проектом предусмотрена установка камер видеонаблюдения. Это необходимо для предотвращения новых случаев вандализма. В администрации подчеркивают, что обновление набережной делается для всех жителей и гостей округа. Это место для прогулок, отдыха и семейного досуга. Жители просят относиться к новому объекту бережно. В республике поймали наркодилеров. Управление по контролю за оборотом наркотиков подвели итоги акции «Сообщи, где торгуют смертью». За время акции полицейские получили более 120 сообщений от граждан. Удалось выявить 18 преступлений, а также 25 административных правонарушений. Из незаконного оборота изъяли более 266 граммов наркотиков. Например, удалось задержать петрозаводчанку, которая сбывала синтетические наркотики через тайники. В полиции возбудили уголовные дела о незаконном сбытии наркотиков в крупном размере. Кроме того, стражи порядка провели мониторинг интернета для удаления сайтов о наркотиках. Они выявили 14 таких ресурсов. Информацию направили в Роскомнадзор для блокировки сайтов, торгующих запрещенными веществами. Моторный отсек загорелся у автомобиля на трассе. Сообщение поступило в МЧС 15 мая утром. Загорелся автомобиль на 14-м километре автодороги в окрестностях Костомукши. Огонь повредил моторный отсек на площади 2 квадратных метра. Пожар потушили очевидцы до прибытия спасателей. Личный состав проводил работы по нейтрализации разлива топлива. На месте работали 5 специалистов и 2 единицы техники. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше ясную погоду, осадков не ожидается. Ветер сегодня будет южный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 19 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

эфир это папа, Москва это мама. Они в разводе, и мы вот живем, конечно, с мамой. Властной, громогласной, карьеристкой. А вот к папе приезжаем по выходным, а то и, может быть, один раз в год. И он нас кормит кофе и пышками. Недавно я посетила этот чудесный город, и особая атмосфера была, конечно, скрашена встречами с друзьями. Радио Шансон там вещает на частоте 104.4, и свой привет адресую всем, кто с нами на одной волне. С вами Ольга Шатрова и Радио Шансон.

0: Реклама.
1: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Ва-банга! Громкий розыгрыш Ва-банга на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Вот для кого радио «Шансон» с постоянной пропиской. Значит, провести свой отпуск в компании единомышленников – это не мечта, а реальность. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей «Шансона» по-русски на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и вас состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник». Делюкс Гольф Пелег. Все подробности на нашем сайте ищите radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: Радиошансонка Стамуша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Хочешь научиться водить автомобиль? А может, автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории B, C, CE и D в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку. А ты так любишь раскачать качель и раскаляешь меня до бела, чтоб я кричал, сколько есть духа в теле, и извинялся, что все не со зла. Ты как малышка надуваешь губы громко, ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Уже совсем скоро наступит календарное и, я надеюсь, климатическое лето. На улицах городов появится большое количество велосипедистов, и это снова будет вызывать извечные споры на тему, является ли велосипед транспортным средством и где он вообще должен ехать. Если коротко, то да, велосипед – это транспортное средство. Велосипедисты отнесены к категории водителей, если они едут на велосипеде, но приравниваются к пешеходам, если спешиваются. А теперь вопрос, в котором многие плавают. Может ли велосипед ехать по проезжей части? Да, может по ее крайней правой стороне. Но только при условии, если отсутствует велосипедная, велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов, либо отсутствует возможность двигаться по ним. Все это справедливо для водителей велосипедов старше 14 лет. До этого возраста юные велосипедисты должны двигаться либо по тротуарам, либо по специально оборудованным дорожкам. Несмотря на то, что велосипедисты часто ведут себя безрассудно, призываю водителей не забывать, что они гораздо уязвимее нас с вами. И даже если такой двухколесный чудит, не стоит идти на принцип. Это самая летняя автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Вот вошла она, и стихло все крикливое, и зажегся, будто в темени маяк. Погрустневшая и чья-нибудь любимая, как когда-то много лет назад моя. Было жарко, а в душе хрустел мороз еще. Коль друг другу мы не первые уже. И влепила мне губами с нежным прозвищем, клювом ласточки занозу на душе. Расстанься с ней, весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил. А локоны совьют тебе петлю, но я ее люблю. Улыбнулась и окончилась история, покружилась и ушла, как тень из дня. И остался с целым миром в прежней ссоре я, что когда-то перекрикивал меня. Расстанься с ней, весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил.

0: я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, а я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, а я ее любил. А локоны совьют тебе петлю, но я ее люблю.
1: Александр Новиков готов сворачивать горы ради любимой, несмотря на возраст и опыт, не обращая внимания на крики о том, что новые отношения до добра не доведут. А я вот думаю, что настоящих ценителей конного спорта не обязательно громогласно зазывать на мероприятие, которое запланировано на ближайший уикенд. В конно-спортивном комплексе «Бица» пройдет международная конная выставка «Эквирос». Это уникальная площадка для обмена опытом и демонстрации достижений российских производителей и спортсменов. Зрители увидят свыше 100 лучших лошадей страны. Кроме того, состоятся семинары и лекции, мастер-классы по верховой езде пород, парад будет и конное шоу, и многое-многое другое. Для детей до 3 лет вход на выставку бесплатный.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
2: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник из кривой. Пучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предпринимателей, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Виталий Аксенов на радио «Шансон». Он вдохновил нас всех своим желанием сорваться и рвануть, куда глаза глядят. И я устремляюсь в путь, уступая место у микрофона Юлии Степановой. Встречайте ее в следующем часе. Вечер будет скрашен не только программой «По заявкам» вечерним выпуском, но и программой «Вечерний заезд» Дмитрием Малыгиным. А это стоит услышать.

19 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Букмекеров могут начать штрафовать за нарушение правил самозапрета на азартные игры. Такой законопроект внесен в Госдуму. Речь идет о специальном перечне людей, которые сами отказались от участия в азартных играх. С 1 сентября букмекеры и тотализаторы должны будут учитывать этот список и не принимать ставки от тех, кто в него включен. За нарушение должностных лиц предлагают штрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей. Для компаний штрафы могут составить от 300 до 500 тысяч. Ранее депутаты также одобрили в первом чтении запрет на ставки с кредитных карт. Для подростков младше 16 лет могут ввести ограничения на регистрацию в социальных сетях, а также на использование материалов в них, заявили в общественной палате. Среди других предложений также блокировка онлайн-игр, если их разработчики не зарегистрированы в российской юрисдикции. Похожие меры обсуждаются и в других странах. Количество зарубежных направлений с прямыми перелетами из России этим летом снизится на четверть по сравнению с зимним расписанием, сообщает АТОР. По данным организации, без пересадок можно будет улететь примерно в 32 страны. Точная цифра зависит от того, восстановятся ли рейсы в Саудовскую Аравию. Эксперты объясняют сокращение направлений сезонностью, ценами на топливо, геополитикой и ограничениями на Ближнем Востоке. При этом, как пишет РИА Новости, россияне сейчас могут посещать без виз более 80 стран. Еще в 38 государств въезд оформляется по упрощенной процедуре. Среди популярных направлений – Турция, Таиланд, Вьетнам, Египет, Индия и Китай. В заключение выпуска официальный курс валют на вторник, 19 мая. Доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек, юань стоит 10 рублей 63 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером в Москве от плюс 26 до 22 без осадков. Ночью будет 17 градусов, завтра солнечно, плюс 32. Примерно такая погода продержится до пятницы включительно. Сейчас в центре Москвы плюс 28. Ощущается как плюс 26. Мария Деева, радио «Шансон».

0: все не потерял. Лишь тот поймет, запомнит и оценит все то, что он до этого имел. Кто за какой-то миг всю жизнь изменит, кто за какой-то день вдруг постарел.
1: Лишь тот узнает, что такое воля, кто выл по волчьи в четырех стенах, кто, задыхаясь,

0: старым. Не хочется в неволе умирать, а ветер вдаль уносит караваны, и птицы могут в небе погибать.
1: Весною распускаются деревья, растает потихоньку поздний снег. Ты дай нам, Бог, надежды и терпения.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Только в «Санлайт». Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – символ ваших чувств. 16+.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

живешь, поистине не знаешь, где найдешь, где потеряешь. В поезде поедешь, а вдруг сделаешь ставку на любовь и найдешь ее. Алла Рит и Алексей Петрухин в эфире радио «Шансон», а в вагоне-ресторане. Алексей Петрухин, напомню, участник будущего фестиваля «Бархатный шансон». И вот здесь я предлагаю сделать ставку на хорошие песни, на встречи душевные, теплые, с любимыми артистами и, конечно, теплое море. В этом году душевная встреча пройдет в Турции на берегу Средиземного моря с 24 по 30 октября. Отель «Титаник Делюкс Гольф Белек». Среди участников Михаил Шафутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев и другие звезды. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Вот тут, пожалуй, ничего не поделаешь. Доброго вечера еще раз всем, кто слушает радио «Шансон». Скоро в нашем радиоэфире Владимир Кузьмин, Ирина Круг, Михаил Шафутинский и Дюна.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

послушай, не спеши. Мы вместе только без души, года любви на нет сошли. Прошу, замедли рок судьбы.

Радио Шансон. Верну своим традициям. В следующем часе, как обычно по понедельникам, у нас программа «Вечерний заезд». Проведет ее Дмитрий Малыгин. Автомобилисты, так сказать, обратите внимание, с 8 вечера «Вечерний заезд» на Радио Шансон. Что касается музыки, только что у нас спел Иван Кучин, скоро группа «Лесоповал», Вилли Иванович Токарев, прямо сейчас Катерина Голицына. 19:37 в столице. Всем добрый вечер.

0: Реклама.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFlea. Вкусные таблетки TixFlea профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
9: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Пользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радио Шансон.ру. Категория 12+.
12: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
13: Для лиц старше 18 лет. Радио
14: «Шансон». Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: и врагу.
1: Группа Михаила Танича «Лиса Повал» в эфире радио «Шансон». А вот мне хочется пожелать, чтобы завтра утром вы оказались возле радиоприемников где-нибудь, потому что в 10 утра на «Звездный завтрак» к нам придет прекрасная, голосистая и очень красивая артистка Алена Петровская. Слушаем ее прямо сейчас.

0: радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: Ставки по автокредитам упали до минимума за 2 года. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Автовладельцы смогут вернуть деньги за полис ОСАГО, если купили его ошибочно или передумали до начала действия договора. Новые правила, разработанные Центробанком, сейчас проходят обсуждение. При оформлении страховки покупатель может ошибиться при заполнении данных или уже после покупки найти более выгодные предложения от другой компании. Раньше в подобных случаях людям часто отказывали в возврате. Теперь Центробанк предлагает сделать право отказаться от купленной страховки обязательным. Ставки по автокредитам упали до минимума за 2 года. По данным консалтингового агентства Frank Arjim, в апреле кредиты на новые автомобили выдавали в среднем под 9,7%. Для сравнения, в октябре 2024 показатель был на уровне 17%. По подержанным машинам ставки выше. Сейчас около 21%. На пике средние цифры достигали 27%. А по рисковым категориям населения без официальной работы с высокой зарплатой еще больше. Таможня усилила контроль за автомобилями, которые ввозят с регистрации на физлица. Во Владивостокском отделении рассказали, что сейчас внимательно сверяют паспортные и другие данные покупателей в документах. Если покупаете машину из Японии, Кореи или Китая самостоятельно и ввозите для себя, проблем быть не должно. Если же сделку ведет фирма, а документы для экономии на растаможке оформляются на подставное лицо, могут быть проблемы. Вплоть до уголовного наказания, если следствие посчитает покупателя участником преступной схемы. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 20 часов Костомукша.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. В Карелии в этом году заменят 150 лифтов. 126 из них находятся в домах, которые собирают взносы на счете фонда капремонта. По информации карельских властей, сейчас 66 лифтов в работе. Объявлять аукционы по замене оставшихся 47 будут поэтапно во втором и третьем кварталах. Еще 21 лифт находится в домах, которые собирают средства на капремонт на специальных счетах. На сегодня 9 лифтов заменены, по 10 продолжается работа. Меняется не только кабина лифта, но и все оборудование, которое обеспечивает его работу. Полностью закрыть вопрос отработавшими свой срок лифтами планируется до конца 2030 года. Сейчас в Карелии остается заменить 476 лифтов. В Костомукше ищут вандалов. На новой набережной вдоль озера зафиксированы случаи вандализма. Как сообщают местные власти, неизвестные повредили прожекторы, установленные для подсветки деревьев, а также сломали качели. К понедельнику подрядчик их уже восстановил. Добавлю, что в этом году работы по благоустройству набережной будут продолжены. Проектом предусмотрена установка камер видеонаблюдения. Это необходимо для предотвращения новых случаев вандализма. В администрации подчеркивают, что обновление набережной делается для всех жителей и гостей округа. Это место для прогулок, отдыха и семейного досуга. Жители просят относиться к новому объекту бережно. В республике поймали наркодилеров. Управление по контролю за оборотом наркотиков подвели итоги акции «Сообщи, где торгуют смертью». За время акции полицейские получили более 120 сообщений от граждан. Удалось выявить 18 преступлений, а также 25 административных правонарушений. Из незаконного оборота изъяли более 266 граммов наркотиков. Например, удалось задержать петрозаводчанку, которая сбывала синтетические наркотики через тайники. В полиции возбудили уголовные дела о незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. Кроме того, стражи порядка провели мониторинг интернета для удаления сайтов о наркотиках. Они выявили 14 таких ресурсов. Информацию направили в Роскомнадзор для блокировки сайтов, торгующих запрещенными веществами. Моторный отсек загорелся у автомобиля на трассе. Сообщение поступило в МЧС 15 мая утром. Загорелся автомобиль на 14-м километре автодороги в окрестностях Костомукша. Огонь повредил моторный отсек на площади 2 квадратных метра. Пожар потушили очевидцы до прибытия спасателей. Личный состав проводил работы по нейтрализации разлива топлива. На месте работали 5 специалистов и 2 единицы техники. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники. Товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше ясную погоду, осадков не ожидается. Ветер сегодня будет южный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 19 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
3: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
4: С коня собьет, из сосны березы ли, саван мой со стругом, не к добру за...

0: Вечерний заезд на радио «Шансон».
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Вечерний заезд снова с вами, потому что сегодня понедельник, 20.05 в городе Героя Москва. А это значит время говорить об автомобилях. Если вдруг у вас что-то приболело в области автомобиля, припухло или еще что-то, напишите нам по номеру 8-909-955-1030. Наш любимый мессенджер Макс или обычные классические смс-очки. Мы поможем. Телемедицина — наше все. Но, друзья, сегодня хочу поговорить в коем-то веке про тачки, потому что в последнее время у нас социалочка, еще что-то. У нас сегодня в гостях Илья Перминов. Это операционный директор бренда Tenet или Tenet. Скажи привет, Илюх.
2: Привет, Дмитрий. Добрый вечер, радиослушатели. Во-первых,
1: Tenet
2: же, конечно.
1: А почему не Tenet?
2: Так лучше звучит.
1: Ну, короче, так, если к вам придет милый человек, который купит 258 автомобилей, можно ему называть Tenet?
2: Все, что угодно, только не Tenet.
1: Ладно, хорошо, я приму. Вообще, расскажите нам, всем дружно, историю рождения этой марки и какая-то, может быть, есть философия, заложенная во все это.
2: История очень короткая, но яркая. Это плод сотрудничества китайского технологического холдинга Defitu.
1: Тоже, кстати, крутое название.
2: Да, Defitu. Очень крутое.
1: Крутое,
2: да.
1: Так.
2: И российского холдинга АГР, которые в феврале 2025 года подписали намерение о сотрудничестве. И вот прошло чуть больше года, и мы уже третьи на рынке, с долей рынка более 10%.
1: Подожди, об этом мы обязательно поговорим. То есть правильно ли я понимаю, что это... Ну, не как мы сейчас привыкли на рынке, когда нам вот что-то откуда-то извне прилетает. Это абсолютно партнерская история, в которой мы участвуем не как просто потребители, а как люди, которые строят этот концепт, болеют этой историей и помогают делать что-то, что потом будут покупать такие же, как мы с тобой.
2: Абсолютно верно. Лучше не скажешь. Это 100% партнерская история, это совместное предприятие. Китайский партнер привнес технологии современные автомобильные, российская сторона — компетенции в области производства, производственной площадки, а также компетенции в области дистрибуции автомобилей.
1: Хорошо, у меня есть такой вопрос, не лежащий в области там бизнеса, техники или всего остального, скорее всего, в области психологии. Мне, например, важно, чтобы предприятием, которое выпускает какой-то, как по мне, автомобиль — это стратегический продукт, да, несмотря на то, что это железная коробочка на 4 резиновых кружочках, да, продукт важный, на нем ездят люди, мои близкие и все остальное.
2: Продукт длительного использования.
1: Длительного использования. Для меня важно, чтобы в момент рождения этого продукта управляли этим процессом понятные мне люди. Вот правильно меня поймите, там, ребята из Defitu, не обижайтесь, но менеджмент основной — это наши люди, которые на такси в булочную не ездят, или не наши люди?
2: Еще раз повторю, это совместное предприятие. Здесь высока доля российского менеджмента, так как это положено совместному предприятию. Здесь решение принимается совместно. И могу сказать, что российская сторона собрала очень опытную команду. То есть более половины сотрудников имеют опыт работы в автомобильной сфере более 10 лет.
1: О, супер. А я так понимаю, что партнер, который тот самый Defitu, тоже с крутым названием, это тоже крепкие ребята с Востока.
2: Абсолютно точно.
1: То есть
2: очень крепкие.
1: Не случайные, да?
2: Нет, не просто так проходили, да.
1: Вот, это как бы важно, потому что, еще раз, автомобиль — важная вещь, когда это автомобиль массовый, а он у вас массовый, и мы об этом обязательно всем расскажем, он должен быть морально-этически чем-то обеспечен. Вот как мне кажется, что вот это участие наших людей, которые привыкли работать с нашим потребителем, да, знают его чаяния, боли, иногда фантомные боли, что давно, чего давно мы уже лишились, но иногда болит. Это важно. Друзья, Илья Перминов у нас в эфире. Это операционный директор бренда Tenet. Если есть какие-то вопросы, напишите нам 8-909-955-103-0. Это Макс СМС. А мы вернемся после небольшой музыкальной паузы.
0: Вечерний заезд. На радио «Шансон» реклама.
3: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
5: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предпринимателей, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: «Вечерний заезд» на радио «Шансон».
1: Добрый вечер, дорогие друзья. «Вечерний заезд» к вам возвращается. Сегодня мы гоняем с Ильей Перминовым, операционным директором бренда «Теннет». Ну, очевидно, что на «Теннетах», потому что это автомобили, рожденные в нашей стране, нашими ребятами в партнерстве с восточными партнерами. Я недавно гонял на «Теннете», кстати, я тебе признаюсь. У меня был на тесте ваш тестовый Т8. Тачка-пушка. Мне очень... Во-первых, скажу честно, у меня некоторые вопросы были по шасси. Ну, как бы такие мои. И это называется профдеформация. Да? Я почему-то ощущаю то, чего ощущать нормальный человек не должен. Сумасшедший мотор. Ты когда понимаешь, что ты покупаешь... Ну, тачку определенного класса, а в ней мотор такой, что многим вот этим европейцам туда ему дорога, такие моторы не снились, который мчит. И, конечно же, очень крутой салон вот с этим материалом. Мне показалось, что это какая-то сильно подстриженная алькантара, но он везде настолько тактильно приятный.
2: Это максимальная комплектация, очень приятные ощущения. Главное не забыть, что нужно держаться за руль.
1: Да, да. Ты сидишь и все время трогаешь. Mm. То есть ты сидишь такой ладошками и такой везде трогаешь. А он везде куда-то можешь дотянуться. Это очень приятно. Поэтому сейчас я предлагаю поговорить про непосредственно линейку автомобилей «Теннет» и узнать у вас, по какому принципу вы ее формируете. Как появляются те или иные модели и все вот это.
2: Ой, достаточно по прагматичному принципу, поскольку, еще раз, команда, она профессиональная, она очень прагматично взглянула на российский рынок. Кроссоверы больше 70%, чтобы быть успешным, нужно предлагать кроссоверы. Мы страна кроссоверов, рынок кроссоверов, поэтому три модели, которые сейчас продают «Теннет», они все относятся к классу кроссоверов.
1: Так, хорошо, почему кроссоверы? Ну, то есть, объясню, не так давно я был в Пекине на автосалоне, и я видел... удивительное для себя, что некоторые производители начали действительно представлять, ну, седанов много, а кто-то универсалы, шутинг-брейки и все остальное. Долго мы будем еще гонять на кроссоверах или нет?
2: Я думаю, долго.
1: Долго?
2: Долго. В ближайшие 3-5 лет точно это будет самый большой востребованный тип кузова, тип автомобиля в России. Поэтому мы в сегменте кроссоверов останемся надолго.
1: Наш слушатель по имени Иван пишет странный вопрос, я его зачитаю. Добрый вечер, если у вас был бы выбор между, сейчас можно называть эти бренды, потому что их у нас уже нет, Toyota или Kia, вы бы выбрали «Теннет»? Честно, я скажу, что да. И я могу сказать, что если вы подкинетесь сейчас в любое телеграм-сообщество водителей того же «Теннета», абсолютно точно вы найдете там ветку, кто с чего пересел. Там Toyota Kia будет такое количество. И эти люди... через сообщение будут писать, что я вот с Kia заезжал на сервис столько-то раз, да, а с «Теннетом» нет. Ну и, соответственно, вас спрашивают, какой автомобиль у меня тоже китайский автомобиль, никогда этого не скрываю. У меня «Танк 300», на котором я проехал почти 60 тысяч, и он ни разу мне не сделал голову. То есть вот этот миф о том, что китайские тачки почему-то что-то делают странное, это не так. Да, до этого у меня был Lexus RX350 купленный новый, и я с ним заезжал систематически на станцию. С китайским автомобилем нет, поэтому эту историю надо забыть. А тут еще у ребят и не просто китайские автомобили, да, а с китайским партнером, но с российской душой, с российским размахом, с российскими... пониманиями о том, как должен строиться автомобиль. Окей, значит, нам грозят только кроссоверы, да? Что не может меня не расстраивать.
2: Мы смотрим, конечно, на то, что присутствует на российском рынке. У нас остаются седаны, и нас эта категория тоже интересует. Безусловно, мы не можем оставить в стороне тех клиентов, которые все-таки предпочитают седан. Ну и также мы знаем, что седан обладает большим потенциалом в корпоративных продажах.
1: Конечно.
2: Как служебный автомобиль, да. и так далее.
1: Да, в конце концов, такси. Ну, слушайте, ну, все хотят ездить в хорошем такси, внутри хорошего автомобиля. Да, то есть никто не хочет ездить на каких-то дровах, которые могут потенциально превратиться в оружие массового поражения. Все хотят ехать с комфортом, желательно вот с этим вот материалом, который можно трогать. Так как в такси можно ехать долго, я объехал и точно трогал его долго. Хорошо, а вопрос такой. Вся линейка проходит какую-то более усиленную адаптацию к условиям нашего рынка, или же это какие-то стандартные условия?
2: Ну, еще раз, мне не совсем импонирует слово «адаптация». Она сразу сделана с условиями российского рынка, с условиями эксплуатации, особенностями эксплуатации на российских дорогах, поэтому кузова проходят различную антикоррозионную подготовку, специальную шумоизоляцию и много-много технических нюансов, которые просто необходимы для нормальной эксплуатации автомобилей в России.
1: Слушайте, я считаю, что адаптация. Ну, то есть, я всю жизнь живу в этой стране, у нас всю жизнь зима.
2: Но мы же не адаптируемся, мы здесь живем.
1: Я каждый раз где-то в конце ноября начинаю адаптироваться. Да? Поэтому я не сразу был такой сделанный, я начинал адаптироваться. Друзья, подумайте об этом, это важный момент адаптации к зиме. Слава богу, она еще не скоро. А если у вас какие-то вопросы, пишите. 8-909-955-103-0. Мы ответим на все, даже на самые острые. Пока музыкальная пауза, после которой мы сразу к вам вернемся.
0: Вечерний заезд.
3: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
4: Реклама.
3: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Вечерний заезд на радио «Шансон».
1: Ребятушки, вечерний заезд возвращается к вам, и он возвращается, конечно же, на кроссовере Tenet, потому что в гостях у нас сегодня Илья Перминов, операционный директор бренда Tenet, который читается туда-обратно, мне очень нравится. Меня, кстати, ругали в перерыве за Tenet, а я хочу называть Tenet. Но Tenet, ладно, все, не буду. Слушайте, скажите мне вот что, интересно, я, поездив на Tenet T8, отметил для себя очень отрадную вещь. Я вообще так выбираю автомобиль, я же старовер, я там парень из прошлого, и мне нравятся кнопки, вот это все. И в Т8 я заметил, что там большое количество кнопок. То есть вы как-то об этом думаете? То есть вам действительно приходится сталкиваться с тем, что ваша какие-нибудь фокус-группа или просто шальные покупатели названивают на горячую линию и говорят: вы что творите, давайте меньше сенсоров, делайте кнопки. Вы как-то работаете над этим?
2: Работаем над этим, у нас есть такая обратная связь, абсолютно Дмитрий четко подметил, и, собственно, вы можете обнаружить кнопки на наших автомобилях, в частности, на Tenet T7, пожалуйста, основное управление.
1: Я не ездил.
2: Это большое упущение, Дим.
1: Это ваши недоработки.
2: Это наши недоработки, да, срочно в студию
1: Tenet T7. А там тоже кнопки?
2: А там есть кнопки, да.
1: Слушай, ну, надо попробовать, потому что, конечно, для нас это тактильно очень важный момент, когда, мне кажется, для всех важный, да, потому что мы же, в отличие от наших восточных партнеров, не умеем голосовыми помощниками управлять.
2: Пока еще.
1: А я не уверен, что... Ну, хорошо, вот давай так, по чесноку. Ну, ты же наверняка ездишь на автомобиле Tenet, условно, да?
2: Да.
1: И у тебя есть голосовой помощник. Ну, много ты раз говорил: а Tenet, открой, пожалуйста, пассажирское окно.
2: Пока еще не говорил. Но я думаю, что не надо прогресс недооценивать. Он бежит вперед. И если не мы, то наши дети, они начнут разговаривать с автомобилями. Очень быстро взрослеют.
1: А я думаю, что они, когда они подрастут, они не будут с ним разговаривать, он будет как-то считывать, нейросеть будет считывать, что он хочет сделать, и открывать его окно сразу. Даже говорить не придется. Наверное. Ну, то есть, как бы мы же уже наблюдаем всю эту историю со всякими нейровзаимодействиями техники и людей. Но... Окей, это какое-то совсем далекое будущее. Наверное, тогда мы полетим, а пока мы про автомобили. Отрадно, что вы переживаете за клиента, который болеет кнопочками. Просто удобно, просто безопасно. Ткнуть в ту кнопку, с которой необходимо. Теперь вернемся к той теме, которую мы пытались тут приподнять в одном из предыдущих блоков. Это, конечно же, показатели вашего роста или не роста, я даже не знаю, растете вы там или нет. Расскажите про долю рынка и что у вас происходит.
2: Ну, поскольку мы молодой бренд, поэтому мы растем и все еще растем. Доля рынка, как я уже сказал, составляет за 4 месяца начала этого года 10,4%, что...
1: Это колоссальная, на самом деле, цифра.
2: Ну, да, больше 10%, это значит, бренд одно из доминирующих положений на рынке.
1: Да, занимает. Просто сколько там у нас... Сколько у нас нужно процентов, чтобы считаться монополистом? Что-то в районе больше 25, да, по-моему? Ну, в общем, имейте в виду, просто следите за этим, чтобы не попасть под раздачу. 10% — это какая-то сумасшедшая цифра. Как-то можно объяснить этот взрывной рост, казалось бы, нового, ну, пока, объективно говоря, не очень известного бренда?
2: Еще раз повторю, что был сделан очень удачный выбор модельного ряда. Сразу в трех наиболее емких сегментов рынка SUV были предложены очень популярные и модели. Tenet T4, Tenet T7, Tenet T8, T4, T7 сразу буквально там за 4 месяца вошли в лидеры продаж. В этом году за 4 месяца Tenet 7 стал абсолютным лидером в продажах в сегменте SUV. Мы самый продаваемый кроссовер в России. Вот, видите, можете гордиться, с кем вы разговариваете.
1: Ничего себе. Так, хорошо. Цифры. У нас есть какие-то цифры?
2: У нас много цифр.
1: Цифры по результаты продаж.
2: За 8 месяцев было продано уже более 70 тысяч автомобилей.
1: Вот 70 тысяч автомобилей —
2: это постановки на учет. Это реальные продажи, да.
1: Очуметь. Но это правда много, ребят. То есть в условиях того тайфуна, который, в принципе, происходит на мировом автомобильном рынке, для нашей страны эта цифра более чем, и она, да, заслуживает и похвалы, и восхищения. Объективно. Хорошо, а планы, ну, какие-то...

0: есть? Во-первых, ну там по продажам, производственные, какие-то планы по цифрам именно. Существует ли вы как бы как пойдет?
1: Ну, конечно, существуют планы. Мы компания, которая строит планы, серьезные планы на российский рынок. И задача в этом году закрепиться в тройке лидеров. Мы топ-3. Это очень хорошая позиция за те 8 месяцев, которые мы присутствуем на российском рынке. И наша задача наращивать долю рынка, и чтобы она постоянно превышала 10%.
0: Хорошо, да, ну мы помним, да?
1: А какой будет российский рынок?
0: От 10 до 25, так вот.
1: Да, посмотрим, да.
0: Хорошо, Тена Т7, предлагаю вернуться к нему немножко прям. Вы можете объяснить, почему это самый продаваемый автомобиль? Популярный.
1: Ну, во-первых, это кроссовер, опять же, сегмента SVC, среднеразмерный кроссовер. Это самый емкий сегмент, и нам удалось предложить автомобиль, который, ну, по совокупности качества, ну, является самым привлекательным предложением сейчас на рынке. Как по цене, так и по оборудованию, по техническим характеристикам. И мы также даем специальные условия при продажах, которые делают автомобиль еще более доступным для наших клиентов.
0: Сейчас я так прям заинтересовался. Хорошо, вкратце, вот прям времени так много до паузы. Но у вас есть какой-то примерный портрет покупателя Тена Т7? Это семьянины какие-то, семейные пары, люди молодые или кто эти люди?
1: Ну, мы рады любому клиенту, но ориентируемся, конечно, на семейные, на семьи, это мы семейный бренд, и наша задача делать наиболее доступное, комфортное семейное предложение в виде наших автомобилей.
0: Друзья, вот на этой доброй, милой ноте я предлагаю удалиться на музыкальную паузу, после которой вернемся и обязательно продолжим.
2: Вечерний заезд.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

любовью совращен моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

0: «Вечерний заезд» на радио «Шансон».
1: Ребятушки, добрый вечер. Вы снова с «Вечерним заездом». Все про автомобили. Все, что вы боялись спросить, можете сделать это сейчас по номеру 8-909-955-103-0. Это Макс и СМС. Но сегодня в особенности мы ждем от вас вопросов по бренду Tenet, если они у вас существуют, потому что у нас в гостях Илья Перминов. Это операционный директор бренда Tenet в России. Российского бренда, что значит в России, да? Его же нигде больше нет.
2: Нет.
1: Слава богу, господи, наш, единственный наш, никому мы
2: эксклюзив.
1: Не должны, да, эксклюзивчик. Друзья, мы уже выяснили огромное количество вещей про Tenet, и теперь мне бы хотелось, конечно же, вплотную приблизиться, ну, к такому важному моменту, как производство. Но, во-первых, потому что от этого зависит все. От этого зависит наша долгая любовь с этим автомобилем, да, какой она будет, от качества сборки, от качества производства, от людей, которые работают на этих заводах, что это за заводы, и все вот это. Я был на огромном количестве автомобильных заводов по всему миру, и я могу сказать с уверенностью, что те заводы, которые либо принадлежат восточным партнерам, тем самым китайским производителям, либо те заводы, которые построены и эксплуатируются в партнерстве с восточными партнерами, всегда оборудованы так, что тебе кажется, ты попал на космодром, а не на завод, да, потому что какие-то неимоверные вот эти роботы, руки, которые сваривают, которые там проходят в миллиметре друг от друга, и тебе кажется, что вот сейчас они точно врежутся, а они не делают этого, да, это, конечно, впечатляет. Я могу сказать, что побывав на многих заводах с участием восточных партнеров...
2: Мне кажется, Дмитрий, ты напрашиваешься, чтобы побывать на заводе в Калуге.
1: Я хотел бы побывать на заводе в Калуге.
2: У нас есть такие возможности. Мы приглашали и журналистов. Как-то мы обошли Дмитрия
1: Петровича. Может, я просто был в командировке.
2: И приглашаем клиентов наших. У нас завод абсолютно открыт. Клиенты Tenet имеют возможность посетить завод в Калуге, убедиться в высокой автоматизации, роботизации производства, в высоком качестве производства. Мы гордимся нашим производством, мы его нисколько не скрываем.
1: Я абсолютно, кстати, уверен, что это так есть. А у вас есть какие-то, может быть, экскурсионные программы на самом деле?
2: Да, да.
1: Да, серьезно? Есть какой-то экскурсионный отдел?
2: Да, я еще раз говорю, что круто. Наши клиенты имеют возможность, лояльные клиенты, посетить завод в Калуге, да.
1: Слушайте, я думаю, что нелояльные тоже должны иметь право, просто попав...
2: Для всех клиентов и потенциальных наших, конечно, будущих клиентов у нас очень достаточно, поскольку журналисты посещали наш завод, угу, есть различные отчеты, печатные видеоотчеты о нашем предприятии. Пожалуйста, интересуйтесь.
1: Слушайте, друзья, я могу сказать так, что я был на вот таких заводах и был, например, на верфях, где собирают Феррари, Маранелло, вот это все. И вот тот уровень кайфа, автоматизации, восхищения от заводов, таких как в Калуге, всегда у меня превышал вот эти впечатления от сборочного предприятия Феррари, где как только мастер отвернулся, обязательно кто-нибудь кувалдой что-нибудь забивает. И ты думаешь, черт возьми, серьезно, это же Феррари? Но поэтому нет, я всем советую посетить завод в Калуге, тем более это не так далеко. Мне кажется, это крутое рекреационное мероприятие, и вы поймете, на самом деле, попав единожды, я всегда всем говорю, попав единожды на завод, у вас снимутся все вопросы раз и навсегда про вот эту историю с качеством сборки, со всем остальным, когда вы реально воочию увидите, что человеческий фактор минимизирован там до каких-то вообще просто минимальных параметров, и все делают роботы, контролируют роботы, оптика, камера, все вот это, у вас вообще не будет никаких вопросов абсолютно точно. Как производятся кроссоверы? Ну, на данный момент только кроссоверы. Когда-то, может быть, будут седаны. Это я мечтаю. Но как производится? По каким циклам производственным сейчас это происходит?
2: Это называется производство полного цикла. То есть у нас есть сварка, окраска, сборка. И у нас идет процесс постоянной локализации автокомпонентов.
1: Это нормально, что процесс... Да. Ну, объективно говоря, у нас просто это любимая история про локализацию, да, и если кто-то говорит, что он что-то где-то закупает и привозит, это какое-то сразу такое, так нельзя, все должно быть. Друзья, слушайте, я, конечно, абсолютно уверен, что вы как-то там свято верите в непогрешимость тех старых производителей из прошлого, каких-то европейских или японских, но поверьте мне, ни один из них на одном заводе не собирает тачку целиком.
2: Абсолютно точно,
1: все да. Все закупают, все откуда-то завозят, все ищут лучшего поставщика. Да, и если производитель понимает, что вот этот узел агрегата или какую-то конкретную деталь лучше купить, потому что там она будет сделана быстрее, там она будет сделана качественней и обеспечит больше безопасности, комфорта и все остальное потребителю, почему бы этого не сделать? Меня просто немножко вот подбешивает этот загон на вот этой истории с локализацией. Да, я за то, чтобы автомобиль собирался у нас, да, максимально объемно, да, в максимальном, чтобы создать рабочие места, все остальное. Но если есть возможность... Это как, например, с условными шинами, да, многие производители, которых так любили люди из Японии и Европы, закупали синтетический каучук в России, потому что он здесь самый лучший. Ну и нет в этом ничего стыдного. И сейчас у них с этим большие проблемы. Поэтому, ребят, классно, что вы делаете это. Мы максимально, максимально открыто стараетесь сделать больше у нас в стране. И я за седан просто, я жду седан. Хорошо, а универсалы вообще существуют в вашем системе координат или нет? Я универсалы люблю, сарай, классно.
2: Ну, пока мы, опять же, смотрим в сторону расширения линейки кроссоверов и засматривается седан.
1: На седанчик, да? Друзья, ну, давайте так. Я, будем надеяться, пожелайте мне, чтобы я дождался универсала Tenet. Я буду его первым покупателем. Сейчас пауза небольшая, музыкальная. Потанцуем и вернемся.
0: Вечерний заезд. Реклама на радио «Шансон».
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
5: Просто так.
4: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
7: Ведется расследование.
8: Чем займусь я?
9: Меньше слов.
10: А что мне делать?
11: Действуйте.
9: Больше версий.
12: Как ты думаешь, что это?
9: Это «Вечерний детектив».
13: И это все о нем.
9: Абонемент на расследование.
14: Неограниченный круг подозреваемых.
15: Это очень круто.
9: Новые серии.
16: Ох, полетят клочки по заколочку.
15: Отлично.
9: В среду и четверг. 18.10.
15: Да.
9: На канале ТВ-центр.
17: Милейшее место.
9: Возрастное ограничение 16+.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: Вечерний заезд на «Радио Шансон».
1: Друзья, вечерний заезд. К сожалению, это наш последний временной отрезок, и мы постараемся в него уложить все самое-самое интересное. У нас в гостях Илья Перминов, операционный директор бренда Tenet. Будем говорить снова про Tenet. Про модельный ряд мы поговорили, но я тут как бы не так давно, или давно, сейчас поправишь меня, если вдруг я ошибаюсь. Мне кажется, что недавно читал, писал новость, она была у нас в эфире, в рубрике «Дави на газ», про новиночку Tenet T4L.
2: Абсолютно верно.
1: Для меня история была немножко странная. Почему L? Что вы под этим подразумевали?
2: Мы много что под этим подразумеваем.
1: Например, давай, вот эти без общих фраз.
2: То, что автомобиль стал банально длиннее, если его сравнивать с моделью Т4.
1: Тогда мог бы быть Т4D. Т4 длиннее.
2: Тогда, чтобы быть в струе, ну, назовем это лучший, любимый.
1: Вот, вот это мне больше, кстати, нравится, и я бы построил на этом, ну, какую-то рекламную кампанию. Т4 лучший. А, хорошо, расскажи чуть-чуть про почему, что значит длиннее. То есть это та же самая машина, новая машина.
2: Ну, как мы уже обсуждали, мы стараемся следить за реакцией наших клиентов, и они, безусловно, были довольны нашей моделью Т4, но поскольку мы собираем и пожелания, и среди вот пожеланий как раз было много то, что они предпочитают чуть больше пространства в этом автомобиле, хотели бы получить. А, собственно, это и легло в основу того, что мы решили расширить линейку Т4, моделью Т4L, лучший, любимый, а также удлиненный,
1: да,
2: чтобы предложить больше автомобиля за практически те же самые условия. То есть автомобиль, он банально стал длиннее и за счет, прежде всего, более вместимого багажника, что очень важным является качеством для наших клиентов.
1: А прибавка только в багажнике на втором ряду или как-то поровну?
2: Только в багажнике.
1: А, только в багажнике. Ну, да, это супер. Ну, потому что, опять-таки, многие автомобили сейчас, современные кроссоверы, конечно же, страдают от объема багажника. Точнее, даже не всегда от объема. То есть он в силу того, что он не очень большой, еще какая-то странная у него эргономика, вот получается, что вещей в них помещается немного.
2: Да, вместимость очень важна сейчас.
1: Это супер. По уровню оснащения все точно то же самое.
2: Уровень оснащения, ну, конечно, определенные улучшения есть.
1: Потому что он лучше.
2: Он лучше. Да. Во-первых, 18-дюймовые колеса. Во-вторых, 6 динамиков в базовой комплектации.
1: Ну, давай.
2: Сейчас я
1: что
2: прямо...
1: еще тебе больше...
2: Урегулированный подголовник, кстати, очень, очень важно.
1: О, суперски.
2: По сравнению с Т4.
1: Это как бы не то, чтобы даже важно, это классно, потому что это безопасность в первую очередь, не то, что это как бы будто бы игрушка. Вот 6 динамиков — это классно, да, а подголовник — это просто очень-очень необходимо, потому что это в первую очередь безопасность.
2: Да,
1: да, и в любом случае здорово, что покупая лучшую, ты еще получаешь какие-то дополнительные плюшки с этим автомобилем. Хорошо, а по техническим характеристикам все то же самое?
2: Проверенный двигатель, роботизированная коробка, да, все, что уже заслужило доверие.
1: Моторы у вас эти сумасшедшие. Мне просто после теста пришло большое количество штрафов. Я думаю, черт возьми, что происходит-то, да? Ну, то есть он просто какой-то настолько... настолько бодрый, что я... Ну, в какой в моменте ты начинаешь азартно заигрываться в это. Друзья, так делать не надо, это плохо, мы ничего не пропагандируем, но едет очень круто, совсем не на те... У меня, кстати, есть ощущение, что то, что вы пишете в паспорте, это неправда. Но как-то это так исторически сложилось, что тачка едет сильно бодрее и быстрее, чем это написано в ваших документах. Не, я ничего не утверждаю, но по ощущениям это именно так. Да, и это факт. Хорошо, там дорожные просветы, все это осталось. То есть просто эта зима как-то нам дала почувствовать...
2: Ну, собственно, поэтому кроссоверы, они более популярны, потому что кроссоверы, они в условиях нашей суровой зимы, когда есть сугробы, они, конечно, более удобны в эксплуатации.
1: Однозначно, и да, поэтому, наверное, седаны все откладываются в какой-то долгий ящик, потому что седаны страдали в этом году. Я спасал многих, скажем так. Хорошо, Т4L мне симпатично. Хорошо, что это правильная расшифровка L, что он лучше, а не просто вы откуда-то это передрали. Такое странное веяние. Используйте, сделайте билборд где-нибудь. Это Т4L, любимый, лучший, вот это все. Есть еще одна как бы грядущая новинка. О ней не так много пока информации, и я уверен, что вы сейчас немного расскажете. Но девятка, Т9. Что за тачка?
2: Т9 — это наш будущий флагман, текущий флагман Т8, который ты уже испытал.
1: Бомба!
2: Теперь ты будешь ждать испытания Т9. Мы готовимся к запуску этого кроссовера полноразмерного, большого.
1: Большой, ой.
2: Да, то, что очень ожидают также наши потребители, которые любят большие автомобили. И, собственно, мы скоро будем готовы их вам предложить.
1: Это я. Ну, очевидно, что люблю большие автомобили, друзья. Вы же наверняка все видели, что я цирковой карлик. Мне нужна большая тачка. Здорово, мы будем ждать девятку. Это же уже будет, наверное, такой прям... Ну, не тяжелый, но люкс, как я понимаю, правильно?
2: Это...
1: Ну, Т8 уже круто.
2: Т8 уже круто. Это будет просто больше, чем Т8.
1: А, это будет больше, чем Т8. Я надеюсь, что вы там сохраните мой любимый материальчик, который я трогаю везде. Друзья, к сожалению, программа подходит к концу. Я много для себя сегодня узнал о новом, о российском бренде Tenet. Я надеюсь, что вы тоже узнали многое. У нас в гостях был Иван Перминов. Это...
2: Илья Перминов.
1: Ой, Илья.
2: Все еще Илья.
1: Прости, это я уже что-то заговариваюсь. Операционный директор бренда Tenet и... Да, я надеюсь, что все будет получаться так же круто, как у вас идет сейчас. И мы встретимся чуть позже, и вы придете к нам с седаном, универсалом и всем вот этим. Спасибо большое, Илья, что пришли.
2: Спасибо большое, Дмитрий.
1: Будем чаще встречаться.
2: Обязательно придем.
1: Друзья,
2: с новинками.
1: Следующий понедельник. Пока-пока. Вечерний заезд.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Приветствую слушателей на волнах бодрости, радости и счастья. В студии у микрофона Дима Казанцев. С минуты на минуту вернусь с новостями.

Дорогие любители искусства и приключений, недавно по всей стране прошла акция «Ночь музеев», и это было по-настоящему круто. Что происходило? Выставки, экскурсии, исторические реконструкции, словно машина времени, мастер-классы. Люди пробовали себя в роли художников и ремесленников, спектакли и музыкальные программы, культура во всей красе. Представьте, Третьяковская галерея отметила свое 170-летие. А теперь к цифрам. В Москве было задействовано около 170 площадок и прошло свыше 600 мероприятий. В Петербурге более 140 учреждений присоединились к празднику. Среди них Эрмитаж, Мариинский дворец, Петропавловская крепость и даже киностудия «Ленфильм». И самое приятное, во многих музеях вход был бесплатным. Часы работы продлили до позднего вечера. Можно было гулять и наслаждаться искусством почти всю ночь. Напомню, «Ночь музеев» проводится в России с 2002 года. Вот и окультурились в очередной раз.

Если верить психологам, то все проблемы идут из детства, даже из счастливого. Но стоит помнить, что добрая половина всех проблем надумана. А вот что делать с другой половиной, это мы еще не решили.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка приходит и уходит, а поговорить о житейской психологии всегда хочется. Если проблему нельзя решить, то лучше не беспокоиться. А если проблема решаема, то и не стоит нервы на это тратить. Берегите себя.

Музыка улетела, но обещала вернуться. Если вы ждете доброго знака к положительным изменениям, так вот он, звучит на знакомых радиоволнах.

0: Уважаемые родители и школьники, в мире экзаменов грядут перемены. С 2028 года может появиться новый обязательный экзамен – устное испытание по истории. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Будем разбираться. Сейчас обязательные экзамены для девятиклассников – русский и математика. Скоро к ним может присоединиться устный экзамен по истории. Он станет третьим обязательным испытанием. Но без паники. До 2028-го есть время. А перед введением экзамена Рособорнадзор планирует провести апробацию, протестировать формат и устроить широкое обсуждение с учителями, школьниками и экспертами. Ваше мнение точно услышат. Представьте, вместо привычных тестов – живой разговор про историю, реформы, великих правителей и поворотные исторические моменты. Звучит серьезно, но зато интересно. Что это даст? Развитие речи, глубокое понимание истории, навыки публичных выступлений. Мне кажется, пригодится как в вузе, на работе и в жизни.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили

Согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь! Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов разбор, оставь

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше

0: Музыкальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Пользуюсь случаем, передаю привет и поздравляю всех именинников сегодняшнего дня. Крепкого вам здоровья и исполнения желаний.

вашу голову свалились все эти испытания? И для чего нужен был весь этот полученный опыт? Честно говоря, хочется пожить спокойно и для себя. Но обстоятельства, как всегда, не дадут заскучать.

Тут новости прилетели. Чаще всего россияне, которые заботятся о времени, проведенном в сети, прибегают к различного рода уловкам. Например, во время приема пищи не выходят в глобальную паутину. Так поступает примерно каждый седьмой. Но и к сознательному отказу от выхода в сеть прибегают представители нецифровых профессий. В их числе специалисты в области образования, гуманитарных наук и права, а также средний медицинский персонал. Сознательно практикуют интернет-детокс.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Уважаемые любители звезд и неба, в грядущем июне нас ждет серия ярких астрономических событий. Расписание такое. 12 июня, в День России, нас ждет мини-парад планет. Меркурий, Юпитер и Венера выстроятся в диагональ над западным горизонтом. И да, увидеть их можно будет невооруженным глазом при ясной погоде. В середине июня. Новолуние – идеальное время, чтобы полюбоваться россыпью звезд без засветки от Луны. 21 июня – день летнего солнцестояния. Самый продолжительный день в году. Больше света, больше энергии. И в ночь на 30 июня, около 3 часов ночи по Москве, микролуние. Луна будет казаться чуть меньше обычного. Отличный повод выйти на улицу и посмотреть вверх. Так что ждем наступления звездного лета.

плачь, плачь, танцуй, танцуй. Оказывается, после слез уровень кортизола, гормона стресса, снижается, а в ответ вырабатываются серотонин, окситоцин и эндорфины, которые уменьшают душевную боль. Слезы обычно продлевают жизнь прекрасной половине человечества. Есть мнение, что слезами горю не поможешь, а вот жизнь, может, и продлишь. В связи с этим эксперты делают такие выводы, что плакать не вредно, а наоборот, полезно. Так что слезы – это про здоровье.

Надежды и мечты улетучиваются, когда мы просиживаем штаны в социальных сетях. Возьмем себя в руки и придумаем себе хобби. Это важно, поверьте мне. Постарайтесь разнообразить свою жизнь. Убирайте подальше телефон. Он крадет ваше время.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Тут кое-что интересное нашел. 60% опрошенных признались, любые конфликты в личной жизни ухудшают работоспособность. Чтобы абстрагироваться от таких проблем, треть респондентов старается чаще общаться с коллегами. Каждый пятый берет на себя больше рабочих задач. Еще 19% стараются больше двигаться во время работы. А каждый седьмой из-за личных проблем задерживается в офисе.

Для одного стресс – это начало рабочего дня, для другого – окончание трудовой смены. Это дело надо отметить. А если серьезно, то лучше отказываться от вредных привычек. От этого никакой пользы здоровью. И кто сказал, что во время отдыха необходимо употреблять алкоголь? Это все матрица и стереотипы.

0: Очередной рабочий эпизод заканчивается хэппи-эндом. Музыка продолжит дарить радость уже благодаря моим коллегам. А я, Дима Казанцев, желаю всем и каждому благополучного завершения всего начатого. Пока-пока и до скорого.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушательного настроения. Настраивайтесь на 105,5 FM для лиц старше 18 лет.
2: Точники поэзии.

Хотелось бы побольше моментов вот такого чистого, знаете, окрыляющего, безмятежного счастья. Ну, пусть будет почаще. Катерине Голицыной спасибо за позитивное начало нового часа на радио «Шансон». Привет всем, кто будет счастлив услышать песни Михаила Круга, Ивана Кучина скоро. И всем-всем-всем добрый вечер. 22 часа 4 минуты в столице. Меня зовут Юлия Степанова. Еще час наш. Будем вместе.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Кабриолет в эфире радио «Шансон». Застывшая слеза. Александр Марцинкевич этим вечером на радио «Шансон». Ну, если у вас печаль, например, от того, что вы не попали на «Шансон года 2026», то, знаете ли, еще неизвестно, кому повезло. А радио «Шансон» представляет самую полную запись юбилейной 25-й церемонии вручения премии «Шансон года 2026». Вернее, она уже давно есть на наших страницах в интернете. Но, может быть, кто-то еще не знает, что можно вот сесть в удобное время, посмотреть, не торопясь, все подробненько, без купюр, как говорится. Смотрите в самом высоком качестве, да хоть бы прямо сейчас, на официальных страницах радио «Шансон» в ВК-виде, «Одноклассниках» и на YouTube. В радиоэфире скоро Стас Михайлов, Виктор Королев и не только.

и пока наш поезд, наш состав еще не перекатился в день завтрашний, хочу проанонсировать людей, артистов, которые придут к нам в гости на радио «Шансон» завтра, чтобы, возможно, вы обратили внимание, не пропустили эти встречи. Итак, завтра в 10 утра ждем Алену Петровскую на «Звездный завтрак». А в 7 вечера в вечернее шоу к нам придет Аркадий Укупник. Так что будьте у радиоприемников. И прямо сейчас слушайте Михаила Задорина. Я, Юлия Степанова, прощаюсь на пару дней.

всем тем, кто стучит себя в грудь при народе, забывая о нем, о народе отчизны своей. Допускаю, что тем, кто хулит вкус воды моей, горек. Я допускаю, иных даже тянет нажать на курок. Но жил на свете старик, и он сказал, что о вкусах не спорят. Так зачем обижать тех, кого оживляет глоток? Я не верю всем тем,

0: замужем.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

мне тебя не хватает очень. Грусть на сердце темно и сыро. Жарким летом приходит осень, и дожди моросят уныло. Мне тебя не хватает, знаешь, как тоскуя.

мне тебя не хватает, веришь? Плачет ветер печальной скрипкой, лишь закат за окошком тлея мне подарит свою улыбку. Без тебя мне темно и сыро, жарким летом приходит осень. Дождь устал моросить уныло, мне тебя не хватает.

и все в слезах, придут ренирасы. Дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны. Любовь придет, как снег зимой холодной, так счастья людям не хватает иногда. Пусть полюса земные не сойдутся, а наши судьбы вместе навсегда —

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: Так было не один. День не промчался мимо. Я каждый повторить без счету раз готов. Где я писал стихи для девочки любимой, где сотканы они из нервов и цветов. У неба на виду играли чувства в прятки. Ночь строила дворцы, а их крушил рассвет. Носились пол педаль, мы на простой девятке. Сегодня Мерседес, а девочки той нет.

казалось, засмеет. Она и целый свет, а главные слова, в них были многоточием. Но девочка в слезах сказала: ты поэт, был всем ветрам стеной, листок, бумажный парус, куда его несет? Ни тайна, ни секрет, ни шлюпки для него, ни мачты не досталось. Сегодня есть корабль, а девочки той нет. А клёны во дворе

когда-то так тепло. В них зажигался вечер, и ярче всех одно —

терзать в руках букет и дни назад метнуть. Но летний путь завьюжен, есть руки нараспах, а девочки той нет.

0: руки нараспах, а девочки той нет.
1: Радио «Шансон».

прикатила, налетела блажь. И тоже милый говорит, только по-турецки. Будет свадьба, говорит, свадьба не шабаш, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Наш пограничники, храбрые ребята, трое вызвали сети, а с ними капитан. Разве ж знать они могли про то, что азиаты порешили в ту же ночь вдарить по цветам, ведь на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Я над запах от цветов, капитан мертвецкий, но ихний капитан тоже в доску пьян, и повалился он в цветы, охнув.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Птицы из разных заморских стран, а здесь, далеко за границей, для русских есть ресторан. Оркестр играет с подмостков, знакомые песни звучат, но там у столов березки, березы там в катках стоят. Приходят туда степенно

снега по просторам России, нахлынув горло, сожмет. И вспомнится детство, и слезы покатятся вдруг из глаз.

тебя не стало, и звездочка упала, а я желание не успел сказать. Но как тебя не стало, и звездочка упала, а я желание не успел сказать.

0: Реклама.
1: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

соседский Вовка налил мне стакан. А я сглотнул, и на тебе, невеста. И вот теперь моей свободы вместо на шею в виде бабочки аркан. Но ничего, я тоже не цветок. Потяжелей ее кило на 8. Чуть что нокаут, и прощения просим. Открой глаза и пялься в потолок.

0: ЗАГСа.
1: Дорогие товарищи брачующиеся, вот стоите вы такие улыбающиеся, вот стоите вы такие любующиеся, своими отношениями заканивающимися. Подойдите поближе, расписывающиеся, поднесите свидетеля уже нажравшегося, распишите здесь, и здесь, и здесь. И внесите свидетель, совсем же, к сожалению,

0: свидетель.
1: Это... Мы сколько и пацанами, а Колька где? А Вовка, он не с нами, а Колька вообще.
0: Работник ЗАГСа.
2: А теперь знак супружеской верности и доблести. Обменяйтесь с кольцами 96-й пробы, чтоб делили на всех свои радости и горести, чтоб любили друг друга до самого гроба. А если случатся какие-то неразумения, друг на друга какие-то поползновения, то пройдите в комнату номер 35 и напишите на развод заявление.
0: Невеста.
3: Колечко на палец попался радивый.
4: Кило сухофруктов, минтай и сардины.
0: Свекровь.
4: Закуску все гости приносят с собой, а что не допели, уносим домой.
0: Гости.

Случалось, оступался и не раз. И так же на тебя орал конвой, а ты как был спокойный и живой.

0: 103.0 FM.
1: Санкт-Петербург. 104.4 FM.
2: Жил-был матрос, да верен, не верен, но бес его попутал. И вот однажды Гулливер подался к лилипутам. Коль выпал случай примирить их с островом Блефуску, плевать на то, что негде жить в домишках лилипутских, плевать на то, что негде жить в домишках лилипутских. Рождение, миссионер, постель, камин, о боже, под звездным небом Гулливер устроил себе ложе. Но местный светоч, болгалам, ревнивец и так далее, шепнул и парня по рукам, и по ногам связали. Казалось бы, наоборот, кто больше, тот сильнее. Но удивительный народ, чем шире лоб и выше рост, тем

0: злее. На ренегате ренегат, надули Гулливера, и простачок большой фрегат похитил у неверных. Король от радости расцвел, но тут вмешался канцлер.
1: Неплохо, если б он привел весь флот брифускианцев.
0: Казалось бы, наоборот, от щедрости щедреют, но удивительный народ, чем больше Гулливер дает, тем лилипуты злее. Но удивительный народ, чем больше Гулливер дает, тем лилипуты злее, тем лилипуты злее. И вот подумал наш матрос, за что же я здесь страдаю? Быть надо с теми, кто мой рост нормально понимает. Им буду петь, о чем хочу, и пить коньяк и вермут. И будет всем нам по плечу, и будет всем нам по плечу, и станет всем нам по плечу любовь и гуль верность, любовь и гуль.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Хочется напиться, хочется забыться, хочется поддаться слабине, сбить веслом колодки, выпрыгнуть из лодки и закучумать на глубине.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Я по любви поминки справил, я, как свеча, по капле таю. И вот опять без летных правил над нашим городом летаю.

Я глаза твои позабыть не смог. Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь?

от весны вокруг. Строчку для тебя перешлет мой друг. Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? Вера в полу...

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли.

0: шансон. Темная ночка на радио шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

кучковались во дворе мальчишки и все чинили старенький мопед. Кучковались.

меня улетели сны, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины. Горько тает любовь безответная,

дорогая передача. Во субботу чуть не плача, вся канадчика в дачах телевизору рвалась. Вместо, чтоб поесть, помыться, там это уколоться и забыться, вся безумная больница у экранов собралась. Говорила моя руки, Краснобай и Баламут, про бессилие науки перед тайною Бермуд. Все мозги разбил на части, все извилины заплел, и канадчиковы власти колют нам второй укол. Уважаемый редактор, можете лучше про реактор, там про любимый лунный трактор. Ведь нельзя же год подряд то тарелки ми пугают, дескать их подлые летают, то у вас собаки лают, то руины говорят. Мы кое в чем поднаторели, мы тарелки бьем весь год, мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет. А медикаментов груды, мы в унитаз, кто не дурак. Вот это жизнь, и вдруг Бермуды, вот те раз нельзя же так. Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Но на происки и бредни сети есть у нас и бредни, и не испортят нам обедни злые происки врагов. Это их худые черти мутят воду во пруду, это все придумал Черчилль в 1918 году. Мы про взрывы, про пожары.

К наша боже, развяжите полотенцы и на веры изуверцы. Нам бермудрно на сердце и бермудно на душе. 40 душ посменно воют, раскалились до бела. Во как сильно беспокоят треугольные дела. Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был. И тогда главврач Маргулис телевизор запретил. Вон он, змей в окне маячит, за спиной штепсель прячет.

Не все равно, мы скажем, удивительное рядом, но оно запрещено. Он дантист, надомник Рудик, у его приемник Рундик. Он его ночами крутит, ловит контрафейерье. Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком. И к нам попал в волнении жутком, и с номерочком на ноге. Он прибежал взволнован крайне и сообщением нас потряс, будто наш научный лайнер в треугольнике погряз. Скинул топливо истратив, прям распался на куски, и двух безумных наших братьев подобрали рыбаки. Те, кто

охранник, незакрытый пуп земли. Что там было? Как ты спасся? Каждый лес и приставал, но механик только трясся и чинарики стрелял. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он над нами издевался, ну сумасшедший, что возьмешь. Взвился бывший алкоголик, матершинник и крамольник. Надо выпить треугольник, на троих ее даешь. Разошелся, так и сыпить, треугольник будет выпить. Будь он параллели, будь он параллели пипить, будь он круг ядрен вож. Больно бьют под нашим душам.

0: Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.
1: Я ее одну целовал, я ее одну не забыл, сотни раз ее воспевал, потому что сильно.

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где крик

знаю тебя на стекле, помутневшим от холода. Эту птицу, что машет крылом,

0: раньше где-то.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
5: Просто так.
4: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Гармонь моя тальянка, с тобой мы нынче вместе грустим под эту осень. На гибели нам краю прошла любовь и в память остались только песни, где я еще страдаю, где я еще люблю. Прошла любовь и в память остались только песни, где я еще страдаю,

ты сыпешь вновь на былые ранки, да на мою любовь. Разбил свою гармонию, разбил свою тальянку, по пьяной своей дурости и в общем.